и мои сыновья были там. Хотела я в этот раз помочь кому-нибудь, и пока думала, моя дочь Анна мне говорит: «Мама, посмотри, сколько людей желают эту газету получать. А ты спрашиваешь, куда бы тебе пожертвовать?» И решила я всех своих детей подписать на забытый алтарь. И еще очень хотелось бы, чтобы вы подписали на две газеты кому-нибудь в тюрьме. Очень рада, когда эти души находят утешение, наставление, а некоторые ободрение. Мне 77 лет, и я хочу еще послужить Господу, во-первых, молитвой о своих и не своих детях, за заключенных, чтобы Господь еще многих помиловал. Мои двое сыновей тоже находятся в тех местах. Подпишите, пожалуйста, пожизненно заключенных. Анна Ви.

прошу помолиться. Воспитала я троих детей. Дети выросли, разъехались. Живу теперь одна. У меня 8 внуков. Старший сын с Господом, но дочь и младший сын еще противятся. Большую опасность чувствую за младшего сына. Он любит мир и хочет взять от него все. Любит выпить, погулять, покурить. У него 3 сыновей. Мальчики очень нуждаются в отце, а он в них, видимо, нет. Прошу, молитесь о моем сыне, чтобы он принял Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Светлана Гей, Беларусь. Мой брат пока не верующий, но сейчас его сердце более открыто для Бога. Он серьезно заболел. 4 месяца он пролежал в больнице. Левую сторону парализовало. Врачи сказали жене, чтобы она готовилась к худшему. Но я, мои дети и церковь молились, и Бог помиловал. Я всегда жене брата говорила, что в руках Бога жизнь человека. Надо только верить, молиться, просить милости. Слава Богу! Парализация отошла. Брат снова ходит. Это долгая история. Благодарна Богу за его любовь, милость и долготерпение к нам, людям. Нина Р. Что произошло со мной в минувшем году? С 10 июня 2011 года и по 1 июня 2012 года безработная. С 1 июня и по 13 августа работала. С 13 августа и по сегодняшний день на больничном. Рак. Неоперабельный. Что не похоронили в августе – чудо. Что жива еще и сегодня – чудо. Что дальше – неизвестно. Но Бог знает. Церковь молится. Друзья помогают. Милостей Божьих не перечесть. Слава Господу за каждый вздох. Пусть в моей жизни исполнится Его воля. Благая, угодная и совершенная. И. М. Каждый первый вторник месяца – день поста и молитвы читателя алтаря за наших и не наших детей –

Квартиранты. Молюсь о тех благотворительных людях, которые заботятся о подписке неимущим. Благодарю Бога, что через эти души Он сам являет нам, неимущим, свою великую милость и любовь. Особое назидание и наслаждение получают от рубрики «Тихие беседы». Невероятную радость приносит мне поэтическая рубрика, потому что я очень люблю стихи. Передаю большой христианский привет и пожелания обильных Божьих благословений Юлии Задорожной и ее семье. И всем-всем, кто пишет свои статьи и стихи или просто письма, спасибо. Читаю все с большим удовольствием и благодарна Господу, что у Него есть такие благословенные дети. Этот рассказ – реальная история из жизни. Наташа Поперечная. Лидия Алексеевна была сегодня дома одна. Впрочем, это стало уже обычным с тех пор, как коварная болезнь сковала ее тело и приковала к постели и инвалидной коляске. Она была благодарна Господу, открывшемуся ей некоторое время назад. Теперь одиночество ее не так тяготило, так как постоянно чувствовала его присутствие. Да, у нее были еще квартиранты. Ну как квартиранты? Только что жили у нее, но платы с них она не брала, на том условии, что будут помогать ей в быту. Лидия Алексеевна дала объявление через Красный Крест, что примет с таким условием хороших людей к себе на квартиру. И на ее объявление первыми откликнулись Виталий и Жанна, молодая семейная пара, приехавшая из села в столицу, подзаработать немного денег для семейного бюджета. Лидия Алексеевна не стала ждать других претендентов на свое предложение, так как понимала, что желающих будет немного, а молодые люди были простыми и сердечными. Сегодня Виталий и Жанна, как обычно, рано утром поднялись, чтобы быстрее управиться с домашними хлопотами, помочь Лидии Алексеевне пересесть с кровати в коляску и приготовить ей завтрак. Они работали в одной фирме. Виталий шофером, а Жанна уборщицей. Лидия Алексеевна с утра чувствовала сильную скованность в теле. Это, наверное, от осенней непогоды, которая разгулялась за окном. Лидия Алексеевна еще не хотела завтракать, и, оттолкнувшись от кровати, потом от стола, на котором стояла тарелка с жареной картошкой и маринованным огурцом, она подобралась ближе к окну, прижав укрытые плетом колени к батарее. Она смотрела на мелькавших за окном прохожих. На бабушку, ведущую внучку в садик, на бегущего студента с сумкой через плечо, на пожилого человека, подходившего к своему авто. У него наверняка тоже были свои дела. За окном моросил мелкий дождик. Пронизывающий ветер швырял по тротуару пожелтевшие листья. Согревшись немного возле батареи, Лидия Алексеевна подъехала к столу, с неохотой поела, приняла лекарство, запив компотом, а затем стянула скрученным болезнью руками со стола большого формата книгу, на которой крупными буквами было написано «Псалтырь». Эту книгу с крупным шрифтом подарила ей подруга по несчастью, такая же одинокая и больная женщина. Лидия Алексеевна любила читать, а в последнее время, заинтересовавшись духовной литературой, была благодарна подруге за псалтырь, который она клала себе на колени, так как руки плохо слушались, и с удовольствием читала. Через некоторое время позвонила подруга Валя, с которой они общались почти ежедневно. Они с Валей рассуждали о том, как прекрасен Господь, распределяя духовные дары своим детям. Одни могут благовествовать, другие писать.

стихи, третий — прекрасно петь. Лидия Алексеевна смущенно спросила Валю, какие же дары Господь может доверить им в их положении? Они же не могут ничего. Валя радостно сказала в ответ, «Я думаю, что главное найти свой дар, свой талант, данный Господом, а он обязательно дается каждому человеку, верующему». «А как же мы?» — продолжала допытываться Лидия Алексеевна. «Ну, например, рассуждала Валя дальше». Я могу молиться о своих непокаявшихся детях, а вы — о своих квартирантах или о соседях, живущих сверху, которые любят по вечерам устраивать вечеринки, мешая отдыхать живущим рядом, или о прохожих, спешащих по улице. А еще я думаю, — продолжала Валя, — что самое главное проявление духа — это не дары, а плоды. И прочитала. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22-23. Лидия Алексеевна согласно кивала головой. «Это действительно так, Валюша. Помнишь, как Христос сказал, «По плодам их узнаете их»? В это время...» К Вале кто-то позвонил в дверь. На этом их разговор закончился. В ноябре темнеет быстро. Лидия Алексеевна попыталась дотянуться до включателя, чтобы включить свет, но не смогла. Так и осталась сидеть в темноте. Благо, что включили уличные фонари, свет от которых попадал и в ее комнату. Ничего страшного, сейчас придут Виталий с Жанной, они все вместе поужинают, и ей уже не будет так скучно. Квартиранты приходили примерно в 17:00, самое позднее – в 17:30, так что ждать не так уж и долго. Но вот на электронных часах высветилось 18:00, 19:00, а их все не было. Когда на часах было 19:45, Лидия Алексеевна очень рассердилась. Конечно, она понимала, что молодым людям хочется погулять, но это же никакой совести, ответственности. И что они вообще себе думают? Помнят ли о ней? Больная женщина сидела у окна голодная, в мокром пемперсе, и время от времени нетерпеливо поглядывала на электронные часы, которые светились в темноте. Но когда на часах высветилось 20:30, Лидия Алексеевна не на шутку распереживалась. Вдруг с квартирантами что-то случилось, а она тут надумала злиться. Наверное, сейчас надо помолиться о них. Ведь как раз об этом они с подругой рассуждали утром. Время неумолимо бежало вперед. Никаких звонков или весточек от молодых людей не было. Теперь Лидия Алексеевна успокаивала себя мыслью, что если бы что-то случилось с ее квартирантами, ей бы уже сообщили. Сама она в такое позднее время звонить никуда не решалась. Кого беспокоить в такую пору? Лидия Алексеевна склонилась на подоконник. Ноги занемели за день, позвоночник болел, как будто по нему прошли сверлом. Она заплакала от навалившейся усталости и саможаления. Лидия Алексеевна недоумевала, почему Господь допустил ей это испытание. И мысленно молилась. «Господи, если все происходящее угодно Твоей воле, то, пожалуйста, помоги мне это пройти, вынести, вытерпеть. Пожалуйста, помоги». Женщина не дала воли слезам, поскольку понимала, что ей от этого будет еще хуже, потому что ко всему добавится еще и головная боль. Вытерев слезы, она успокоилась и не заметила, как уснула. Проснулась от шума и брани на лестничной клетке и догадалась, что это возвратился домой ее пьяный сосед. Посмотрела на часы, 2 часа ночи. Лидия Алексеевна не чувствовала своего изболевшегося тела. У нее не было сил ни злиться, ни переживать. Она просто смотрела то в окно, то на часы. На часах высветилась цифра 6. Увидев за окном проезжающий мимо автобус, она подумала, что уже начинает работать городской транспорт. Через час Лидия Алексеевна услышала, как в двери проворачивается ключ. Виталий и Жанна, пошептавшись в коридоре, сняв обувь и верхнюю одежду, зашли к ней в комнату.
Они стояли перед ней, как нашкодившие школьники, виновато опустив глаза. Жанна нерешительным голосом, прокашлявшись, сказала: «Лидия Алексеевна, вы простите нас, пожалуйста, мы перед вами так виноваты, так виноваты». Лидия Алексеевна, опустив голову, смахнула слезу. «Мы с Виталиком, — продолжала Жанна, — зашли к друзьям, которые отмечали трехлетие дочки. Там немного выпили, расслабились и не заметили, как уснули. Не знаю, Лидия Алексеевна, — заговорил Виталий, — простите вы нас или сразу выгоните. Будет, как вы скажете». Лидия Алексеевна подняла голову, внимательно посмотрела на молодых людей и подумала: — а надо ли ей злиться теперь на них? Слава Богу, что они пришли домой и теперь помогут ей помыться, переодеться и поесть. Виталий и Жанна с радостью в глазах поблагодарили ее за прощение и тут же принялись за домашние хлопоты. После завтрака Лидия Алексеевна попросила Жанну помочь ей перебраться из коляски в кровать. Сегодня суббота, выходной, и квартиранты никуда не уйдут. Лидия Алексеевна подремала до обеда. Потом позвонила Валя и спросила, могут ли Лидию Алексеевну посетить верующие. Сразу она подумала, что это не очень кстати, а потом решила, что как раз наоборот, очень даже вовремя. Ей сейчас необходима была духовная поддержка. И сказала Вале, что их вчерашние утренние размышления были как раз вовремя, и за эти сутки они исполнились на все 100. На удивленный вопрос Вали, что случилось, она ответила: «Господь в полной мере дал возможность проявиться в моем сердце плодам». Лидия Алексеевна, опустившись на подушку, закрыла повлажневшие глаза и помолилась: «Спасибо тебе, Господи, спасибо за все». Наталья Поперечная, Украина.

Дорогие наши неписатели, бывшие помогают настоящим. К великому сожалению и сердечной печали давно уже потеряла с вами связь. Так жаль. Один раз получила я письмо от вас с такой запиской, что адрес проверен, все правильно, и сразу же пришла газета за май 2012 года. Это был ответ на мое письмо, где я писала о нашем горе, о смерти нашего сына-первенца, 49 лет, и о том, что мы уже снова на Украине. И стихи там свои посылала. Думаю, что вы получили, раз ответили газетой по нашему новому адресу. В селе летом было очень много работы, а мы с мужем уже не молодые, по 73 года, а надо было приводить в порядок и домик, и огород. Все-таки 8 лет отсутствовали. Так закрутила, что никому не писала. Осенью дел поубавилось, и я снова стала бывать на служениях для наркоманов, где бывшие спасают настоящих. Там все так просто. Каждый может послужить, чем может. Постоянно это служение посещают сестры-старушки. Они вместе с братьями бывшими подвязаются в молитвах и поют, и стихи читают. Ну и я свои стихи читаю, каются. Но не все. И по церквям мало покаяний. Братья говорят, идет подбор последних колосков. Но ведь у Господа каждый колосочек цены. А забытого алтаря у меня нет, делиться нечем. Но я не смею просить, только говорю, как тот прокаженный Иисусу, если хочешь. Если хотите и будет возможно, то хоть старые номера может кто пожертвует. Будем рады и мы с мужем почитать, и те, кому братья в тюрьму повезут. Они ездят туда часто. Бывают преграды, но молимся, и Бог открывает еще ворота, и там люди каются. Шлю свои стихи, какие Бог дал по проповедям и свидетельствам. Один стих был посвящен сестричке Кате, но там есть призыв к покаянию. Эта сестричка долго болела, а в последний год упала и сломала ногу, лежала, не могла встать. Соседи навещали и верующие, сердце больное. Больница таблетками поддерживала. Но была очень терпеливая, никогда не роптала, не жаловалась. Все ее любили за ее доброту, за молитвы. Она говорила, не сплю ночами, за всех перемолюсь. Незадолго до смерти мы посетили ее. Была очень рада, не отпускала нас. Уходят с земли пилигримы, пройдя скорбный путь свой земной. От временной жизни сей тленной уходят на небо домой. Здесь радости очень немного, а больше печали, скорбей. Одно утешение в Боге имеем мы в жизни своей. В нем наш крепкий якорь надежды, что мы не напрасно живем. Господь приготовил одежды тому, кто войдет в вечный дом. Тех ангелы радостно встретят, кто верно прошел до конца, держался Христовых заветов, любил Иисуса Христа. Такою была сестра Катя. В тяжелой болезни своей она не роптала, терпела, молитвы несла за друзей. За ближних и дальних молилась, за сына молилась всегда. Молитвы ее прекратились, на отдых пошла от труда. Там сердце болеть уж не будет, давление, немощь уйдет, одышку и травмы забудет, блаженство и радость найдет. Ведь веру она сохранила до самой кончины своей, течение здесь совершила. Венец приготовил Бог ей. Нина Ищенко, Украина.

Вечером воскресенье. Лидия отчаянно боролась за своего сына, которому было всего 10 лет. Но он постоянно проявлял непослушание, дерзил, злился и обижал младших, не уступая им ни в чем. Примерно год назад он покаялся, но изменений в нем мама не замечала. Произошло покаяние немного странным образом. Как-то сын заявил ей, что желает покаяться. И учительница воскресной школы посоветовала ему для этого выйти вперед перед всей церковью. Лидия с сыном подошли к пресвитеру, но и он, не побеседовав с ребенком, посоветовал ему выйти вперед. Все служение Юра посматривал на мать и без конца спрашивал, когда ему выйти для покаяния. При очередном вопросе сына она сказала ему: «Ну, иди». Сын вышел, молился. С надеждой мама ждала изменений в поведении сына, но все оставалось по-прежнему. Почему? Семья Лидии дружно посещала все утренние и воскресные богослужения, но на вечерних она была одна. Никто из ее детей так упрямо не отстаивал своего права остаться вечером в воскресенье дома, как Юра. И тогда она ехала одна. А в церкви каждый близкий знакомый спешил спросить: «А ты что одна?» От этого ей становилось неуютно и горько. Лидия подолгу молилась, чтобы Господь изменил ситуацию, и с некоторых пор ситуация стала меняться. Лидия искала повод, чтобы поехать вечером в церковь с детьми. В этот раз приехали гости из Германии, большой сводный мужской хор. Служение проходило в воскресенье вечером, и сын Юра с неохотой поехал со всеми на собрание. Казалось, что он как будто бы даже не слушал, а все что-то рисовал в блокноте. Затем один из братьев сказал проповедь и в конце призвал к покаянию. Лидия не могла встать на молитву, потому что у нее на коленях, склонив головку, мирно посапывал один из младших сыновей. Рядом стоял муж, а чуть дальше Юрик. Закрыв глаза и склонив голову, Лидия слезно просила Господа, чтобы хоть кто-то, один из присутствующих, смог выйти на покаяние. Она желала этого всем сердцем. Когда она открыла глаза, то вдруг не обнаружила своего старшего сына. «Наверное, опять отпросился и вышел», — печально подумала она. Но вскоре она увидела, что Юра пробирается к своему месту, и глаза его покраснели от слез. «Неужели он выходил каяться?» — недоверчиво и в то же время затаенной надеждой подумала она. «Где он был?» — все еще не веря чуду, спросила она мужа. «Каяться выходил», — ответил он. «Неужели? О, неужели, Господи!» — заплакала от радости Лидия. «А ведь я просила о ком-то другом. Слава тебе, Господи, что слышишь моления детей своих!» — безмолвно, со слезами благодарила она Бога. Этот благословенный для их семьи день еще больше утвердил Лидию в том, что нельзя сдаваться, а еще больше с любовью побуждать своих домашних к посещению и вечерних собраний. И они приносили обильные благословения. Ирина, США.

во многих странах. Моя просьба к читателям и неписателям Забытого алтаря, чтобы начать обсуждение темы последнего времени в свете Слова Божьего. Уверена, это будет благословенное дело. События развиваются очень стремительно. Уже во многих странах вводится система оплаты продуктов и снятия денег в банках по отпечаткам пальцев, без каких-либо документов. Особенно эти технологии развиты в Японии после катастрофы, произошедшей в марте 2011 года. Наталья Фольк.

и никто не скажет вам. Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Забытый алтарь». Хочу поговорить с вами о двух проблемах, о которых говорится очень мало. Но от правильного понимания этих проблем и от правильного к ним отношения зависит, где человек будет проводить вечность. У этих двух совершенно разных вопросов есть общее начало. Первое. Об отпечатках пальцев. Во многих странах уже действует закон об обязательном сканировании отпечатков пальцев при получении нового паспорта. Среди христиан нет единого понимания этого вопроса. Некоторые говорят, что в этом нет ничего страшного. Это, дескать, еще не начертание. Другие утверждают, что это, хоть и не прямое начертание, но подготовка к нему. Многие, с кем я беседовал на эту тему, недоумевали, что плохого в том, что у тебя берут отпечатки пальцев. Но ведь все, кто читает Библию, знают, что результат принятия начертания – озеро огненное. Как же это начертание будет происходить? Может, кто-то думает, что он будет принудительным, и вот тогда-то мы и откажемся. Но Библия нам говорит, что это начертание принимают, то есть никто не заставляет, то есть принимает добровольно. Вы добровольно приложите свою руку к какому-то аппарату, и никто не скажет вам, что будет дальше. Ведь и Еве сатана не говорил, что произойдет, если она съест запретный плод. Он говорил, что ничего страшного не случится, не умрете, но зато будете как боги. Людям сегодня также ненавязчиво предлагается сдавать отпечатки пальцев. Например, в аэропортах. Я не видел, но брат, который летал в Америку, рассказал мне, что надо всю ладонь приложить к сканирующему устройству по прибытию в аэропорт США. Вот и в Израиле принимают закон, чтобы снимать отпечатки пальцев со всех людей, въезжающих в страну. Итак, чтобы увидеть страну, обетованную или родных за океаном, надо приложить руку к сканирующему устройству. А дальше? А дальше может быть так же страшно, как произошло с обманом женщин рекламой противозачаточной спирали. Это слово я взял в кавычки намеренно. Дело в том, что на самом деле эта спираль убивающая, а не предохраняющая. Она убивает ребенка, которому как минимум 7 дней. Уже 7 дней жизни. Недавно я слышал проповедь на эту тему и хочу поделиться с вами тем, что услышал. Оказывается, и современная эмбриология утверждает, что с момента оплодотворения человеческий эмбрион – живое человеческое существо. Оно обладает своим собственным уникальным генетическим кодом. Это человек на эмбриональной стадии развития. Прочитайте Библию, где Бог об этом говорит нам через Иова, Давида и других. Этот малыш в возрасте 7 дней пришел в матку своей мамы, чтобы там поселиться в уготованном ему месте. Это место приготовил Бог. Бог все так мудро сделал. Эти 7 дней малыш питается собственными запасами питания, находящимися в его же клетках. В эти 7 дней он пытается закрепиться в утробе матери, на стенах матки, чтобы теперь получать пищу от мамы, а значит, жить дальше и развиваться. Но оказывается, папа и мама против. Эта спираль не дает закрепиться ребенку в приготовленном для него Богом месте. Родители обрекают его на голодную смерть. Он уже живет, двигается, ест. Но он не в силах противостоять мудрости планирования. Я понимаю, что многие и не подозревают, что стали убийцами. Убийцами своих собственных детей. Как это страшно. И никто раньше им об этом не говорил, не предупреждал, не объяснял. Более того, убеждали, что это удобно, хорошо, безопасно. Я думаю, что именно так убеждают врачи женщин. Причем, став убийцами, хоть и по незнанию, лишают себя вечной жизни,
так как убийцы жизни вечной не наследуют. Об этом нам Бог сказал в своем слове. Прочтите, например, 5 главу послания к Галатам или 1 Иоанна 3:15, Откровение 21:8 и 22:15. Тяжело об этом писать. Как же легко сатана опять нас обманывает. Это он так заботится о нас, чтобы нам удобно было. Маленькая спираль – это же скальпель. Ни меч, ни автомат, ни бомба. Не бойтесь. И вот мы убийцы. Отпечатки пальцев – это же не страшно, не заметно, не больно, ни печать, ни начертание. Знакомый голос, не правда ли? Серьезность этих вопросов должна остеречь нас от утверждения своего мнения, не основанного на Священном Писании. Думаю, что тем, кому выгодно и удобно для себя пользоваться этими аспектами современной жизни, не следует убеждать слабых в вере, будто это угодно Богу. Когда-то мы все предстанем на суд Божий и за каждое свое слово дадим ответ. Не забывайте об этом. Александра Макаренко.

Неожиданная наша газета. Неожиданно получила нашу газету. Подписка моя, как я понимаю, закончилась, но эта газета пришлась как нельзя более кстати. Точка зрения Александра Макаренко, как нам сильным помогать, легла в ответную строку одного из заключенных, с которым переписываюсь. Люди чуть ли не с гордостью заявляют, что вот мы сидим на ПЛС. Пожизненное лишение свободы. А вы, такие всякие, не горите желанием взять нас на содержание. И в то же время подняло дух письмо Алексея Рыженкова, даже если с вами хитрят. На 8-й странице увидела знакомые места и знакомые лица. Когда-то и наша община посещала эту колонию со служениями. Рада была увидеть Олега Кирпичева в добром, духовном и телесном здравии. Об Израиле вообще читаю с каким-то трепетом, а это стихотворение написано по свидетельству Александра Панченко «Я душу расстрелял во враге», опубликованному в «Алтаре» за сентябрь 2012 года. Панченко Александру. «Я душу расстрелял во враге, убил другого, не себя». Но не расскажешь на бумаге, что не поймешь, где он, где я. Душа молила о пощаде, но беспощаден пистолет. Прости мне, Боже, Христа ради, что ты отвергнут столько лет. Стрелял в другого, а убила, похоже, самого меня. Я буду помнить до могилы подробности того же дня. Как я пошел властям сдаваться, был осужден, теперь в тюрьме. Но горше смерти сознаваться, что я живу в кромешной тьме. Текут потоки благодати, но как-то мимо, не ко мне. Я на Голгофе у распятия стою в лохмотьях на холме. Прости, Христос, что я нарушил все, что нарушить только смог, что расстрелял во враге душу, прости меня, Господь и Бог. Прости грехи, омой, очисти, в одежды белые одень, дай благодати вечной жизни и воскреси в последний день. Дай мир душе и в сокрушение молитву грешника услышь, дай мне духовное рождение. Тебя я слышу, мой малыш, я вижу сердце сокрушения и вижу слезы и нужду, я даровал тебе прощение. Тебя уже давно я жду. Ходил кривыми ты путями, искал экстрима и игры, но слышал я молитвы мамы, отодвигал их до поры. Во враг попал ты не случайно, он не грешнее был, чем ты, но для живущих это тайна, где грань у руковой черты. Я покаяние принимаю, иди вперед и не греши. Дорога в небеса прямая, за Иисусом поспеши. Господь и Бог, Отец Небесный, за все Тебя благодарю, за то, что жив, за подвиг крестный и за спасение зарю. Ты вопль души моей услышал, Ты мне ответил, Боже сил. Теперь даруй мне духа свыше, чтобы помог мне крест нести. Дай моим близким сострадание, желание меня найти. Дай, несмотря на расстояние, идти по одному пути. Соедини семье осколки и духом обнови сосуд, чтоб не ломалось там, где тонко, благослови на Божий труд. Дитя, дитя, ты просишь много, а нужно только одного — жить на земле во славу Бога, не усложняя ничего. Молись и верь, и только верой ты в этой жизни победишь. Иди за Иисусом смело. Благословляю, мой малыш. Ирина Камзина, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию любознательных и всех желающих. Ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Выпуск 4, апрель 1998 года. «А я, — пишет апостол Павел, — не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. Взгляд человека или позиция христианина. У креста расходятся пути старого и нового творения, пути плоти и пути духа. Он осуждает на смерть плотского человека, будь тот религиозен или нет, в почете или в бесчестии. Крест наносит смертельный удар мнимой праведности и показывает человеку всю его беспомощность и наготу перед Богом. Крест является четкой границей между миром во всех его проявлениях и людьми, принадлежащими новому творению. Крест осуждает не только грех в человеке, но и все то, чем может похвалиться или прославиться. Человек. Все больше приходится замечать в современном состоянии христианства, частью которого являемся и мы, всеобщую склонность обращаться к разуму людей. При этом, оперируя христианскими истинами, надеются наглядностью их убедить мир, нередко весьма красноречиво, производя на слушателей чарующее впечатление. Увы, христиане, обращаясь к людям в премудрости слова, мы упраздняем крест Христов. В эти дни весь христианский мир празднует Пасху, но так мало тех, кто понимает и по существу оценивает значимость этого праздника. Еще меньше тех, кто слышит призыв, обращенный к ним со страниц Писания и практикует его в своей жизни. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стихи.

0: и увижу кровь, и пройду мимо вас».
1: Сказал Бог народу своему Израилю, когда он был намерен погубить всех первенцев Египта. Кровью пасхального агнца, защитивший израильтян от меча ангела-губителя, были, согласно указанию Бога, помазаны дверные косяки и перекладины их домов. Их не беспокоило, что они изнутри не могли видеть кровь. Главное, что Бог видел ее. Ведь он сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Только от этого зависела их безопасность. Ни один первенец не умер в домах, на дверях которых Бог видел кровь пасхального агнца. Дело израильтян заключалось лишь в том, чтобы оставаться в домах под защитой этой крови и верить слову Бога. Полагаясь на это, они могли в тишине и покое собраться вокруг пасхального агнца и прославлять Бога за его спасительную любовь. Такова буквальная история иудейского праздника Пасхи. Об этом повествует 12 глава 2 книги Моисея, Исход. Точно так обстоит дело и с нами. Бог принял заместительную жертву Иисуса Христа, агнца без пятна и порока, и теперь кровь этого беспорочного агнца всегда перед лицом Бога. Так же, как и израильтяне, мы знаем, что суд, заслуженный нами, весь обрушился на избранного Богом агнца, и кровь его очищает нас от всякого греха. В этом наша безопасность. Решающее значение при этом имеет не то, как мы оцениваем кровь Христа, но что Бог думает об этом. Конечно, Богу отнюдь не безразлично, какова наша оценка совершенного Христом дела. К сожалению, она не может быть достаточно высокой, но наше понятие об этом никак не может быть основанием нашего спасения и нашей безопасности. Бог один в состоянии вполне оценить значение жертвы Христовой, но, вне всякого сомнения, наш мир и наша радость о совершенном Христом деле возрастает и становится стабильной, когда наши мысли об этом соответствуют оценке Бога. Но это никак не влияет на вечное спасение. Это чудный, незаслуженный дар Бога во Христе нам. И никак не касается нашей вечной безопасности в нем. Какой-нибудь израильтянин мог в страхе спрашивать себя: «Действительно ли кровь на косяках и перекладинах в состоянии защитить от смерти моего первенца?» Был ли он из-за страха и сомнения в меньшей безопасности? Ничуть. Единственно важным для него было знать, что кровь находится на дверных косяках и перекладине, и что он таким образом сам находится под защитой крови. Мог ли он не доверять вполне слову Бога, который сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас»? Без всякого сомнения, кровь агнца и слово Господа были в ту ужасную ночь суда над всеми первенцами египтян единственным основанием их безопасности и мира. Мы также не имеем сегодня другого основания. Кровь Христа в очах Бога настолько ценна, что он оправдывает всякого, кто с верою становится под ее защиту. Бог вполне удовлетворен, так что суд больше не угрожает нам и гибель не постигнет нас. Разве этого недостаточно, чтобы быть всегда счастливыми и благодарными?
2: Ha ha ha!

пригвожден ко кресту ты в терновом венце. Словно мир обнимая распахнуты руки, сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна. О, скорбный день позора и страданий! О, страшный день, отмеченный враждой! Когда Господь, как агнец на заклание, был предан гневом Бога и толпой. Взирал вокруг себя Иисус тоскою на палачей безжалостных и злых, на тех, которых Он купил собою в тот страшный час в страданиях Своих. Пройдя через позор и унижение, свершил святое дело до конца. Заблудшим смертным подарил спасение, исполнив повеление Отца.

0: Вот Он, Христос, за грешный мир распятый, униженный, осмеянный толпой, избитый в кровь и пыткою измятый, с опущенной головой. Вот Он, Христос, великий светоч мира, пришедший в мир, как бедный сын земли, где невесон и царская порфира стан стройный облекли. Вот Он, любви и истины глашатай, Творец и Бог, и мира властелин. Среди толпы неверием объятой, лишь веривший один. Вот Он, Творец, чья мысль, как луч, горела средь тьмы ночной безжизненного дня. Кому бы снять, ничья рука не смела сандалии ремня. Кто в дни тревог, сомнений, печали учил людей смиренью и добру, тот, руки чьи и мертвых воскрешали, касаясь к их одру.
1: Когда-то те руки не были чужими.

Апостол Павел тоже полагал, что прекрасно разберется в смысле своей жизни и в ее целях. В своем свидетельстве перед царем Агриппой он так говорил: «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса.

и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Так пишет он в 3 главе Филиппийцам, 7-8 стихи. «Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа». Увы, как мало тех сегодня среди христиан, кто отверг мир и все им предложенное ради превосходства познания Христа. А сколько есть среди христиан тех, которые знают цену истины. «Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума». Притчи 23:23. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Откровение 3:18. Купить? Не говорит ли все это о том, что за все должна быть уплачена какая-то цена? Что это за цена? Мы хорошо знаем, что на кресте Голгофы Сын Бога и человека заплатил все наши долги. Была уплачена полная цена. Но это наше положение во Христе. Увы, как далека наша повседневная практика от нашего высокого положения, добытого нам такими тяжкими муками креста. И как часто нашу жизнь украшает, в кавычках, легкомыслие, вместо стремлений угодить Господу, прославить Его, от чего-то отказаться ради Него. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Спрашивает Павел в своем первом письме к Коринфянам, 5 глава 6 стих. «Христиане, мы ответственны друг за друга. У Господа Иисуса Христа есть только одно тело здесь на земле, все рожденные свыше. И если мы безответственно и легкомысленно относимся к тому, как проходит наша жизнь, не мы одни страдаем от этого, все тело Христа на земле. Посмотрите, какое состояние верующих сегодня. В этом виновны мы все». Павел говорит: «Разве не знаете?» Да, верующие должны это хорошо знать. Голгофа решила все. Но ценим ли мы все то, что там совершилось? О чем свидетельствует наша жизнь? О смерти со Христом или о жизни с миром?

0: Но Господь Иисус не только умер на кресте, и на этом точка. Тогда бессмысленным был бы идеал христианства и все его цели и значения. Нет, наш Господь воскрес. Один миссионер беседовал как-то с мусульманином.
1: «Наша религия более истинна, чем ваша»,
0: сказал мусульманин.
1: «Потому что, когда мы совершаем паломничество в Аравию, то находим там гроб пророка, доказательство того, что он действительно жил. Но когда вы, христиане, приходите в Иерусалим, то не находите могилы, в которой лежит Христос. У вас нет могилы, в отличие от нас».
0: «Ты прав», — ответил миссионер. «У нас нет могилы, но нет и трупа, который мы могли бы туда положить. Евангелие заканчивается не мертвецом и трауром, но победой и победителем над смертью и могилой». Не могила – фундамент христианства, но вера в триумф победы над смертью и могилой. Ни одна религия мира не знает воскрешения. Лишь Евангелие возвещает нам эту весть – победу, одержанную Господом Иисусом Христом, Сыном Бога. Христианин, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. 2 Тимофею 2:8. Но и это еще далеко не все. Павел пишет Тимофею во втором послании 2:11. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Крестом Христа Павел был мертв для мира и мир для него. А мы? Как дело обстоит с нами? Если умерли мы с ним, то с ним и оживем. Другими словами, сила воскресения или жизнь воскресения только тогда будет очевидна в нас, когда миру и греховному человеку с нашего согласия будет подписан смертный приговор. О, да поможет нам в этом Господь!

по многочисленным просьбам и заявкам «История христианской церкви. Ретроспективный взгляд». Большинство исследователей истории церкви чрезвычайно пространно описывают ереси, которые терзали церковь на протяжении многих столетий, с изнуряющими подробностями сообщая, какие раздоры и распри возникали на этой основе. Мы же ставим своей целью проследить действие Божьей благодати, которая во все времена почивала на истинных и верных христианах и золотым лучом пронизывала все мрачные страницы истории.

Вне сомнения, многие интересующиеся данным вопросом не имели ни времени, ни возможности прочитать множество книг об истории церкви, которые появлялись время от времени. Однако никто из нас не может отрицать того, что место жилища Бога на земле, в котором Он пребывает уже почти 20 столетий, для Его детей должно быть предметом наивысшего интереса. Мы говорим здесь о церкви не в таком ракурсе, в каком нередко изображается она в истории, а в истинном свете, в каком она освещается в Слове Бога, о церкви в ее истинном духовном характере, как о теле Христа, как о жилище Божьим Духом. Между тем, если мы заняты рассмотрением истории Церкви, то должны помнить о том, что от самых апостольских дней и поныне среди исповедателей было и есть два совершенно отличающихся друг от друга класса людей, а именно, к одному относятся так называемые христиане, носящие только имя, вернее сказать, лжехристиане, а к другому – истинные, настоящие христиане. Это еще в седой древности предсказал сам апостол. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20, 29-30. Второе послание апостола Тимофею также полно предостережений, предсказаний и обличений различного рода зла, которое возникало уже в те времена. Со времени первого послания в промежуток до второго послания к Тимофею в церкви произошли изменения к худшему, и зло, как рак, быстро прогрессировало. Потому апостол настоятельно призывал верующих удаляться от таковых, которые имеют вид благочестия, отрекшись от его силы. 2 Тимофею 3:5. Это наставление апостола имело свое место во все времена, и ныне оно настолько же достойно внимания, как и тогда. Естественно, мы не можем удаляться от христианства, мы не должны отрекаться от христианства, однако мы можем и должны удаляться от таковых, которых апостол сравнивает с сосудами для низкого употребления. Если мы поступаем так, то наследуем обетование стать сосудом для почетного употребления, сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофею 2:21. Весьма интересно, хотя в то же время и скорбно, отмечать разницу между первым и вторым посланиями к Тимофею. В первом послании церковь рассматривается в ее истинном характере, ее благословенном положении на земле, как дом Божий, как столб и утверждение истины. Второе же послание, в отличие от первого, показывает нам, во что превратилась церковь по вине заблудших и заблуждающихся, по чьи руки она попала. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замерь, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. Но второе послание отличается от первого. «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». 2 Тимофею, 2 глава, 20 стих. Увы, здесь уже все изменилось. На место божественного порядка вступила безнадежная путаница. Если в первом послании речь шла о Доме Божьем как о столпе и утверждении истины, то во втором послании говорится уже о большом доме. Вместо того, чтобы блюсти Дом Божий по его воле, здесь стали наводиться порядки по воле человеческой, по воле людей, стремящихся возвыситься над другими и поступающих по собственному произволу. Зло, выявлявшееся с самого начала, затем умело укреплялось и утверждалось к стыду и позору христианства. Однако Дух Божий знал, как обратить это зло в добро тем, что в своем безграничном милосердии, наставляя и оберегая нас на протяжении всех веков мрака и отступничества, на протяжении всей истории Церкви, неизменно указывал путь истины и жизни так, что никто не имеет оправдания. Времена и обстоятельства могут меняться, но истина Бога неизменна. К сожалению, некоторые составители истории смешивали воедино сосуды в почетном употреблении с сосудами в низком употреблении, не видя разницы между истинными и лжехристианами. Они сами не были людьми духовного убеждения. В основном именно потому они старались описывать многие антихристовые безбожные пути, становясь последовательными сторонниками их. С нескончаемыми подробностями передавали они вереницы событий, которые сбивали церковь с пути, и с изнурительной точностью описывали злоупотребление и распри, которыми была терзаема и гонима церковь. Тем усерднее мы будем стараться сконцентрировать все наше внимание на благодати Бога, которая во все времена явно действовала в истинных христианах и золотым лучом пронизывала мрачные страницы истории, хотя временами растерянность и путаница были настолько велики, что едва можно было отличать святое от нечистого. В следующем выпуске журнала.
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Кораблекрушение. Из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение. Для всех, кого заинтересовал наш аудиожурнал, наши реквизиты. Издательство «Благая весть», ГБФАУ, на Украине, город Запорожье, контактный телефон 0612, это код города, 651-442. Да благословит вас Господь Иисус!

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, как можно быть по-настоящему довольным своей жизнью? Интересно, люди тратят так много денег, времени и сил на то, чтобы обрести счастье, и тем не менее не видят, где находится его истинный источник. В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о том, как можно иметь в своей жизни настоящую и неподдельную радость. Но давайте, прежде чем начать наше изучение, обратимся к Богу в молитве. Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто слушает сегодня нашу программу. Говори с нашими сердцами, Господи, и помоги мне разъяснять Твое Слово. Благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы видели, как в первых стихах своего послания Иоанн не оставляет нам никаких сомнений относительно того, кем является Иисус. Он сказал, что все это Он написал, чтобы радость наша была совершенна. Трагедия нашего мира состоит в том, что он лишен радости, потому что не знает, кто такой Иисус Христос. Поэтому главная цель нашей передачи — рассказать людям об Иисусе Христе. Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. Вечный, живой Бог, един в трех лицах. Он есть Отец, Сын и Святой Дух». Иоанн хочет, чтобы весь мир знал, что Бог Сын, вторая личность Троицы, пришел на землю как младенец в Вифлееме Иудейском 2000 лет назад. Но, друзья мои, сказать, что Иисус был только хорошим человеком или пророком, это просто благочестивое ханжество. Иисус — это сам Бог, явившийся во плоти. Как я уже говорил ранее в нашей прошлой передаче, если вы не верите в это, у вас не может быть настоящей радости, потому что только вера в эту истину дает нам жизненно важные взаимоотношения с Богом. Итак, Иоанн продолжает в 5 стихе. Я прочитаю. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Апостол Иоанн, человек, который провел 3,5 года вместе с Иисусом, пытается донести, передать нам с вами то, что он слышал от Него. Это послание Иисуса миру было очень глубоким и обширным. Ему действительно было что сказать нам относительно очень многих вещей. Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что это первостепенной важности обращения Иисуса к миру необходимо услышать каждому. Иоанн сосредотачивает все внимание на нем. Что же это было за послание? Послушайте его очень внимательно. Иисус хочет, чтобы мы знали эту самую главную истину. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Какие замечательные слова! Мне очень нравится это описание Бога, потому что оно абсолютно понятно каждому. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Надеюсь, теперь вы видите, что Иоанн говорит нам на очень доступном для нас языке. Образ тьмы обычно вызывает в нашем сознании мысль о нравственной нечистоте. Я думаю, все мы слышали, как кто-нибудь говорил: «Он провернул одно темное дельце». Говоря так, человек обычно имеет в виду, что дело было неблаговидным и, скорее всего, незаконным. Тьма — это образ зла, и, следовательно, свет — это символ святости. Вот что пытается сказать Иоанн. Это и есть основополагающее послание Иисуса. Бог является абсолютной святостью, и в нем нет никаких темных сторон и черных дел. В нем нет никакого греха. Бог является светом нравственной чистоты. Еще раз повторюсь, мне очень нравится эта аналогия, потому что она очень хорошо объясняет нам все. Господь Иисус сказал: «Я есть свет миру. Тот, кто последует мне, уже не будет ходить во тьме». Разве это не замечательно? Иисус сказал, что Он есть свет миру. Задумайтесь, что произошло бы, если бы солнце исчезло. Конечно, все живое на земле погибло бы. Без физического света не могут жить никакие растения или животные. Знаете, у меня есть племянник. Когда он служил в военно-морском флоте, его направили в Исландию. Вам, наверное, известно, что Исландия — это очень отдаленный и холодный остров, расположенный далеко на севере. Он рассказал мне, что однажды они с другом решили проехать по острову и попытаться найти там хоть какие-нибудь деревья. Но проехали 2 часа и так и не увидели ни одного. Я спросил его, почему? Он объяснил мне, что в Исландии 6 месяцев в году солнце не появляется совсем, и все это время длится полярная ночь. Растения не могут существовать без света. Бог пытается донести до нашего сознания мысль о том, что Он есть духовный свет этого мира, и мы не можем жить без Него. Человеческие существа не могут по-настоящему жить без Бога. Вернее, они пытаются, но без особого успеха. Жизнь получается очень блеклой, не правда ли? Итак, самое главное в послании Иоанна миру — это то, что Бог есть свет. Он абсолютно чист. Как кто-то однажды сказал, Бог невиннее новорожденного младенца. Это настоящая чистота. Но, знаете, люди всегда пытаются обвинять Бога в несправедливости. Они не воспринимают Бога как воплощение чистоты и святости. Они упрекают Его и делают это очень охотно. Я читал как-то книгу, написанную раввином. Его маленькая дочь умерла от рака, и я согласен, это ужасное и страшное несчастье. Раввин не мог понять, как мог святой Бог позволить случиться такому. И тогда он выдвинул идею о том, что поскольку Бог на самом деле не был в силах помочь той маленькой девочке, мы должны прощать его. По его мнению, Бог пытается помочь нам изо всех сил, но у него тоже есть свои недостатки, и поэтому его следует простить. Но на самом деле у Бога нет и не может быть никаких недостатков. Мы приписываем ему их только потому, что не понимаем до конца смысла происходящего в этом мире. Да, Бог позволил той маленькой девочке умереть, но в этом тоже был смысл. Только Бог дает жизнь. Нет жизни, которая появилась бы без Него или существовала вне Его. И Он волен забрать эту жизнь, когда Он хочет. Ему не нужно извиняться перед нами за это. Наш Бог все делает прекрасным. Он не совершает ошибок. В своем невежестве мы привыкли возлагать вину за все на Бога, но Его нам не в чем обвинить. Бог есть свет. Друзья мои, Его главное отличительное качество — святость. Нам нужно это понять. Таким было обращение Иоанна к современному ему миру. И это необходимо услышать всем нам и сегодня, потому что мы склонны низводить Бога до своего уровня. Но делая это, мы искажаем всю его сущность. Бог свят, он велик, он гораздо выше, чем мы с вами. Человек же грешен и испорчен. Поэтому, когда мы начинаем относиться к Богу просто как к соседу сверху, мы совершаем огромную ошибку. Между Богом и человеком есть мост, то есть путь для нас к достижению Бога, но это отнюдь не принижает Бога и не опускает Его до уровня грешного человека. Иоанн разоблачает тех, кто, заявляя, что пребывает в Боге и Его святости, тем не менее терпел в своей жизни очевидный грех. Посмотрите, что он пишет в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». В те времена в церкви были люди, утверждавшие, что ходят в Божьем свете и знают Бога очень близко, но при этом жили совершенно безнравственно, пребывая в сексуальной распущенности и грехе. Это, друзья мои, и есть тьма. Это очевидная тьма, и говорить, что пребываешь в Боге, живя таким образом, просто самообман. Такой человек очень далек от Бога. В Ветхом Завете сказано, пойдут ли двое, не сговорившись между собою? Ответ очень прост. Конечно же нет. Если вы живете святой жизнью, это показывает, что вы действительно ходите во свете. И с другой стороны, даже не пытайтесь сказать, что знаете Бога или ходите с Ним, если вы живете во грехе. Именно это Иоанн пытается нам объяснить. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы обманываем самих себя. А теперь я хочу обратиться к тем, кто, может быть, лишь недавно пришел к Богу. Знаете, нельзя заявить «я хожу во свете», потому что не напиваюсь, не сквернословлю и не смотрю больше порнофильма. Правда, у меня есть девушка, и мы с ней живем, но на это Бог не обращает внимания. Никто ведь не безупречен. Представьте себе, что у вас электрическая лампа и ножницы. Скажите, сколько раз нужно перекусить провод, чтобы выключился свет? Ну, конечно же, один раз. Если провод перерезан, электричество не поступает, и свет не горит. Здесь все точно так же. Как вы думаете, сколько грехов отделяет нас от того, чтобы пребывать в Боге? Только один. Больше не требуется. Не следует хвалиться тем, как хорошо у вас идут дела в духовном плане, и от каких пороков вас Бог уже избавил, если вы продолжаете жить в нравственной нечистоте или каком-то грехе. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение с Богом. Теперь я обращаюсь ко всем верующим, потому что все мы склонны оправдывать определенные поступки, хвалясь тем, как хорошо у нас идут дела в других областях. Если в вашей жизни присутствует очевидный грех, то вы не можете иметь успех ни в какой духовной сфере, потому что ваше общение со Святым Богом прервано вашей нечистотой. Только так. Именно это говорит нам Иоанн. Послушайте, что он пишет в 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Нам с вами необходимо жить в соответствии со Словом Божиим. Если мы знаем, какова воля Божья, то нам следует и поступать в соответствии с этим. Если мы живем по Слову Божьему, то ходим во свете. А если мы ходим во свете, то имеем общение с Иисусом Христом. Мы можем обрести радость и мир в сердце, которое нам щедро дает очищающая кровь Иисуса Христа. Говоря об очищающей крови Иисуса Христа, я не имею в виду вопрос о спасении, потому что в момент, когда вы уверовали в Иисуса Христа, Бог простил все ваши грехи, и вы можете быть полностью уверены в том, что попадете на небеса. Вечная жизнь – это дар Божий. Здесь, говоря об очищении греха кровью Христа, Иоанн имеет в виду общение с Иисусом. Можно родиться свыше и быть спасенным, но не иметь при этом близких и личных взаимоотношений с Богом и никогда не познавать радости Иисуса Христа. Почему? Потому что грехи против Бога нарушают наше общение с Ним и не дают нам насладиться радостью пребывания в Боге. Поэтому мы призваны ходить во свете. Мы должны стремиться исполнить Божью волю. Когда мы живем так, кровь Иисуса очищает нас от греха. Нас с Богом ничто не разделяет, и мы радуемся в Его присутствии. Вот о чем говорит Иоанн, когда пишет, «Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Теперь давайте перейдем к 8 стиху. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Я думаю, каждый из нас сталкивался когда-нибудь с человеком, который заявлял, что у него нет грехов, что он достиг всех духовных вершин. Такой человек просто лжет. В его словах нет ни капли правды. Вы спросите, откуда мне это известно? Сам Бог сказал, что все люди грешники. Мы ими остаемся, даже когда мы ходим во свете. Мы грешим против Бога. Библия говорит нам, что даже если наши мысли нечисты, это уже грех. Если апостол Павел, великий апостол Павел, мог сказать «я еще не достиг», но стремлюсь, не достигнули, имея в виду духовное совершенство, то как можем мы утверждать, что безупречны и не имеем греха? Такие заявления будут просто верхом самоуверенности. Иоанн заявляет, что если мы говорим так, то в нас нет ни частицы истины. Мы горды и самонадеянны. Но смотрите, чем ближе вы к Иисусу, чем больше вы знаете Бога, тем больше вы понимаете свою человеческую греховность. Представьте себе шахтера, который работает в темной шахте. В шахтах обычно тусклое освещение, и вот его напарник ему говорит, «Посмотри на себя, ты же весь испачкался. У тебя по всему лицу размазан уголь, да и штаны все грязные». Но шахтер не видит себя, ведь в шахте темно, и поэтому отвечает, «Да ты что, с ума сошел? Я только сегодня утром мылся. Как я могу быть таким грязным? Это все твои выдумки». Однако, закончив работу, тот же самый шахтер выходит на свет и вдруг видит, что и его лицо, и руки, и одежда действительно черные от угля. Он понимает, что выглядит именно так, как говорил ему его друг, и восклицает: «Вот это да! Даже не верится, что я мог так испачкаться!» Видите, первый раз он взглянул на себя в темноте и, конечно же, не увидел всей грязи, прилипшей к нему. Человек, утверждающий, что у него нет грехов, просто пребывает во тьме. Именно поэтому он не видит своих грехов. Но в тот момент, когда его просвещает свет Слова Божьего и его святость, он начинает видеть, как на самом деле он грешен. Иоанн говорит, что если мы утверждаем, что не имеем греха, то обманываем себя, и истины нет в нас. Послушайте теперь, как Иоанн продолжает свою мысль в 9 стихе. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды». Здесь он обращается к тем, кто уже уверовал во Христа, потому что нет смысла исповедовать свои грехи пред Богом, если вы еще не доверили Ему полностью свою жизнь. Сначала необходимо прийти ко Христу и сказать: «Иисус, прости меня, потому что я грешник, я разбит и живу в темноте». И тогда Бог обязательно услышит вас и примет в свою семью. Но прочитанный нами стих обращен к верующим. Он обращен к тем, кто живет сейчас в грязном и развращенном мире греха. Нам необходимо всегда приходить к Богу и исповедовать Ему свои грехи, потому что только это может восстановить наше отношение со Христом, наша исповедь. В Евангелии от Иоанна описывается ночь накануне распятия, когда Иисус был со своими учениками. И знаете, что он делал? Он повязал себя полотенцем и стал мыть своим ученикам ноги. Он делал то, что обычно входило в обязанности самых низких слуг. Ученики были просто поражены этим. «Иисус, что ты делаешь? Зачем ты моешь нам ноги?» Когда Иисус подошел к Петру, который был, пожалуй, самым пылким его последователем, Петр воскликнул: «Не омоешь ног моих вовек! Ты слишком велик для этого!» Но Иисус ответил: «Если я не омою тебе ног, то ты не будешь иметь части со мною». Тогда Петр сказал: «Тогда омой меня всего, я весь хочу быть с тобой». Иисус же сделал одно очень важное замечание: «Петр, тот, кто омыт, уже весь чист, и ему нужно только ноги умыть». Дело в том, что это было одним из обычаев Ближнего Востока. Если вы помылись с ног до головы, а потом, пройдя в сандалиях по пыльной дороге, заходили в чей-то дом, то, конечно же, вам не нужно было снова принимать ванну, следовало только помыть ноги. Спасение можно сравнить с таким полным омовением. При этом все наше тело получает очищение через кровь Иисуса Христа. Но знаете, что происходит с нами, когда мы идем по этому миру? Наши ноги становятся грязными, мы начинаем смотреть на то, что не следует, думать о том, о чем не следует, и жить в противоречии Слову Божьему. Что же нам делать, если это случается? Нам что же, нужно опять просить Бога о спасении? Нет, Бог дает нам спасение один раз и навсегда. Нам просто следует омыть свои ноги. Именно поэтому Иисус взял тогда чашу с водой, встал на колени и омыл ноги своих учеников. Друзья мои, если вы рождены свыше, если вы верите в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя, вам нужно каждый день приходить к Нему, чтобы Он омыл ваши ноги, запачканные грязью этого мира. И неважно, что вы совершили, никогда не бойтесь прийти к Богу и просить о Его прощении. Помните, что Иисус знал, умирая на кресте, какие грехи вы совершите, хотя вас еще даже не было на свете. Бог дал своим детям возможность получить очищение, и нет такого греха, который мы не могли бы исповедать Ему. Он прощает. Кровь Иисуса Христа достаточна для очищения любого греха. Но, может быть, кто-то спросит: что будет, если не просить Бога о прощении? Я рожден свыше, я верю, что Иисус мой Бог и Спаситель. Что произойдет, если я не стану просить Бога прощать мне мои грехи? Потеряю ли я тогда спасение? Нет. Иисус, подарив нам спасение, не оставил нас на испытательный срок. Его спасение безгранично и вечно. Однако я хочу сказать вам вот что. Если вы не приходите к Нему с исповедью, вы будете чувствовать себя вечно несчастным и подавленным христианином. Знаете, однажды царь Давид сильно согрешил перед Господом. Он совершил грех прелюбодеяния с Версавией и затем целый год не просил Бога о прощении. Я думаю, это был самый несчастливый год за всю жизнь Давида. Бог наказывал его. Даже физические силы оставили Давида. Он был абсолютно подавлен и опустошен до тех пор, пока, наконец, не исповедался в своем грехе перед Богом. Он обратился к Богу и воскликнул: «Боже, прости меня, очисти меня, возврати мне радость моего спасения, омой меня, и буду белее снега». Но я надеюсь, друзья, что вы не забываете просить у Иисуса прощения. Приходите к Нему каждый день, чтобы получить очищение. Наши ноги действительно становятся очень грязными после того, как мы ходим в этом развращенном мире. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто еще не доверил свою жизнь Иисусу. Знаете ли вы, где окажетесь, если вдруг сегодня умрете? Есть ли в вашем сердце радость? Есть ли в нем покой? То, во что вы верите сейчас, наполняет вас миром. Иисус — это Божий Сын. Он любит вас и отдал свою жизнь на кресте за ваши грехи. Через 3 дня после этого Он воскрес из мертвых и пребывает сейчас на небесах. Если вы обратитесь к Нему в молитве, Он простит вам все грехи, которые вы когда-либо совершали. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я благодарю всех, кто слушал нашу программу. Пусть Господь благословит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцы. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесна, и всякое первородное из скота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? То скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Баал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян? Чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними –

И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра».
Но не послушали они Моисея

и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?»
И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Но прежде чем перейти непосредственно к лекции доктора МакГи, давайте прочитаем письмо нашего слушателя из Эстонии. Зовут его Гамзяков Адольф. Он пишет: «Очень часто слушаю ваши передачи, посвященные изучению Библии. Большое спасибо Господу Богу нашему за то, что дает мне и таким, как я, приобщиться к изучению и познанию Священного Писания». И далее: «Я около года посещаю собрание свидетелей Иеговы, но не потому, что считаю их вероучение правильным, а потому, что у них получаю богатую информацию по изучению Библии. Одновременно читаю комментированное изложение Библии в книгах Елены Уайт «Церкви адвентистов седьмого дня». Все это помогает мне духовно насыщаться». Давайте остановимся здесь и зададимся вопросом: а может ли насытить духовно учение иеговистов, которое отвергает основополагающий постулат о богочеловечестве Иисуса Христа? И что может дать учение Елены Уайт, призывающее отказаться от оправдания кровью Иисуса Христа и вернуться к оправданию делами закона? Ни в том, ни в другом учении нет Духа Иисуса Христа, и поэтому вряд ли они могут насыщать духовно. Трудно не заметить противоречий между учением Иисуса Христа с одной стороны и учением Елены Уайт и Чарльза Рассела с другой. Апостол Павел пишет в письме к своему ученику Тимофею: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». А Чарльз Рассел говорит, что Иисус Христос не творец, а творение. Тот же самый апостол Павел пишет в послании к Галатам: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Елена Уайт утверждает, что для спасения необходимо соблюдение части закона, касающейся субботы и нечистой пищи. Закон же Моисеев говорит, что проклят всякий, который постоянно не исполняет всех положений закона. К таким людям очень хорошо подходят слова апостола Павла из послания к римлянам: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». Уважаемый Адольф, мы советуем вам не искать духовной пищи у этих людей, они сами в ней нуждаются, но не получат ее, пока не признаются, что все время заблуждались сами и других вводили в заблуждение. Вы пишете, что не важно, через какую конфессию прийти к Богу, но очень важно то, как исповедовать Его. Ведь согласитесь, что есть разница между исповеданием апостола Павла и исповеданием Елены Уайт и Чарльза Рассела. Поэтому лучше искать духовную пищу в самом Слове Божьем. Постарайтесь найти в вашей местности церковь, которая основывает свое исповедание на Библии, не привлекая к этому дополнительные человеческие предания или учения. В последней, 22 главе книги Откровения, в 18 стихе говорится, что если кто приложит что к словам книги сей, на того Бог наложит язвы, о которых написано в этой книге, и если кто отнимет что от слов книги этой, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Здесь говорится о книге Откровения, но точно так же это относится и ко всей Библии. Поэтому всякий, кто пытается корректировать или по-своему толковать Библию, не избежит наказания. В письме нашего слушателя есть еще вопросы, но мы постараемся ответить на них в нашей следующей передаче, посвященной ответам на письма слушателей программы «По страницам Библии». А сейчас пришло время лекции доктора МакГи, в которой мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 14 главы книги «Исход». В 17 стихе этой главы сказано, что Бог ожесточит сердца египтян, и именно поэтому они бросятся в погоню за израильтянами. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Получается, что виноват во всем Бог? Однако все обстоит несколько по-другому. Если бы вы находились на берегу, когда армия фараона погналась за детьми Израилевыми и вошла в пучину моря, и сказали бы египтянам: «Мне кажется, что вы делаете все это лишь потому, что ваши сердца ожесточил Бог. Но на самом деле вы не хотели этого сделать», то, думаю, фараон и все его войско посмеялись бы над вами и сказали: «Мы гонимся за израильтянами, потому что сами хотим этого. Нам сказано, что Бог ожесточил сердца египтян, но, по сути, Бог лишь заставил их сделать то, что было у них на сердце». И у Бога были все основания, чтобы поступить так. Я читаю стихи с 18 по 21 из 14 главы книги «Исход». «И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды». Здесь нужно обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, египтяне, о которых сказано в 18 стихе, это те, которые остались в земле египетской и не пошли преследовать израильтян. Израиль благополучно перейдет через Черное море, а фараон и его войско погибнут в его водах. Египтяне же, оставшиеся в земле египетской, узнают, что Бог израильтян есть Господь. Далее в 19 стихе говорится об ангеле Божьем. Я считаю, что ангел Божий – это никто иной, как предвоплощенный Христос. Между египтянами и израильтянами стоял сам Бог. Подул сильный восточный ветер, и море расступилось. Естественный ветер никогда не смог бы сделать стену из воды по обе стороны от израильтян. Прочтем стихи с 22 по 25. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Бог выполняет план по избавлению своего народа, и снова мы видим, что Он предстает в виде столпа огненного и облачного, которые, по моему мнению, есть не что иное, как Дух Святой. И сегодня Бог творит чудеса своим Духом, который изображает в виде столпа огненного и столпа облачного. Израильтян вел Дух Божий, который должен и сегодня вести детей Божьих. Египтянам известно, что происходит нечто сверхъестественное. Они уже хотят отступить и спастись от сил, которые им угрожают. Прочтем стихи с 26 по 28. «И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них». Необходимо внимательно прочесть это описание, поскольку произошло чудо, и никакими естественными причинами его не объяснить. Многие консервативно мыслящие люди, которые верят в Слово Божие и спаслись верой во Христа, пытаются объяснить переход через Черное море естественным образом. Но когда читаешь это описание, никакие естественные объяснения в голову не приходят. Бог говорит, что это чудо, а на вашу долю остается либо согласиться с этим, либо отвергнуть. Прочтем теперь 29 стих. «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону». Да, перед нами чудо, и нам уже дважды дали это понять. Во-первых, израильтяне прошли среди моря по суше. Во-вторых, воды были им стеною по правую и по левую стороны. И естественного объяснения здесь нет. Прочтем теперь 30 и 31 стихи. «И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». В этих двух стихах мы находим цель избавления израильтян. В начале своего похода через пустыню они увидели силу Бога, когда Он вывел их из Египта кровью. Теперь у Черного моря Он благополучно переводит их через море и уничтожает египетское войско, чем снова демонстрирует свою силу. Таким образом, Бог силой спас свой народ. А в следующей 15 главе мы узнаем, как Моисей и все дети Израилевы воспели Господу песни искупления. Затем мы прочитаем о том, как люди возроптали, ибо им нечего было пить. Мы прочитаем также о горьких водах Мерры и об источниках Елима. Сразу после благополучного перехода через Черное море дети Израилевы все вместе запели песни искупления Израиля. Прочтем стихи с 1 по 3. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением». Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. С каким удовольствием и самозабвением они поют. А ведь это те же люди, которые всего несколько часов назад на другом берегу Черного моря роптали, жаловались и требовали возвращения в Египет, говоря: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» А в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Бог здесь демонстрирует нам важнейшую истину. В 1 и 2 стихах 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Как же дети Израилевы крестились в Моисея? Они не могли креститься водой, поскольку они прошли по морю как по суху, даже не замочив ног. Если уж говорить о воде, то взгляните на египтян, именно они промокли до нитки. Так что же тогда значат слова, что израильтяне крестились в Моисея в облаке и в море? А значат они то, что израильтяне наконец поняли, кто они такие. Основной смысл крещения – это идентификация, отождествление, осознание своей принадлежности. Крещение совершается водой, и это важно. Но здесь видна истинная сущность крещения, которая происходит Духом Святым и отождествляет нас со Христом, делая частью Его. Так как же все-таки израильтяне крестились в Моисея? На одном берегу моря они жаловались и роптали. Перейдя же море и выйдя на другой берег, они запели песни искупления. Теперь они отождествили себя с Моисеем, причислили себя к его сторонникам, ведь они были спасены через него. В 29 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Как видим, израильтяне верой перешли море. Чья это была вера? Это не была вера детей Израилевых. У них не было никакой веры до тех пор, пока они не перешли море. Только перейдя море, они отождествили себя с Моисеем и его верой. Ведь именно Моисей верой своей покорил Черное море. Именно он перевел израильтян через это море, и именно Моисей в первую очередь воспел песню избавления, когда они вышли на другой берег моря. Израильтяне увидели спасение Божье. Они отождествили себя с Моисеем, и они крестились в веру Моисея. Да, друзья мои, вот что происходит, когда вы веруете в Господа Иисуса Христа как в Спасителя. Он тот, кто выводит нас из египетского рабства и из египетской тьмы этого мира. Он переводит нас через Черное море. Это Его избавление, Его спасение и Его искупление. Он приводит нас туда, где мы можем воспеть Ему песни искупления. И тогда мы соединяемся с Ним, мы крестимся во Христа. В 13 стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Дух Святой объединяет нас со Христом, и это чудесно. Одна милая женщина так сказала об уверенности в своем спасении: «Христос крепко сжал меня в своей руке, и никто не отберет меня у него». Кто-то ей тут же заметил: «А если вы проскользнете у него сквозь пальцы?» Но она не растерялась и ответила: «Да что вы! Как же я могу проскользнуть у него сквозь пальцы, если я и есть один из его пальцев?» И это правда. Все верующие члены тела Христова. Святой Дух Божий соединяет нас с Ним. То, что случилось с Израилем, является примером и для нас. Это прообраз действия Духа Божия и искупления, которое мы получаем, уверовав в Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Перед тем, как вместе с Моисеем воспеть своему Богу песнь искупления, израильтяне пели грустный напев. До перехода через море он звучал уныло и нудно. израильтяне к нему еще вернутся, потому что это основная тема в их путешествии по пустыне. А сейчас они самозабвенно поют песни искупления. Песнь эту можно сравнить с песней Деворы и Варака в книге Судей Израилевых. В Библии вообще много песен. Давид сочинил и спел много песен, которые можно найти в Псалтире. Даже у Иеремии была песня, хотя она была полна скорби и причитаний. В Ветхом Завете есть и другие пророки, кроме Иеремии, которые поют песни. И Новый Завет открывается песней. В Евангелии от Луки есть несколько песен. Елисавета пела хвалебную песнь, когда узнала, что у нее будет ребенок. Мария пела песню, когда узнала, что будет матерью Господа Иисуса Христа. С рождением Христа связаны и другие песни. Наконец, в книге Откровения мы видим небеса и много людей, которые собрались вокруг престола Божия и поют новую песнь. Может, тогда и я в первый раз в своей жизни по-настоящему запою. До сих пор у меня это не очень хорошо получалось. Но к тому времени, с новым телом и новым голосом, я уверен, что смогу спеть эту новую песню. В этой песне избавления Моисей и израильтяне рассказывают, как чудесно они перешли через Черное море. Они рассказывают о том, что именно Бог сделал для них, и о том, что они видели своими глазами, какое они никогда не забудут. И песня эта живо напоминает им о пережитом. Прочтем стихи с 4 по 6. «Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». Израильтяне празднуют свое избавление. Для них Египет и египтяне олицетворяли мир, рабство, безнадежность существования и их собственную беспомощность. Теперь они искуплены. И в этом смысл их песни. Помните, что они вышли из земли идолов. Каждая казнь была направлена против одного из египетских богов. И к какому же выводу они пришли? Прочтем стихи с 11 по 13. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Израиль искуплен. Действительно, сначала надо искупить людей. Это очень важно и сегодня. Бог не требует от вас ничего до тех пор, пока вы не будете искуплены и не примете Его спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте. Он ни о чем вас не просит. Он не требует ничего от мира. Бог не говорит: «Если вы докажете, станете лучше, помоетесь, почистите свой двор, отремонтируете дом, я стану вашим добрым соседом или хозяином». Бог ничего не просит. Он просто спрашивает у погибающего мира: «Как вы относитесь к моему сыну, который умер ради вас?» Послушайте еще раз 13 стих. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Звучит так, как будто эти люди уже в земле обетованной. Что ж, для Бога они действительно уже там, поскольку Он ведет их туда. Прочтем теперь стихи 18 и 19. «Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И дальше мы снова встречаемся с девушкой, о которой ничего не слышали с момента рождения Моисея. Это Мариам, сестра Моисея и Аарона. Прочтем 20 и 21 стихи. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника Его ввергнул в море». Так заканчивается эта песня хвалы, благодарения Богу за Его избавление. Но уже последующий текст рассказывает о том, как Израиль возроптал от того, что нечего было пить. Прочтем 22 стих 15 главы. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Израиль перешел через море, спел чудесную хвалебную песнь. Народ Израилев искуплен. Можно было бы подумать, что отныне все пойдет гладко, жизнь станет похожей на цветущий сад, а все трудности исчезнут. Ни одного облачка на небе, никаких терний на пути, ни одного слова недовольства. Однако позади всего 3 дня пути, и что же с ними произошло? Они захотели пить и стали предъявлять новые претензии к Моисею. Закончилась наша сегодняшняя передача. Мы встретимся с вами в следующий раз. И я надеюсь, вы запомните, что произошло с народом Израилевым, когда он возроптал. И не происходит ли это с нами, когда мы устаем в этом пути, и когда мы не находим здесь того, чего нам хотелось бы? О том, к чему это привело, вы узнаете из следующих глав книги «Исход».

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
1: и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Пудровский. Дима, здравствуй.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Дима посещает Московскую церковь «Слово жизни», но в любом случае не это как бы твой опознавательный знак. Я знаю, что в Москве ты всего несколько месяцев после очень длительного периода, скажем, такой резервации. О ней в нескольких словах скажешь?
3: Да, скажу. Но прежде чем начать говорить об этой резервации, да, я просто бы хотел рассказать немного о себе, да, кто я. Мне 34 года, вот, я родился в городе Тула, в принципе, в очень хорошей семье, то есть семья была образованная, вот, мама учительница, папа был программистом, да, то есть занимал на тот момент достаточно хорошую должность, да, очень модная профессия была связана с оборонной промышленностью. То есть детство у меня было безоблачное, да, мы ездили каждый год на море, замечательное вообще детство было. То есть я рос в очень хорошей семье, да.
2: Ты один был?
3: Нет, я не был один. Когда мне было 12 лет, вот моя мама родила сестру, да, то есть родилась дочка, сестра моя, вот, и в это же время как раз мой отец нашел другую женщину, вот, и постепенно, ну, достаточно быстро оставил нас и ушел в другую семью. То есть я остался вне контроля, потому что у моей мамы была сестра на руках. То есть я остался предоставленный сам себе. Вот, учился очень хорошо в школе, вот, но постепенно моя успеваемость стала падать. Вот, я стал больше времени проводить на улице. То есть появились новые знакомые, увлечения. Вот. Но при этом всем я занимался спортом, занимался рукопашным боем. То есть мне это очень нравилось. Ну, это тоже шло в ногу со временем. Подвалы, плакаты с Брюс Ли, боевики и так далее. Да? То есть мне это очень нравилось. Я не курил, я не употреблял никакие спиртные напитки, ну и тем более ничего не знал о наркотиках. Вот, но, как я уже сказал раньше, то есть контроля не было никакого, и причем это были 90-е годы, начало 90-х годов, как бы в нашей стране тоже были перемены, и было много очень интересных вещей, которые мне нравились, которые меня привлекали. Вот, появлялась модная одежда, да, в магазинах, то есть это уже не было все серое, как раньше, да, в советское время. Ну, естественно, мне это хотелось все, но моя мама, она не в состоянии была просто мне это дать. Вот, тогда я искал какие-то способы, чтобы заработать деньги, вот, и наша сумбурная страна, она там подкидывала всевозможные варианты, то есть были какие-то ваучеры, скупка золота и так далее. Старшие друзья, да, они в этом во всем участвовали, и нет-нет, тоже мне перепадало что-то, да, то есть мне давали какие-то поручения, и я вместе с ними, да, занимался этим. Вот, но потом в мою жизнь, то есть пришли какие-то новые знакомые, да, и с этими знакомыми пришли новые увлечения, да, и это все росло, возрастало и пришло к такому, что мне надо было выбирать или улицу, новых друзей, и новая жизнь, новый формат или спорт. Тогда спорт был оставлен, да, я весь был поглощен улицей, успеваемость в школе снизилась вообще до минимума, потому что не то, что я перестал учиться или я перестал соображать, просто я перестал посещать школу. Вот. Ну, моя мама об этом ничего не знала, был маленький ребенок, и она была в ней полностью. Вот. Ну и в один из прекрасных дней вот наша компания, она попробовала наркотики, да. То есть, вот если есть такая такая шутка, да, она не шутка, но она не смешная, да, что курить, пить и колоться я стал одновременно, это про меня. То есть у меня не было каких-то плавных переходов, не было какой-то градации там, да, то есть я начал курить, пить и употреблять наркотики почти что одновременно, да, то есть очень маленький отрезок времени был. Причина это была, наверное, мода, потому что это было какое-то захватывающее какое-то переживание, и этим занимались старшие ребята, были вот эти бригады, рэкет, все это на каком-то фантастическом уровне было.
2: Эти дивные 90-е?
3: Дивные, абсолютно дивные. И ты хотел быть участником этого, хотел хоть какой-то частью этого всего быть. То есть это отражалось на всем, на одежде, да, на прическе. Вот, то есть у меня была короткая прическа, за которую нельзя было схватиться руками, да, кроссовки, спортивный костюм, то есть это я шел в ногу того времени. Вот, и попробовал наркотики ввиду из своих, как спортивных, да, качеств, то есть у меня было низкое давление, и поэтому я попробовал быстрые наркотики, клубные, да, мне стало очень плохо, у меня появилось очень сильное отвращение, и, ну, даже больше сказать, страх, то есть я испугался, очень сильно испугался, и внутри себя сказал, что я не буду никогда больше это пробовать и не прикоснусь никоим образом, да, к этому. Вот, ну и однажды там на дискотеке, на одной, да, на летней дискотеке, мы были в своей компанией, и так получилось, что я ввязался в драку, подрался с одним человеком, он оказался, ну, на тот момент очень серьезный, они, то есть, начали меня преследовать, угрожать моим родителям, вот, ну и я был вынужден уехать в другой город. То есть я уехал в другой город с еще одним парнем, который был намного старше меня, мы поехали в Санкт-Петербург. Вот тоже начался виток новый в моей жизни, то есть я остался один на улице, вот, меня окружали незнакомые люди, я, в принципе, ничего не умел делать, да и не хотел ничего делать, то есть я не хотел работать, я не хотел идти куда-то на завод, я хотел зарабатывать на жизнь так, как я хотел.
2: И лет тебе было?
3: И лет мне было 16.
2: О, конечно. На завод явно, да, тебя не увлекал.
3: На завод меня абсолютно не увлекал. Ну и в то время были очень модные вот эти лохотроны, наперстки. Мы крутили наперстки на одной из станций метро и этим зарабатывали на жизнь. Вот, потом мой друг, он был замечен в употреблении наркотиков, то есть старшие ребята, с которыми мы общались, они заметили его, что он употребляет наркотики, так как больше никто их не употреблял, его просто выгнали, его отправили обратно в Тулу, и я остался с ними там. Вот, ну и нас этот заработок уже не устраивал, появлялись какие-то новые идеи, вот, и так я связался с валютой, вот, мы начали заниматься долларами США, то есть а единички мы как перевертывали, да, на 100-долларовые купюры, то есть занимались мошенничеством. Вот на этом меня поймали, и я первый раз в своей жизни попал в тюрьму. Вот, то есть в 1994 году я первый раз попал на малолетку, центральную тюрьму города Санкт-Петербурга, вот, где я провел почти полгода. Был осужден, да, то есть мне дали условный срок, и было такое условие суда, что я должен был 24 часа покинуть город Санкт-Петербург. То есть за мной приехала мама, за мной приехал отец, который уже с нами не жил, да, на тот момент, и забрали меня с суда, забрали меня обратно в Тулу.
2: А досмотр должен был быть в Туле за тобой уже?
3: Ну да, то есть мне дали условный срок, но все документы передали уже в органы города Тулы, где и должны меня быть, где я должен быть под контролем и где я должен быть контролируемый. Да? Когда я приехал в Тулу, то есть все мои друзья, которые оставались там, да, из моей бывшей компании, они уже все сидели плотно на наркотиках, то есть они все употребляли наркотики, вот, они не были какими-то изгоями, да, они не были людьми грязными или в каком-то ужасном состоянии, все у них как бы было прекрасно, вот, но они плотно употребляли наркотики и также плотно стояли на этом криминальном пути, да, абсолютно. Ну, то есть я как бы сразу включился в эту струю, вот, и через 9 месяцев я уже получил срок, второй срок, то есть это уже никаких условно условных сроков не было, я получил срок, мне приплюсовали то, что было раньше, и я совершил преступление, совершил грабеж, да, то есть мы там у одной девушки отняли сумку с кошельком, и это все было сделано на почве наркотиков, потому что не на что было уколоться, то есть преступление было направленное, обдуманное и имело под собой основание, да, то есть нужны были наркотики, и мы совершили это преступление. Нас поймали троих, но так как один был малолетка, а другой парень в ходе следствия пошел как свидетель, то есть посадили меня одного, да, так как ранее судимого человека, как на жаргоне называется, пошел паровозом. Вот, я получил 3 года и 2 месяца лишения свободы. И уже вот в городе Туле, в своем родном городе, я отбывал наказание. Сначала я сидел на Тульском централе, да, почти 2 года. Вот. Ну и потом уже после судебного разбирательства меня отправили в лагерь. То есть это тоже было в самой Туле. И все мое там пребывание, все мои мысли, все мои планы, которые я себе там строил, они все были очень далеко от наркотиков. То есть я никаким образом не хотел свою дальнейшую жизнь каким-то там даже соприкосновениями связывать с наркотиками.
2: Благими намерениями это называлось,
3: абсолютно,
2: да?
3: Благими намерениями, да. Но при всем при этом я не хотел разрывать отношения с людьми, да, со своими старыми знакомыми, и более всего я не хотел уходить с криминального пути. То есть это меня так захватило, вот эта жизнь арестантская, да, и вот эти все так называемые понятия и так далее, что я был просто поглощен этим, да, и вдохновлен этим. То есть никакой другой жизни для себя я абсолютно не видел.
2: Ну, скажем так, ты состоялся просто на этом поприще.
3: Ну да, укрепился, наверное, состоялся.
2: Состоялся. Мужчине важно состояться, но в 16 лет не важно где.
3: Ну да. Тогда, когда закончился мой срок, мне было 21 год. В принципе, отец, хотя и не жил с нами, да, уже достаточно долгое время, но он готов был меня поддержать, да, то есть он был частным предпринимателем, в принципе, дела у него шли неплохо, и он готов был меня поддержать, готов мне был дать место, хорошую работу, чтобы как-то я уже начал свою новую жизнь, да, абсолютно не связанную с криминалом, ну и, естественно, наркотики не обсуждались ни ими и ни мной, то есть я, как уже говорил, я не хотел вообще никаким образом связываться с этим. Вот, но моего твердого убеждения хватило всего лишь на 3 недели. То есть через 3 недели после того, как я вышел из зоны, я снова употребил.
2: Дима, спасибо большое. Все, кто нас сейчас слушает, для всех прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

педагоги. В школе был отличником, во дворе как делать ноги. Научился, в общем, сам, жил в семье благополучной, от аванса до получки. А когда дошел до ручки, я вообще не знаю сам, хотелось жизни горячей.

не патроны, в друзей доверие и ножи. Но ни друзья и ни законы не помогают лучше жить. Брат лихой в овечьей шкуре, подведет ли ты в натуре? Вновь сидишь в прокуратуре, отдохни. Проснешься в камере.

Думал раньше, просто не везет. Злился на друзей и на себя же. Вот удача вроде бы.

Когда летели журавлями, за клином клин в тупик и сбой. Я расставался вновь с друзьями, но разойтись не мог с собой. Летел налево и направо, терял здоровье и года, и наносил кому-то раны, и был изранен навсегда. И я не верил никому, и думал, куш один сорву, но даже волку одному не стюжить в поле. И было вновь в глазах темно, и свет в тюремное окно. Жизнь просвистал, судьбу пропил, чего же более? А маманя все ходила в храм и молилась.

открыл. Если не хватает теплоты, идем куда, не знаем сами. Люди, не страшитесь высоты.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. То есть, отбыв срок условный, отбыв срок реальный, при поддержке отца, все равно не изменил свои мысли.
1: Да, не изменил свои мысли. Нет, как я уже говорил, что мысли-то я и хотел изменить, но дела, они шли совершенно в противоположную сторону. То есть, мыслями я хотел быть далеко от наркотиков, но всего лишь 21 день, и я уже снова употребил, и на этот раз уже все шло гораздо быстрее. То есть, если до своего срока моя мама, она абсолютно не страдала от моего употребления в плане, то есть я не брал деньги, я не устраивал дом никаких скандалов и ничего такого, то есть не было, чтобы как-то ее затронул, да, или как-то ее привело.
0: Мы сейчас говорим о том, что мама не знала, или она соглашалась с положением вещей просто потому, что ее это не затрагивало?
1: Не, ну на какой-то момент она не знала, но потом однажды ей позвонила просто женщина, не представилась, кто она. Она сказала, что я хочу сделать для вашего сына хорошо, чтобы он не погиб. И он говорит, ваш сын употребляет наркотики. То есть до определенного момента она не знала. А потом она узнала, но, как я уже говорю, на ней это не отражалось. Конечно, она не соглашалась с этим, конечно, она хотела как-то бороться, но как?
0: Как многие женщины считала, что это пройдет?
1: Пройдет, или что, может быть, это какая-то глупость, но я и сам ее убеждал, что это глупость, что это просто, понимаешь, это молодость, это неосознанные поступки и так далее, и так далее. Ну, многими разными вещами, многими разными словами я пытался успокоить мать, тем самым обманывая самого себя в то, что я контролирую употребление, что если я укололся один раз в неделю или два раза в две недели, это ничего страшного.
0: А сам еще верил в это?
1: Конечно, верил. Я в это верил, но уже понимал, что я слепой человек, потому что все вот эти раз в неделю, два раза в неделю, они сократились сначала до двух дней, до трех и так далее, и так далее. В конце концов, это уже было каждый день. И я помню вот этот момент один, когда я чувствовал себя очень плохо, и я позвонил своему товарищу, и он мне говорит, что делаешь? Я говорю, да, я вот сижу дома, я приболел у меня. Он говорит, а что приболел, расскажи. Я говорю, ну вот у меня текут слезы из глаз, у меня насморк. И он рассмеялся. Я говорю, что ты смеешься? Он говорит, да приходи, сейчас вылечу. А я говорю, а что такое? Он говорит, да тебя просто кумарит.
0: А, то есть это синдром отмены так выражается?
1: Ну, я как бы вообще не хотел в это верить. Я знал все эти синдромы, я знал все, как происходит, но я не хотел в это верить, что это вновь происходит со мной, что это говорило о том, что меня кумарит, это говорило о том, что я влез в серьезную зависимость, я просто не хотел в это верить, хотя я прекрасно знал, что это такое, я уже не был новичком
0: в этом. Ну, по принципу, но не со мной.
1: Но не со мной, да. И таким образом я двигался, то есть я уже сидел плотно на системе, хотя как бы мне это не мешало, да, не мешало, скажу для чего. То есть всю отцовскую помощь, да, его там коммерческой деятельности я отверг, то есть я был погружен полностью в криминал,

0: Вот, меня окружали люди, соответственно, да, характера и мышления, и целей, да, то есть я был в преступной группировке, вот.
1: Хорошо,
0: и...
1: Дмитрий, ну вот если ты говоришь, что с наркотиками ты разобрался, что это зло, и даже были мысли бросить, но два раза попав под следствие, ты не разобрался с тем, что криминальные дела – это тоже зло. Ты решил, что в третий раз получится?
0: Я решил, что в третий раз получится, и как я уже говорил, что более даже того, что получится, меня это вдохновляло. Меня эта жизнь, она просто наполняла вообще, как бы я даже по-другому не представлял себе свое существование, или даже представлял, но представлял его серым, бесцельным, ходить каждый день на работу, получать один раз в месяц зарплату и сидеть потом дома пить чай. То есть для меня это была серая жизнь, абсолютно неинтересная. Интересная, да, и как бы такая вот жизнь криминала, да, она меня вдохновляла, будоражила меня, непрерывные мои гулянки, непрерывные какие-то там ночные поездки и так далее, вот, то есть никакой другой жизни я для себя не видел и не хотел, вот, поэтому я уже сказал, что я полностью отверг помощь отца и матери, вот, какую-то там нормальную устроиться работу или что-то решать с учебой, которая так и не была закончена, да, потому что школу уже я же все-таки бросил, и даже не закончил школу, да? Вот, то есть никакие советы от родителей я не принимал. Вот. Появилась на моем пути девушка неплохая, да, то есть абсолютно не связанная ни с наркотиками, ни с каким-то там современной жизнью, да, достаточно образованная, красивая девушка, с которой, в принципе, я думал, что я свяжу свою жизнь, да. Вот, она долгое время не знала, что я наркоман, потому что, ну, на ней как бы, ну, на ее жизни, как и на жизни матери, это никаким образом не отражалось. Я не просил ни у кого деньги, то есть у меня были деньги, была машина, достаточно я себя хорошо чувствовал в этом мире, да.
1: Воровал не у своих? Нет, из дома не выносил?
0: Я ничего не воровал из дома, даже, я скажу больше, у меня была такая... мораль, да, я смотрел на наркоманов, которые окружали меня, и сам себе говорил, ну, эти люди – это наркоман, я не наркоман, потому что я не ворую дома, я не унижаюсь и не прошу ни у кого деньги, я всегда был чисто и опрятно одет в хорошую, ну, достаточно дорогую одежду, да, и тогда я смотрел на них вообще с большим сожалением.
1: Ты ориентировался не по плодам уже, по результатам, а по признакам.
0: Да, по
1: что
0: признакам.
1: Что у тебя вот таких признаков нет.
0: Да, у меня нет таких признаков, и хотя бы я зависимый человек и уже употреблял наркотики не один раз в день, то есть мне одного раза уже не было достаточно, вот я все равно себя не принимал наркоманом, как не считался наркоманом, естественно, я не принял никакую помощь.
1: А скажи мне сейчас, когда твоя мораль стала давать трещину? Ведь с этого начинается духовный поиск.
0: Мораль стала давать трещину с того момента, когда пошел подрыв вот в этой, так сказать, бригаде, да, в которой я работал, когда я понял, что один раз меня очень сильно подставили, и я понял, что это все очень ненастоящее, очень шаткое, что, не знаю, как-то в один момент понял, что это обман, что я вновь, если я так буду продолжать, я очень-очень-очень-очень быстро вновь окажусь на нарах. И, наверное, с этого началось мое падение, вот, потому что потом начались ситуации, которые не поддавались моему контролю. То есть я разбил машину свою, я разбил машину друга, у меня начались большие проблемы с милицией, потому что они должны были когда-то вновь начаться, ведя такой образ жизни. Вот, моя мама уже начала ясно видеть, что я качусь в пропасть, и в один момент я просто подошел к ней и сказал, что все, я не могу, наркотики стали очень много значить в моей жизни, я не могу уже сам с ними справиться, я понимаю, что это большая проблема, помоги мне.
1: Вот скажи, люди, которые стоят на разных полюсах, по-разному квалифицируют вот такое вот состояние. Те люди, которые переживают это состояние, они считают это падением, чуть ли не смертью, а мы, люди верующие, понимаем, что это начало новой жизни. Когда все у тебя из рук каким-то образом выпало, все было хорошо, да? Разбитые машины, вот все, когда происходит в таких размерах, ну, это такой кивок на что-то новое.
0: Да, конечно, ты Просто находясь на том моменте, ты этого не понимаешь. Сейчас, когда прошло время, сейчас, когда я новый человек, когда я человек верующий, я могу понять, что Бог, он тогда уже его рука...
1: Ну, плохие игрушки из рук забрал просто.
0: Да, да, да. Тогда это уже было ясно, и он уже начал вести меня. Ну, понятно, что находясь на том моменте, я так не считал, я так не видел. Просто я сам себе объяснял, что это лишь какое-то стечение обстоятельств моей жизни, которое замыкает меня в круг, который смыкается, потому что я уже говорил, что происходили вещи, которые не поддавались моему контролю, то есть близкие люди со стороны милиции, со стороны преступников, да, с кем я был в хороших отношениях, все начало рушиться.
1: Ну вот, и тем более, как ты говоришь, моему контролю. Скажем так, ты себя соблюдал моральным наркоманом, я так понимаю, этим гордился, в общем, и на это опирался.
0: Да, были моральные принципы, которые я думаю, что я никогда не переступлю, то есть взять у матери деньги или обмануть мать или еще что-то, но все это рушилось и ломалось. Я устраивал дома скандалы, ломал мебель, истязал мать, все это видела моя маленькая сестра, то есть я вскрывал себе вены для того, чтобы взять деньги у нее, шел на разные обманы, придумывал невероятные истории, небылицы для того, чтобы выманить своих родителей деньги.
1: Но это уже истерика такая.
0: Да, все уже было. И были, естественно, попытки решить эту проблему. Я неоднократно лежал в больницах наркологических, то есть это по возрастающей. Сначала это было 5 дней, потом это было 3 недели, потом уже было по несколько месяцев.
1: Ну, скажем так, хотел уже.
0: Да, уже появилось желание. То есть я говорил, да, что я приходил к матери, приходил к отцу, просил помощи. И то есть родители, они откликались таким образом. Они давали деньги на мое лечение, чтобы очистить организм и чтобы оплатить медицинские услуги.
1: А вот скажи мне, очищение организма, когда происходит, очищение разума ведь нет? Получается, что ты чистый, а разум хочет того же, к чему привык?
0: Совершенно верно. Разум хочет того, к чему ты привык, и просто со временем я понял, что очищение организма – это приводит лишь к тому, чтобы скинуть дозу, больше ничего, потому что все мысли старые, мышление старое, приоритеты старые, желания старые, просто какими-то невероятными усилиями ты способен продержаться некоторое время, но потом опять вновь и вновь и вновь и вновь уходит.
1: Так вот, зависимость – штука физическая? Или духовная?
0: Духовная. Зависимость однозначно духовная. Это то, что больше тебя, больше твоего внутреннего человека, то, что контролирует тебя, то, что ставит тебя на колени, то, что делает тебя рабом. И ты делаешь то, что ты не хочешь делать. Потому что на физическом уровне, на самом деле, как я говорю многим родителям, да, когда они говорят, ну, у него же ломка, и что же нам делать? Я говорю, для меня физическая ломка – это 70% театрального действия, потому что я был…
1: Манипуляцией.
0: Манипулятором, и я манипулировал людьми. Поэтому физическая зависимость – это на самом деле ничего абсолютно.
1: Дима, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Пудровский. Дима, достаточно ясно, достаточно подробно для людей, которые страдают вот такой зависимостью, ты им рассказал, где перелом случился, что было причиной перелома. Смотри, ты сказал до этого, что сначала ты обвинил наркотики, решил с ними расстаться, не получилось. Потом ты обвинил жизнь криминальную, решил расстаться, тоже не получилось. Медицина тоже оказалась бессильной.
1: Да, этот этап я тоже понял очень ясно, что все мои больницы, они не помогают. Я тоже ходил в общество анонимных наркоманов. Ну, это я приходил, кололся, опять приходил, уходил. То есть это тоже для меня казалось бесполезным абсолютно. Вот, туда приходил один верующий человек, который долгое время тоже провел в местах лишения свободы. На тот момент он уже употреблял наркотики 10 лет. Вот, мы ходили туда с моим другом. Вот, он пригласил нас на христианское собрание. Вот несколько раз я был на христианском собрании. Ну, конечно, как я отметил, я ничего не понял, я ничего не слышу, для меня ничего не ясно. Вот. Но мой друг, он продолжал посещать церковь, стал ближе с этим человеком, уверовал, и для меня это было просто шоком. Да? Человек, который со мной воровал по магазинам, ходил, обманывал, вместе употреблял наркотики, он стал совершенно другим. В моей жизни, в моем разуме не было. Я не смеялся над ним, я не осуждал его. Но принять я тоже не мог его. И я думал, что я не смогу. У него получилось, но я не смогу. И в очередной раз, когда меня затянуло уже, да, сильно, то есть я опять пришел к маме и сказал: «Помоги мне». Она говорит: «Ну что я могу сделать? Ну что, ну давай опять я тебя положу в больницу. Подольше полежишь, может быть, что-то получится». Вот каким-то образом, даже вот я не помню каким, у нее появился телефон. Появился телефон одного реабилитационного христианского центра, тоже ей дала мама нашего общего знакомого. В общем, там такая целая цепочка, там до сих пор я не могу ее отследить. Появился этот телефон, говорит: «Ну ты попробуй позвони». В невероятном состоянии своем наркотическом я позвонил туда, вот что-то бормотал, там мычал, вот, и мама у меня вырывала трубку, более внятным языком объясняла, в каком я нахожусь состоянии, потому что в этом центре была очень большая очередь на тот момент.
0: Но ты мычал о том, что ты хочешь.
1: Да, я уже хотел,
0: да,
1: я уже хотел.
0: Мы же с тобой знаем, что для руководителей, основателей реп-центра очень важно, чтобы человек свое желание проявил, а не мама.
1: Да, это основное, потому что понятно, что на таком фоне, когда человек много лет употребляет наркотики, желание мамы, оно даже не обсуждается. Да, то есть родителям, будь то мама, брат, сестра, отец, какой-то родственник, естественно, имеют огромное желание, чтобы ихний ребенок, он решил эту проблему. Вот, и это желание, оно намного больше зачастую, чем у самого наркомана. Поэтому потом происходит что человек, не имея внутри себя какого-то решения, приезжает в реабилитационный центр, некоторое время находится там и уезжает, потому что хотела мама, хотел папа, хотела бабушка.
0: Нет, ну, скажем так, пересидел, ведь люди едут туда перекантоваться.
1: Ну да, тоже одна из...
0: Кстати, неплохая причина. Я знаю многих, которые ехали кантоваться и встретили там Бога.
1: Согласен, да. Ну, я уже хотел, просто это выражалось, трудно мною выражалось, потому что был в состоянии ужасном и просто, как я уже говорю, мычал в трубку. Вот, и в очередной раз звонки откладывались, то есть мне говорили позвонить там через неделю, позвонить через две недели, и в очередной раз, когда я позвонил, вот, моя мама вырвала трубку и просто сказала, что если вы его не заберете, то он просто умрет, потому что он уже в невероятном состоянии находится, и вместе с ним умру я. Вот, и тогда голос на той стороне сказал: приезжайте завтра.
0: Материнский терроризм, я знаю.
1: Да, материнский терроризм. Мне сказали: приезжайте завтра. И моя мама, она отвезла меня, да, в этот центр. христианский реабилитационный центр «Это надежда» называется. То есть он находится под Москвой, ну, один из центров находится под Москвой. Так эта программа, она действует по всему миру, но вот в России 5 реабилитационных центров. Вот самый ближайший, как я сказал, от меня, он находился под Москвой. То, что я видел, ну, во-первых, то, что я представлял, да, к себе, я представлял себе какой-то дом в ужасном состоянии, может быть, какой-то огород, хозяйство.
0: А видишь, ты не больничку представлял, некоторые больничку представляют.
1: И я опять представлял себе, что я в телогрейке, какая-то работа в огороде, уход за скотом, ну и думаю о питании, что может быть чуть-чуть лучше, чем...
0: А где ты взял такую картинку со скотом, вот, с огородом?
1: Не знаю, это мой разум такой вот рисовал, такие образы. Вот, ну, конечно, я все увидел по-другому. Это было на базе старого пионерского лагеря, ребята все оделали своими руками, то есть очень-очень красивые дома, очень хорошие условия. Вот, ну и... Естественно, то, что меня тронуло, это забота, да, которая окружала круглые сутки, то есть люди были с тобой постоянно, готовы были тебе помогать, и, ну, будучи наркоманом, да, наверное, любой наркоман, он ясно может понять для себя, то есть люди проявляют к тебе какое-то участие и проявляют заботу с целью, чтобы получить с тебя что-то. Или с целью, чтобы помочь.
0: Ну, первая мысль, наверное, была, что они от меня хотят.
1: Ну, конечно, потому что я...
0: Ну, просто так ведь не делают.
1: Конечно,
0: ничего.
1: Это, как я, наверное, не сказал, что центр-то бесплатный. Центр был абсолютно бесплатный.
0: И ты искал, в каком месте все-таки тебя расколят.
1: Конечно, в каком месте подвох. И более того, что я-то ясно знал, что я наркоман, и с меня получить нечего абсолютно. И если где-то бы я бы увидел подвох, или, как говорится, подводные камни, да, подводные течения, естественно, я бы сразу ушел. То есть я бы не остался ни на минуту в этом центре, потому что всегда я привык обманывать, да, всегда привык вести такой образ жизни, да, но сам я не хотел быть обманутым человеком, да, тогда не остался бы ни на минуту. Вот. Ну и потом, когда я не находил этого изъяна, меня начал беспокоить другой вопрос. Ну а что двигает
0: вот
1: этими людьми?
0: Я именно это хотела сказать, что здесь, на программах, вот таких свидетельствах, я не раз слышала, что-то неплохая работа поискать. Что за этим стоит? Ведь именно поискав, находят.
1: Да, что же двигает этими людьми, что дает им вот этот стимул, да, радоваться, жить, просто жить без наркотиков. То есть я видел, что люди, они полные жизни, полные радостью, да, но они ничего не употребляли. Это я уже ясно понимал и ясно видел, что ночью они не бегали за наркотиками и не привозили их из Москвы, и не было никаких движений. Тогда что?
0: И давай сейчас определеннее немного скажем, мы продолжим еще наш разговор, что ими движет то, что они нашли. Хочется передать.
1: Они нашли Бога.
0: Да, и очень хочется передать. Да. Это то, что движет сейчас тобой. То, что вот ты пришел на эту программу, да? То, что ты нашел.
1: То, что я нашел, ну, вернее, скажем, Бог меня нашел, да?
0: Да.
1: Через этих людей его любовь, она действительно, она сломала мое недоверие, сломала мои стереотипы, сломала меня просто, достигла меня.
0: Сломала меня старого.
1: Старого человека, и его любовь, она достигла. Достигла моего сердца, достигла души, моего разума.
0: Дима, ну это единственный репцентр, вот о котором я знаю, что на долгое время к слабому, вот новенькому человеку приставлен человек, который вот ты можешь ему поплакать, ты можешь вопрос задать ему, ты можешь опереться на него.
1: Да, это как бы не то, что даже поплакать, потому что, ну, по-разному тебя воспринимают. Ты уже, когда становишься наставником, понятно, что люди тебя по-разному воспринимают. Кто-то воспринимает тебя просто как палку, вот, но я своей реабилитации, в начале своей реабилитации как старался следовать одному совету, который мне дали, что ты не воспринимай людей, которые тебя сопровождают, как палку, да, ты попробуй воспринимать как друга, просто подружись с этим человеком, он же такой, как ты, он раньше был в такой же проблеме, многие судьбы очень похожи, как две капли воды.
0: Ну да, а вот по методике он для чего дан?
1: Кто?
0: Новичку.
1: Ну, во-первых, даже самые элементарные вещи, то, что бытовые, да, бытовые. Ну, просто я, будучи человеком, который находился в местах лишения свободы, мне нетрудно было жить в общине, в которой живет 120 человек. Но для многих людей, которые прожили всю свою жизнь с мамой и с папой в квартире, бывает очень трудно приспособиться просто к такому быту открытому. Понимаете, поэтому на таком уровне даже нужен наставник. Ну, и уже больше какая-то работа внутренняя, да, которая с тобой проводится, вот, ну и, конечно же, духовное наставничество, потому что центр христианский, и смысл всего вообще – это не какая-то там программа, не какая-то схема или теория, а смысл того, что то, что жизнь, она, старая жизнь, она была сломлена, и новая жизнь, она дана была Богом.
0: Дима, один вопрос, он очень общий. Ты постараешься в нескольких словах на него ответить. Почему все-таки, как бы сказать, легче уверовать там, где тебя учат, ведут, чем просто вот дома в комнате, открыв книжку, может быть, Библию?
1: Хороший вопрос. Не знаю, легче. Я приехал туда не для того, чтобы уверовать. Я приехал для того, чтобы бросить наркотики, но...
0: Ну вот я и спрашиваю, ты их не бросил в спальне дома?
1: Да, не бросил. Я хотя бы вот как пример моего друга, который бросил их в личных отношениях и в церкви, на улице. Он мне задал потом вопрос этот, почему ты не смог так, как я, да, почему тебе нужен был?
0: Может быть, потому что там есть возможность увидеть себе подобных, которые были вот такими, как ты, и у них что-то получилось. Может быть, этот пример важен вот в этом сообществе?
1: Ну, да, это на самом деле тебя очень сильно стимулирует на первых порах, особенно даже когда люди из одного города там, и каким-то образом даже они сталкивались на улице. То есть приходит новый парень и видит парнягу, с которым он когда-то употреблял несколько лет назад, и видит, что это совершенно другой человек. И тогда этот парень ему рассказывает, почему в его жизни так произошло и что является причиной того, что он сейчас другой. Вот у меня хотя бы не было такого, да, там, что с моего города кто-то был. Я был уже потом для других таким примером. Ну...
0: Дима, время нашей программы подходит к концу. Еще один вопрос, тоже очень общий. Тоже в нескольких словах. Бог, он для того, чтобы забрать наркотики? Просто освободить от наркотиков человека?
1: Нет. Бог не для этого. И Бог – это не Бог людей, которые имеют зависимость с алкоголем или с наркотиками. И никогда ты не можешь сказать, что ну, Бог нужен им, потому что они такие. Нет. Бог, он пришел для того, чтобы спасти, для того, чтобы дать свою жизнь, и это не потому, что я такой.
0: А спасать нас есть от чего, кроме наркотиков, даже тех, кто их не употреблял?
1: Да, я согласен. Согласен, что это самое важное, самое лучшее, что может быть, это вот отношения, живые отношения с Богом, и не важно, что ты, какое у тебя прошлое было, хотя бы я его не забываю. Я не забываю, откуда я был взят, откуда я был вытащен Богом.
0: Но а Библия это... говорит в этом случае, все мы много согрешили.
1: И все мы нуждаемся в его благодати, в его милости. И это, я скажу, что это не роскошь его благодати, это необходимость в моей жизни сейчас. Потому что я уверовал, да, я пришел к нему с проблемой, да, обратился за помощью, что я наркоман, что я такой человек, я дошел до низа, до дна, просил его о помощи, уверовал бы.
0: И это не антидот от наркотиков.
1: Нет,
0: это просто новая жизнь абсолютно.
1: Это новая жизнь, абсолютно новая, и это не какая-то таблетка от того, что я употреблял. Совершенно нет.
0: Дима, большое спасибо. Я думаю, пройдет время, и ты снова придешь к нам в гости. И я тебя уже по-другому, я другой вопрос задам. Я спрошу, эй, как ты живешь сегодня?
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. А всем, кто нас слушал, я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Пудровский. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Числа, глава 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих. Пред скинею собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан. Знамя стана Иудина по ополчениям их и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава. И воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставят стан колено Иссахарова. И начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара. И воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставят стан колено Завулона, и начальник сынов Завулона Илиав, сын Хилона. И воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400, по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу, по ополчениям их. И начальник сынов Рувимовых Илиасур, сын Шадиура. И воинство его, вошедших в исчисление его, 46 500. Подле него ставят стан колено Симеонова. И начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Суришаддая. И воинство его, вошедших в исчисление его, 59 300. Потом колено Гада, и начальник сынов Гада Илиасав, сын Ригуила. И воинство его, вошедших в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима, 151 450, по ополчениям их. Вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу. И начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда. И воинство его, вошедших в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассия, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура. И воинство его, вошедших в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениамина и начальник сынов Вениамина, Авидан, сын Гедеония. И воинство его, вошедших в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108 100. По ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу, по ополчениям их, начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишаддая. И воинство его, вошедших в исчисление его, 62 700. Подле него ставят стан колено Асирова и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана. И воинство его, вошедших в исчисление его, 41 500. Далее ставят стан колено Нефалима и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Енана. И воинство его, вошедших в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилю все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим.
3: Четвертая книга Моисея, числа, глава 3. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона. Первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов левиных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны левиины по именам их: Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их: Ливни и Шимей. И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды левиных по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шимея — это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых — Елиасав, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама и род Ицгара и род Хеврона и род Узиила — это роды Каафа. по счету всех мужского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов Елиазар, сын Аарона священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши — это роды Мерари. Исчислены их по числу всех мужского пола от одного месяца и выше 600 200. Начальник поколения родов Мерари — Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их. И столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии, к востоку, перед скинией собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше 22 000. И сказал Господь Моисею: «Исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше 22 273. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер в сикле, и отдай серебро сие Аарону и сынам его в выкуп за излишних против числа их». И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами. От первенцев Израилевых взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному. И отдал Моисей серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею. 4 книга Моисея, числа, глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания — носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут, и снимут завесу, закрывающую, и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его, и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждою пурпуровою, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елиазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его.

Пять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжести. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчислили. От 30 лет и выше до 50 лет исчислили всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон и подножие их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их. И поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. И исчислили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчислены из родов Каафовых все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсона по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их, 2630. Это исчислены из родов сынов Герсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню. И исчислены роды сынов Мирариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания. И было исчислено по родам их 3200. Это исчислены из родов сынов Мирариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работы ношения в скинии собрания. И было исчислено их 8580. По повелению Господню, через Моисея определены они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею. Четвертая книга Моисея, числа, глава 5. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих,
среди

0: которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею. Так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит». И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящее проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто приспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет с ее приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревнования, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой.
1: Числа, 6 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить». И не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу свою и матери своей, брату своему и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику, ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет жертву за грех, а другую – во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполнится дни назарейства его, должно принести его, привести ко входу скинии собрания, и он принесет жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. И острижет назарей у входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего и положит на огонь, который под мирную жертву. И возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку и положит на руки Назарею, после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего Назарей может пить вино». Вот закон о Назарее, который дал обет и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое из сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Числа, 7 глава. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли 12 начальников Израиля, главы семейств, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа 6 крытых повозок и 12 валов по одной повозке от двух начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду службы их. И 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду службы их. Под надзоры Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафам не дал, потому что служба их носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадава от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с селеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Во второй день принес Нафанаил, сын Суара, начальник колена из Сахарова. Он принес от себя приношение одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одну серебряную чашу 70 сиклей по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное, одну золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во всесожжение, одного козла в жертву за грех, и в жертву мирную 2 волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завулоновых, Елиаф, сын Хилона. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилонова. В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедиуров. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанная с елеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница и 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елисура, сына Шедиурова. В пятый день начальник сынов Симеоновых, Шалумаил, сын Суришалдая. Приношение его одно серебряное блюдо в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Шалумиила, сына Суришадаева. В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанную с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Регуилова. В 7-й день начальник сынов Ефремовых, Елишама, сын Амиуда. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Амиудова. В 8-й день начальник сынов Манассиных, Гамалиил, сын Педацура. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В 9-й день начальник сынов Вениаминовых, Авидан, сын Гедеония. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей. По сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гедеониева. В 10-й день начальник сынов Дановых, Ахиезер, сын Амишаддая. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, один серебряная чаша одна в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Амашадаева. В 11-й день начальник сынов Асировых, Пагиил, сын Охрана. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. В 12-й день начальник сынов Нефалимова Хахира, сын Енана. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Енанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц. по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курениями, 12, в каждой кадильнице по 10 сиклей по сиклю священному. Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 однолетних козлов, 60 однолетних агнцев без порока. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему.

0: В эфире программа «Вечная истина». Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа для тебя и любовь, и прощенье, и милость. Чаша Божьей святой благодати и теперь до краев полна, и наполнить тебе будет, кстати, лишь руки твоей ждет она, и что дивно дается без платы. Опознать благодать — это значит в Боге будущность обрести и уже не знать неудачи, и найти утешение в пути. Словом, в жизни все будет иначе. В студии пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на еще одну передачу «Вечная истина». Это обзор всей Библии, от книги Бытия до книги Откровения. Наш обзор привел нас сегодня к книге Псалтырь, моей любимой книге Библии. На прошлом занятии мы рассматривали 22-й Псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». На последней передаче мы обращали наше внимание на эти знакомые слова. Книга Псалмов была великой книгой гимнов людей Божьих. Во вступлении к книге Псалтырь мы узнали, что писатель гимнов, то есть псалмопевец, иногда говорит с Богом о Боге, иногда говорит Богу о человеке, а в иных случаях человеку о Боге. Другими словами, можно сказать, что псалмопевец высказывает хвалу, или же он молится, или проповедует. В своем вступлении я говорил, что несколько тем красной нитью проходят через весь псалтырь. Одна из этих тем – это тема блаженного человека. Другая тема касается эмоций. В них псалмопевец выражает свои эмоциональные переживания. Они могут быть знакомы вам также, и тут автор показывает выход из этих эмоциональных проблем. Потом есть еще псалмы прославления, в которых псалмопевец не просто славит Бога, но и увещевает нас с вами о прославлении и показывает нам, как славить Бога. Мы также узнали, что есть и пророческие псалмы, в которых псалмопевец выступает в качестве пророка и предсказывает первое и второе пришествие Иисуса Христа. Псалмы блаженного человека часто являются псалмами-проповедями. Уже знакомые нам эмоциональные псалмы часто выступают как псалмы молитвы. И, конечно же, все псалмы, говорящие о славе Божьей, которые говорят Богу о Боге, являются псалмами прославления. Псалом 22 является одним из таких проповеднических псалмов прославления. Псалом 22 – это монолог овцы. Читая его, представьте себе маленькую овечку, которая выглядывает из-за ограды на других вялых, худых овец, и она рассказывает этим бедным овцам о пастыре, который печется о ней. Говорящая в 22-м псалме овечка говорит мне: «Господь, пастырь мой». В псалмах блаженства описываются не только благословения блаженного человека, но и дается ключ к этим благословениям. Благословения блаженного человека – это не совпадение, они никогда не происходят случайно. Это пир последствий. В 22-м псалме ключ ко всем благословениям блаженного человека – его зеленым пажитям, тихим водам, его преисполненной чаше и его отношению с Богом – все это выражается в словах «Господь, пастырь мой». В этом вступлении Давид говорит нам, что Бог личностный, и мы видим, что у Давида есть личные отношения с этим Богом. В этих прекрасных словах Ветхого Завета нам говорится о личностном Боге – «Господь, пастырь мой». В Новом Завете нам говорится о том, что для Бога важны личные отношения, когда Иисус говорит нам называть Бога «Отец наш». В Новом Завете также говорится, что когда мы исполняемся Духом Святым, одним из доказательств Его присутствия является то, что мы начинаем взывать «Авва, Отче». На языке оригинала Библии слово «Авва», которое тут используется, означает «мой папочка». Мы можем иметь близкие, личные отношения с Богом до такой степени, что мы даже сможем называть Бога нашим Отцом. Эти метафоры «пастуха» и «отца» говорят нам о характере Бога и о том, что Он желает иметь личные отношения с каждым из нас. Это утверждение «Господь, пастырь мой» является ключом к 22-му псалму. Значение этих слов во многом зависит от того, на чем делается ударение. К примеру, когда вы говорите «Господь, пастырь мой», и это открывает широкий обзор значения истины. Также, например, слова «Он водит меня к водам тихим» говорят не просто о мире и спокойствии. Овцы не смогут пить, если вода не будет абсолютно спокойной, иначе, если поток бурлящий, капли воды попадают им в дыхательные пути через нос. Таким образом, то, что пастырь ведет своих овец к водам тихим, говорит нам о том, что Господь ведет нас к месту, как раз подходящему для нас. Бывало ли в вашей жизни так, что Богу приходилось успокаивать вас, сражая вас болезнью или каким-либо бедствием? А в результате оказывалось, что Он успокаивал вас на злачных пажитях, чтобы потом повести вас к водам тихим, приготовленным для вас. Я знал одного хорошего пастыря, которому несколько лет назад пришлось уйти от своих обязанностей в большой церкви по причине болезни. Естественно, он полагал, что эта его болезнь была сплошным бедствием. В ходе диагностики ему необходимо было пройти тест, после которого у него целую неделю не проходила сильная головная боль. Он практически не мог оторвать голову от подушки. Как только он поднимал голову, он думал, что у него будет кровоизлияние в мозг, и ему приходилось снова ложиться в кровать. Местные врачи ему сказали, что он испытывал истощение, перегрузки из-за большого объема работы. После 3,5 недель теста в этой клинике был поставлен диагноз – тяжелая форма склероза. Врачи пригласили его на прием для того, чтобы поведать ему о результатах нескольких недель наблюдений и изучений. Они хотели рассказать ему о влиянии этой болезни. Помимо всего прочего, об этой болезни они сказали: «Вам нельзя подвергать себя сейчас сильному стрессу. Вам понадобится научиться выполнять меньший объем работы, но с лучшим качеством. Вам следует переехать в небольшой городок и быть в маленькой церкви». По окончанию рассказа о том, что стоит и чего не стоит делать, пациент сказал: «Бог заставил меня успокоиться, а потом привел меня к водам тихим. Господь привел меня к водам, успокоенным специально для меня». Вот что означают слова псалма «тихие воды». Приходилось ли вам переживать что-либо подобное? Позвольте мне продемонстрировать вам, как пастырь восстанавливает своих овец. Овцы беззащитны, они абсолютно без помощи и защиты, когда с ними нет пастыря. Иногда они, как говорят пастухи, падают. Когда овечка упадет, тогда она просто лежит, дергая ногами, и громко блеет, но не может перевернуться обратно для того, чтобы встать. Эта овца лежит на спине и громко блеет. Другие овцы бегают вокруг нее, тоже создавая шум и крик, но они ничем не могут ей помочь. Если пастух не заметит проблему, то где-то через 3-4 часа эта овечка начнет умирать. Если пастуха нет со своим стадом, часов через 6-8 эта овца умрет. Так что, когда пастух ставит упавшую овцу обратно на ноги, то он восстанавливает ее. А у вас в жизни были такие падения? Просыпались ли вы когда-либо с утра с таким чувством, что вы лежите плашмя на спине, и ваши 4 конечности в воздухе над вами? И все, что вы в состоянии сделать, так это просто блеять. Когда вы так просыпаетесь, то вам следует молиться: «Господи, приди и восстанови меня. Ведь если ты не придешь и не поставишь меня опять на ноги, то мне в этом мире не на кого надеяться». Такое восстановление является основой значения слова «спасение». Слово «спасение» означает то же, что и «освобождение». Вы знаете значение слова «спасение», если вам приходится молиться: «Боже, ты должен прийти и освободить меня, потому что если ты не придешь и не освободишь меня, то для меня нет спасения. Ты должен спасти меня, потому что я не могу спасти себя сам». Сущность этой молитвы объята этой картиной пастыря, восстанавливающего свою овцу. Очень важно понимать, что на самом деле говорится в Псалме 22-м. После некоторых размышлений над этим псалмом стоит задать себе такой вопрос: являюсь ли я таким блаженным человеком, как тот, что описан в этой главе? Можете ли вы вспомнить, когда в вашей жизни Господь пришел и заставил вас лечь смирно? Можете ли вы назвать тот день, когда Господь стал вашим пастырем, и вы признали тот факт, что вы его овца? Бывали ли такие моменты, когда вам необходимо было восстановление? Можно использовать Псалом 22 и для прославления Бога. Много лет назад я слышал, как кто-то сказал: «Выучите 22-й псалом и повторяйте его как минимум 3 раза в день на протяжении месяца, и это изменит вашу жизнь». 3 отрывка из Писания имеют особую важность для меня, и один из них – это Псалом 22. Другие 2 – это молитва «Отче наш» и 4 глава послания филиппийцам. Эти 3 отрывка являются неотъемлемой частью моей жизни. Я знаю их на память, и ночью, когда я не могу заснуть, вместо того, чтобы считать про себя, я становлюсь овечкой и прославляю Бога словами из 22-го псалма. Поскольку я знаю, что по Его благодати Он мой пастырь, я прославляю Его так: «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты стал моим пастырем. Спасибо Тебе за тот день, когда Ты успокоил меня. Спасибо за то, что пажити злачны, когда я ложусь. Благодарю Тебя за то, что Ты привел меня к водам тихим, успокоенным специально для меня. Спасибо Тебе за то, что Ты восстановил душу мою, показав мне пути правды, где я могу ходить для обновления души моей. Благодарю за спокойствие, которое мне дает Твой жезл, за Твою защиту. И за Твой посох, то есть Твое водительство и Твою заботу о моих нуждах. Спасибо за уверенность, которую я имею, что даже в пылу моих проблем Ты приготовишь для меня трапезу и всегда позаботишься обо мне. Благодарю за ободрение, которое даешь мне не только на этот день, но и на завтра, и на всю мою жизнь, и для грядущей вечности. Благодарю Тебя за эту уверенность, что Ты вселяешь в сердце мое, что, поскольку Ты мой пастырь, каждый день моей жизни будет полон добра. Благодарю Тебя за то, что Ты не оставляешь меня в Своей благости и благодати во все дни жизни моей и навечно. Спасибо за твердую уверенность, что по милости Твоей, которая оберегает меня от того, что я заслуживаю, я пребуду в Доме Господнем вечно». Вы когда-либо прославляли Господа словами из 22-го псалма? Благодарили Его за все прекрасные благословения, описанные метафорами монолога овцы в этом псалме? Беспощадные часы говорят мне, что истекло время, отведенное для этого занятия. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы сосредоточим наше внимание на самом первом псалме, который является по определению псалмом благословений. Это модель, которой следуют и другие подобные псалмы. Хочу оставить вам напоследок практическое задание. Найдите Библию, если у вас ее еще нет, и откройте 22-й псалом. Выучите его на память. Или напишите по адресу нашей программы, и мы вышлем вам брошюру, в которой содержится этот важный отрывок Писаний, мое любимое место из Библии. А затем не просто умом своим, но от сердца скажите: «Господь, пастырь мой». Дорогой радиослушатель, сегодня ты имел возможность прослушать программу, говорящую о 22-м псалме. Какие выводы сделал ты и какие уроки извлек ты для себя? Позволь мне поделиться с тобой тем, о чем я хочу, чтобы ты помнил. Много лет назад, когда я учился в институте, один профессор сказал нам: «Всякий раз, когда вы открываете Библию, ваша цель – увидеть Бога, увидеть то, каким Он является». Часто люди открывают Библию как книгу рецептов. Они стараются видеть только то, как им себя вести, что делать можно, а чего нет. Главная цель, когда мы читаем Библию – увидеть Бога. Что бы это ни было за повествование, будь то проповеди Иисуса Христа или Его чудеса, во всем этом надо видеть Бога и постоянно задавать себе вопрос: каков Бог, что я узнаю о Нем из этого отрывка. Давайте перенесем эту мысль на 22-й псалом. Что мы узнаем о Боге из этого псалма? Каким открывается нам Господь, когда мы читаем: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» и так далее? Один реформатор Средневековья как-то сказал: «Есть только два знания, которые достойны нашего внимания. Это знание о Боге и знание человека о самом себе». Знать Бога, знать то, каков Бог, это крайне важно, так как это влияет на всю мою жизнь. Вспомните книгу «Бытие», когда змей искушал первую пару и ввел ее в грех. Как он добился своей коварной цели? Во-первых, он исказил слова Бога, а во-вторых, образ самого Бога. Змей сказал людям: «Бог не хочет, чтобы вы стали как боги, а поэтому Он не допускает вас к дереву познания добра и зла». Когда образ Бога был изменен в сознании первых людей, они согрешили. Именно поэтому важно знать, каков Бог, потому что это влияет на всю нашу жизнь. Когда сегодня, дорогой радиослушатель, ты будешь еще раз читать 22-й псалом или даже учить его наизусть, сделай это практическое задание. Ответь себе на вопрос: каким я вижу Бога в этом псалме? Что нового я узнаю о Нем? Я знаю, что многие христиане, когда терпели какие-то жизненные трудности, обращались к тексту этого псалма за ободрением. И поэтому сейчас я хотел бы поблагодарить Бога за эту дивную главу из книги «Псалтырь». Давай помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за этот чудесный псалом. Благодарю Тебя за то ободрение, которое он дает, и за те знания о Тебе, которые содержатся в строках этого псалма. Перед лицом Твоим я говорю от чистого сердца: «Господь, пастырь мой», и пусть так будет вечно. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, многие люди искренне присоединяются к нашей молитве, и тогда все мысли единым мощным потоком устремляются в небо к Богу. Он слышит нас и обязательно ответит в свое время на все наши вопросы и нужды. А нам надо научиться доверять Ему. До новых открытий в чудесной книге Библии!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У жительницы Детмальда Лены Кулик, приехавшей несколько лет назад в Германию из украинского города Харьков, 11 июля – день рождения. Коллеги по работе из клиники города Детмальд поздравляют Лену и от всей души желают ей милости и благости от Господа Бога, необходимого здоровья, радости житейской и духовной и Божьего благословения. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, а также 12 стих из 7 псалма и песня под названием «Мы каждый день встречаемся вновь» сегодня тоже звучат для Лены Кулик. «Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути. Кто упадет, Он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей. Для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.

0: 13 июля – день рождения у жительницы Пифицайда Нины Квиринг. И для нее сегодня звучит поздравление от братьев и сестер из библейской группы. Они желают Нине сил духовных и физических для прохождения земными путями, радости в Господе, благодати от Него и безмерного, безграничного Божьего благословения. Жизнь – удивительная вещь, и счастлив тот, кто это понял. Коней своей судьбы не гонит, и просто счастлив, что он есть. Он рад и солнцу, и дождю, и видит в том благословение, Творца к нему благоволение, чередование и красоту. Не смотрит он на путь чужой, по дням своим шагает смело, пусть не всегда идет умело, в душе его небес покой. И благодарен он Отцу за все, что в жизни получает, что все ко благу сердцем знает, готовит Бог его к венцу. Живет он небом, не землей, он видит цель и к ней стремится. Порывов ветра не боится, ведь знает, что идет домой.
1: Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое.
0: Псалом 9, стих 38. Песня, которая называется «Жизнь земная, словно море», сегодня тоже звучит для сестры по вере Нины Квиринг.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для семьи Сулаковых в Болгарию звучит это послание. «Мы желаем, чтобы Господь укрепил вас, чтобы надежда на Него принесла свои плоды, чтобы никакие превратности судьбы не вырвали вас из Его руки. Желаем вам благополучно устроиться на новом месте». Освоить еще один незнакомый вам язык общения и воздать Богу хвалу за Его присутствие в вашей жизни и Его вождение. Да хранит вас Господь на всех жизненных дорогах, все устроит для вас и обильно благословит там, где вы будете обитать. Также для семьи Сулаковых сегодня прозвучат коротенький отрывок из стихотворения 32 и 33 стихи из 17-го псалма и песня, она называется «Когда сердце стоит на коленях». Храни вас Бог на всех путях-дорогах, храни вас Бог и летом, и зимой, таких людей, как вы, совсем немного, но Бог ведет вас сам своей рукой. Пусть Бог устроит все для вас во благо, и радость совершенную пошлет. Да, будет не одна еще атака, но пусть вас сохранит Господь.
1: Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь.

0: На утро завтрашнего дня мы строим планы. От этих планов протираются диваны. И почему-то избегается сегодня, как будто стало вдруг для нас совсем негодным. Или бывает, что грустим о днях прошедших, давно в годах, как прошлогодний цвет отцветших. Когда же жить, когда в мечтах своих летаем? И настоящего сейчас не замечаем. Улыбки ближних, как взрослеют наши дети, и время года за окошком на планете. Неблагодарность часто сердце заполняет, о новом завтра на диванчике мечтаем. А нужно просто жить, приняв свое сегодня. Нам все ко благу подает рука Господня.
1: Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим.
0: Псалом 16, стихи 5 и 15. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Есть много путей».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на нашей волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Скоро все заговорили о них. Уже далеко разнесся слух о том, что Степан Храдский привез с собой новую веру. Прошло несколько дней после отъезда Блажка и Храдских. Молва о собраниях мечтателей уже далеко распространилась за пределы Дубравки. Говорили, что новую веру приняли старик Храдский, Марьюшка и Мишко Блажко, Петр Крачинский и Павел Петран. Все они не только сами перешли в новую веру, но и ревностно стараются привлечь к ней других. Кто принадлежит к новой вере, не смеет ни курить, ни пить вина, ни идти в кабак и на гулянья, танцы и всякое веселье запрещаются. Требуется все время сидеть с Библией и молиться. Эти дубравские мечтатели по воскресеньям ходят в церковь, но по дороге вступают в споры о вере с прихожанами. Молодежь подтрунивала над ними, пожилые ругали, но больше всего их удивляла непонятная перемена в Петре Крачинском. Его больше не видно было в кабаке, он не сквернословил, не дрался, не напивался, как это случалось с ним прежде. Когда его приглашали играть на скрипке, он отвечал: «Не могу больше играть для дьявола, я достаточно нагрешил за свою жизнь». Дома он усердно занимался ткачеством, а вечером ходил на мельницу к Блажку. Старушка Крачинская не свернула сыну шею, она была глубоко поражена переменой в Петре. Но оправившись от первого испуга, скоро убедилась, что ни угрозы, ни проклятия, ни слезы не могли изменить убеждений юноши. «Делай, что тебе угодно, матушка», — говорил он. «Если ты от меня и отречешься, я все равно не оставлю Степана. Ведь он один сжалился надо мною, когда я лежал на дороге, как тот несчастный, попавший в руки разбойников около Иерихона. И священник, и левит прошли мимо. Помог мне только один Степан. Уже за одно спасение жизни я должен быть благодарен ему. Оставь он меня там, я мучился бы теперь в аду. Но это еще не все. Степан указал мне еще и узкий путь, по которому нам заповедал идти Спаситель. С Божьей помощью я решился идти по этому пути». Подстрекаемая другими женщинами, Крачинская, как только могла, придиралась к сыну. И часто Петру становилось не втерпеж, и бледный он уходил из дому. Но до гнева она его довести не могла, и изменить его была также не в силах. Наконец она оставила его в покое, предоставляя ему делать что угодно. Отец Блажко вернулся домой днем раньше, чем предполагал. Когда он вошел в дом, то застал всех слушающими Слово Божие. Марьюшка сидела за прялкой, рядом был маленький Мартын. Около стола сидели дедушка Храдский и Степан. Опираясь на печь, стоял Мишко, а Петр сидел около плиты. Блажко с удивлением глядел на присутствующих. Судя по выражению лица, эти люди были счастливы. Все еще никем не замеченный, он слушал, как Степан объяснял собравшимся Слово Божие. Он читал о страданиях Христа, и когда дошел до того места, как Христос умер на кресте, Степан умолк. В комнате водворилась тишина, как это бывает вокруг одра умирающего, когда присутствующие с трепетом начинают сознавать, что все земное кончено. «Удивительно!» Прервав молчание, сказал Петр. «Хотя я часто и слыхал на Страстной неделе о том, что мы прочитали сейчас, но до сегодняшнего дня я никогда не сознавал того, как ужасно страдал Сын Божий, умирая за мои грехи». Блажко посмотрел на говорившего. «Неужели это сказал Петр, который всегда отличался легкомысленной и резкой речью?» «Ты еще молод, сын мой», — промолвил старый Храдский. Каково же было у меня на душе, когда читал Степан? Сам Бог открывает, наконец, нам очи, чтобы мы понимали Его Слово. Вот как пришлось страдать Божьему Сыну за нас, безбожников. А мы, хотя давно знали это, никогда не помышляли о нем, задумчиво добавила Марьюшка. «Ты права», — согласился Степан. «Мы жили так, будто его страдания вовсе нас не касались. Действительно, Иисус Христос может скорбеть о всех нас, как сказано в книге «Плач Иеремии». Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую послал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Не станем же более забывать Его, будем усерднее служить Ему и слушаться Его. Этим мы все исправим», — стал утешать друзей Мишку. «Исправить мы ничего не можем», — возразил Степан, «потому что мы не можем вернуть прожитое нами без Бога». Слова эти поразили Блажку. Он хотел уже войти в комнату и прекратить разговоры, как внезапно Храдский сказал: «Не странно ли, что Сын Божий мог претерпеть за нас такие муки, унижения, а человек не в состоянии ничего за него претерпеть?» «Ах, дедушка!» – заметила Марьюшка, глядя на него. «Вспомните учеников, о которых мы вчера читали». «Ну, в былые времена попадались такие, но теперь нет таких людей, которые бы столько вытерпели за веру. Как ты думаешь, Степан?»
2: «Я полагаю, дедушка, что если бы на то была воля Божия, чтобы мне пострадать за Христа, то мой Отец Небесный дал бы мне на это сил. Ведь мученики были такие же люди, как и мы с тобой. В нужное время Бог давал им силу, чтобы остаться верными до конца. Думаю, что так же поступил бы Он и со мною. Все зависит лишь от степени нашей любви ко Спасителю. В эту минуту мне кажется, что и я перенес бы за Него бичевание, как Он его перенес за меня. Никогда бы я не отрекся от Него». Он очень тихо произнес эти слова. Они шли из глубины его души и походили на тихую мечту. Но Блажко услыхал их, и эти слова страшно раздражили его.
3: «Не гордись, мальчишка!» – гневно закричал он. «Ты еще никогда ничего не терпел! Апостол Петр тоже уверял, что пойдет с Господом на смерть. А что вышло? Посмотрим, как ты поступишь, когда придет настоящая опасность!»
1: Все были поражены неожиданным появлением Блажку. Марьюшка быстро стала накрывать на стол для отца. Мишка вышел встречать брата, а Петр пошел за дровами. Степан узнал от Блажку, что его отец и Андрей рассчитывали быть дома на следующий день. Простившись с присутствующими, он поспешил домой, чтобы сообщить это матери и невестке. Марьюшка пошла проводить его до двери. «Ты не рассердился на отца?» – спросила она Степана.
2: «Я? Да за что же мне сердиться на него?»
1: «Но ведь ты, конечно, никогда не отрекся бы». «Сегодня мне кажется, что даже идя на смерть, я не отрекся бы. Но твой отец прав. Мы только слабые и немощные люди. Мне нужно просить у Бога сил, чтобы в решительную минуту скорее согласиться претерпеть смерть, нежели отречься от Христа. Прощай, Марьюшка. Спокойной ночи». Глава 6. Ради Христа. Храдские возвратились на следующий день, в среду. В четверг Храдский пошел на ярмарку продавать свиней. После ярмарки он зашел в трактир выпить рюмочку. Там был разный народ. Одни были еще трезвы, другие навеселе, были также и совсем пьяные. Храдскому сообщили все слухи, ходившие о Степане и его новой вере. К общему говору присоединились и крикливые голоса женщин. Слушая всех, Храдский не проронил ни слова. Выпив рюмку, он встал и сразу же отправился домой. Дома его встретила невестка.
2: Храцкий расспросил ее о Степане и верно ли то, что он ходит к Блажку, где собираются и другие для молитвы. Радуясь случаю оклеветать зятя, невестка начала рассказывать, что Степан приглашал и ее с матерью на собрание к Блажку. Наговорила она о нем и много небылиц, надеясь этим возбудить гнев Храцкого против сына. Ее возмущал увещевательный тон Степана, которым он им, честным людям, повторял, что необходимо обратиться от греха к Богу, пока еще не поздно. Бетка добавила, что Степан сейчас находится в амбаре. На дворе смеркалось. Затухающие лучи вечерней зари освещали погруженного в работу Степана. Он был очень привлекателен, уступая отцу только в росте и силе. Храцкий остановился на пороге амбара. Заходящее солнце на минуту озарило его мощную фигуру, горевшее от вина лицо. Храцкий был видным мужчиной. Его темные усы придавали его выразительному лицу мужество и твердость. Никто из сыновей не был похож на него. По сравнению с ним они казались узкоплечими и слабыми. Помедлив минуту, Храцкий вдруг с решимостью захлопнул дверь и вошел в амбар. Наступивший полумрак заставил Степана оглянуться. «Ах, это вы, батюшка!» – улыбнувшись, сказал он. «А я было уже испугался».
3: «Испугался? Значит, есть причина меня бояться, несчастный!»
2: Голос Храцкого звенел, как холодная сталь под ударами молота. Вино ударило ему в голову. «Я ничего не сделал, отец, что заставило бы меня вас бояться», – спокойно ответил Степан. Скрестив руки, он открыто смотрел на отца, прислонившись к деревянному столбу.
3: «Ты ничего не сделал? И ты еще смеешь отрицать свою вину?» – кричал отец, посылая страшные проклятия сыну.
2: «Я, право, не знаю никакой вины против вас. И умоляю, не проклинать меня. Мы ведь знаем, что за каждое праздное слово нам придется дать ответ в день суда».
3: «Молчи! Я не нуждаюсь в твоих проповедях. Отвечай мне, правда, что вы собираетесь у Блажка и что ты там развращаешь людей, разъясняя свои мечтания?»
2: «Да, мы собираемся у Блажка, но собираемся, чтобы почитать Слово Божие. Мы вместе изучаем и разбираем Слово Божие, но не развращаем никого. Мы приглашаем только желающих познакомиться поближе с заповедями Божьими».
3: «Итак, ты это не отрицаешь?»
2: «У меня нет причины отказываться от этого».
3: «И ты думаешь, что я допущу, чтобы ты продолжал это? Из-за тебя люди нехорошо отзываются обо мне. Что ли на стыд и посрамление себе я вырастил сына? Сейчас же на этом месте ты оставишь свои пустые мечтания и станешь жить так, как жили наши отцы, как живут все люди. Никаких новых вер я не допускаю. Ты будешь по-прежнему бывать на гуляниях, как другие парни, и дело с концом. Если же нет, то я сумею выгнать из тебя эти мечтания».
2: Храцкий с угрозой поднял на сына руку. Казалось, его мощная фигура стала еще больше. Но и стройная фигура Степана выпрямилась. В его глазах загорелся огонь, зажженный у божественного алтаря. «Я не мечтатель, отец!» – спокойно и отчетливо проговорил он. «Но если следование за Иисусом Христом вы называете мечтанием, от этого я отречься не могу. Вы не властны заставить меня грешить и плясать. Жить, подчиняясь требованиям плоти, и служить дьяволу я не стану. Я не буду поступать против воли Божией и попирать его закон, как это делал прежде и как это делают многие и теперь. И я буду уговаривать всех и вас, отец. Оставьте служение миру и дьяволу. Обратитесь всем сердцем к живому и истинному Богу». Сильный удар оборвал речь Степана. Храцкий набросился на сына и стал трясти его с такой силой, что накинутый на его плечи кафтан упал на землю.
3: И ты еще смеешь противоречить мне, негодяй? Будешь ты, наконец, слушаться моих приказаний? Иначе я тебя так исколочу, что всю жизнь помнить будешь. Я научу тебя соблюдать четвертую заповедь.
2: Отец, ваши удары ни к чему не приведут, потому что я не могу отречься от истины. Иисуса Христа бичевали и за меня тоже, и я могу кое-что претерпеть за Него. Только не делайте этого, отец, ибо позже вы пожалеете об этом.
3: Так ты мечтаешь уподобиться Иисусу Христу? Ну, хорошо.
2: Храцкий отскочил в сторону, поднял с полу веревку и раньше, чем Степан успел опомниться, привязал его к столбу. Когда Степан увидел, что отец вытаскивает из телеги кнут, он невольно задрожал. Минутный страх перед страданием охватил его, да и солдатская гордость заговорила в нем перед таким возмутительным насилием. Но тут он вспомнил слова Блажку. «Если наступит для тебя настоящая опасность, ты отречешься от Господа, как Петр». Что же ответил он тогда? «Лучше бы я дал себя забить до смерти, чем отречься». Степан закрыл глаза и замер в ожидании. Недолго ему пришлось ждать. Удары один за другим посыпались на него. Они причиняли ему жгучую боль, но он закусил губы, чтобы не только не закричать, но и не застонать.
3: «Оставишь ты теперь свои мечтания!» — кричал в ярости Храцкий.
2: «От истины не отрекусь!» — дрожащим от боли голосом твердо ответил Степан. «Удар! Еще удар!» И бич сломался. Когда отец нагнулся, чтобы поднять его рукоятку, сын с выражением глубокой печали посмотрел на своего палача. На лбу Степана выступил холодный пот. «Отец, не делайте этого! Если вы убьете меня, моей душе вы этим не повредите, потому что претерпевший до конца спасется. Но от этого пострадаете вы, и теперь, и в вечности. День и ночь вас будет преследовать мысль, что вы без причины убили свое родное дитя». Эти слова, как меч, вонзились в сердце Храцкого. Он уже сознавал, что был неправ, и это причиняло ему душевную боль. Совесть ему говорила, что не нужно было так мучить сына. Он должен попросить у него прощения. Другой же голос заглушал первый, твердя: «Не делай этого». Вне себя от злости Храцкий еще раз сильно ударил сына. Он во что бы то ни стало хотел заставить Степана крикнуть. Его страшило и бесило это молчаливое терпение и смирение, напоминавшее собою страдания Спасителя. Ему хотелось услышать человеческий крик, но до его слуха доносился лишь сдержанный стон. Наконец у Степана подкосились ноги, и он повис на привязанных к столбу руках. Изо рта и носа сочилась кровь. Храцкий не видел этого. Он вышел из амбара довольный, что как следует наказал сына, исполнив то, что сделали бы мужчины в кабаке, будучи на его месте. Но домой он не пошел, а направился в трактир, чтобы вином заглушить воспоминания о только что происшедшем. Выходя из амбара, он не заметил стоявшего неподалеку Блажку. Последний подошел к амбару уже несколько минут назад и стоял, прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Он слышал удары и ругань Храцкого и удивлялся, не слыша никакого ответного крика. Его обдало холодом, когда послышался слабый голос Степана. «Не бьет ли Храцкий сына заходящую о нем молву?» – подумал Блажко. «Увидим, вынесет ли Степан удары ради Христа». Скоро пройдет у него охота хвастаться. Совесть побуждала его войти в амбар. Внутренний голос твердил ему: «Войди туда, Храцкий злой человек, посмотри, что он там делает». «Ничего», — нахмурясь рассуждал Блажко, «отец имеет право наказывать своего сына. Если бы он его слишком жестоко бил, я, конечно, вмешался бы в это дело». Но вот он услышал слабый стон Степана. «Зайду-ка я», — говорил сам с собою Блажка, «и спрошу Степана, каково страдать за Христа?» Он тихонько открыл дверь амбара. Всю свою жизнь потом Блажка не мог забыть представившегося его глазам зрелище. Степан выглядел ужасно. Все его тело было в кровоподтеках, рубашка была изорвана и залита кровью. Если бы не руки, привязанные к столбу, тело Степана лежало бы теперь на полу. «Почему ты не вошел раньше?» — снова заговорила у Блажка совесть. «Этого бы тогда не случилось!» Степан был без сознания. Подойдя к нему, Блажка поспешил перерезать веревку, которой Степан был привязан к столбу, и тихонько опустил его на землю. Затем он повернул к свету его бледное окровавленное лицо. Невыразимое сочувствие наполнило сердце Блажку, и он почти нежно прошептал: «Степанко!» Степан открыл глаза. «Дядя, это вы? Бог помог мне остаться ему верным, несмотря на все страдания!» — произнес он слабым голосом. Чудная улыбка появилась на его лице. Вдруг его охватила сильная дрожь. «Пойдем, я помогу тебе встать, Степан! Надо торопиться домой!» «Возьми меня на ночь к себе, дядюшка!» — прошептал Степан, пытаясь встать. «Мать может испугаться, и дома будет опять ссора. Бог вознаградит вас за это!» «Да, конечно, ты пойдешь теперь к нам! Разве я дам тебя снова в обиду отцу?» Блажку помог Степану встать, но не прошли они и двух шагов, как обессиленный Степан вновь потерял сознание. «Он его убил, и я допустил это!» – простонал Блажку. В эту минуту вся его собственная праведность, которой он всегда так гордился, показалась ему ничтожной и исчезла, как туман перед восходом солнца. Он всячески старался привести Степана в сознание, но тот не подавал признаков жизни. Ему становилось страшно от сознания, что если Степан умрет, отчасти в этом виновен будет и он. В это время к амбару подошел Петр. Он пришел, чтобы вместе со Степаном пойти к Блажку. Да, Степан пришел в дом Блажку, но как? Петр с Блажко отнесли его туда на руках. От Блажка Петр узнал, что Храцкий избил своего сына, потому что тот мечтатель. «Ах, дядя!» – в негодовании воскликнул Петр. «Если бы Степан не научил меня страху Божьему и послушанию Иисусу Христу, я сейчас пошел бы к Храцкому и отомстил ему за все, или поджег бы его амбар. Один Бог знает, что я сделал бы ему за его зверскую расправу над Степаном». Всю дорогу Петр рыдал, как дитя. Когда они дошли до мельницы, он объяснил все случившееся испуганной Марьюшке. Все плакали, перевязывая раны Степана. Больной дышал, следовательно, был жив. Глаза его были закрыты, он был бледен, как покойник. Все его тело было в кровоподтеках. Над виском виднелось темное пятно, удар рукояткой бича. Друзья делали для него все, что могли. Когда Степана уложили, наконец, в постель, все преклонили колени, моля Господа не допустить смерти Степана, зная, что он силен восстановить силы умирающего. До сих пор они были еще слабы и неопытны в вере, но теперь их сердца единодушно устремились туда, где обитал их единственный друг и заступник, который понимал их. Сильный озноб снова охватил Степана. Лихорадочный жар туманил его взор, и когда он, наконец, открыл глаза, он не узнал никого. Его мучила жажда, и он все время просил пить. Склонившись над ним, Блажка услыхал, как он шептал: «Господи, помоги мне терпеливо вынести эту боль. Ты знаешь, как я страдаю, и что я страдаю охотно, но мне очень тяжело. Не гневайся на отца. Он не знал, что делал. Прости ему все ради твоих ран». К
1: Когда Степан приходил в сознание, он жаловался, но не людям. Он сильно страдал, но страдал охотно во имя Христа. Теперь Блажко убедился, что у Степана была действительно другая вера, чем у него. Праведность его была тоже иная. Он вспомнил о том, как поссорился с Храдским из-за межевого камня и до сих пор не мог примириться с ним. Степан же, избитый отцом почти до смерти, молился за своего мучителя.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочитает стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает. Скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша, тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божию полный ему молитву вознеси. Омой меня твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление, Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

3000 лет назад царь Давид писал: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24. Эти волнующие слова сказал псалмопевец Давид в то время, когда народ избранный жил под законом. И этот закон исполнял тогда роль детоводителя ко Христу. По этому поводу апостол Павел писал в послании к Галатам в 3 главе с 24 стиха и далее следующее. «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Заметьте, пожалуйста, разницу. В Ветхом Завете народ израильский был под опекой детоводителя ко Христу, то есть закона. В Новом Завете народ святой облекся во Христа, и потому последний, 29 стих, говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». И вот нам, христианам, то есть наследникам, сказано не так, как когда-то говорил подзаконный царь Давид: «Испытай меня, Боже». Нет, нам, облегшимся во Христа, доверено Господом нашим Иисусом Христом самим себя испытывать, и притом в самые ответственные моменты при совершении вечери Господней. Проверим теперь, что говорит Писание в первом послании апостола Павла к Коринфянской церкви в 11 главе. «Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И еще 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько велико доверие Господне, что доверяет нам испытывать самих себя». И это доверие Господь оказывает даже при подходе к важнейшей трапезе, какая только может быть среди сынов человеческих. Я имею в виду вечерю Господню. Насколько велика любовь Божия к нам, настолько велико и Его доверие. Говоря нам через апостола Павла: «Да испытывает себя человек». Какая глубина заложена в этих нескольких словах? Представим себе, если бы в Писании было сказано: «Каждый да испытывает знакомого своего», или, скажем, ближнего своего, или родственников своих, или еще кого-либо, какой хаос поднялся бы тогда среди верующих? Но нет, Бог есть Бог порядка и устройства. Всему Он учит и последователей Своих. Духовный человек имеет ум Христов, и потому он может судить о всем, но о нем судить никто не может. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Из прочитанного ясно видно, что никому не поручено испытывать других, а только лишь себя. И самое хорошее во всем этом то, что душевные не располагают правом испытывать духовных. Именно душевные умножают беззаконие в среде искупленных. Именно таковые заносят в среду церкви холод мира сего, от чего сами и гибнут. Но те, кто возрожден свыше, кто умер для плотских вожделений, кто похоронил свое «я», кто был погребен в крещении и воскрес для новой жизни, кто хранит и исполняет завет с Богом в доброй совести, те способны проверить свое хождение пред Господом. И то, что недостойно в их жизни,
великого звания христианин они способны и осудить. Мы живем во время великой амнистии. Всякого приходящего человека к Богу Бог прощает через страдания Сына Своего на Голгофском кресте. И Отец наш, Небесный, не послал Сына Своего, Иисуса Христа, на землю, чтобы осудить нас и предать на вечное осуждение. Нет, совершенно наоборот. Он наш Спаситель, даже воплотился, чтобы выстрадать во плоти заслуженное нами. Он послан и пришел на землю не судить мир, а спасти погибающий мир. И сам Спаситель говорит в Евангелии Иоанна 12:47: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Послушайте, что говорит Спаситель к тем, кто не поверит в Него. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Господь наш объявил людям не суд, а с Голгофы открыл прощение всему человечеству. Каждый из нас, дорогие, знает, что времена года постоянно чередуются. После лета приходит осень, зима и, наконец, весна. Так и Бог дал человечеству лето благодати, в котором ныне и пребываем, и во время которого мы милостиво можем пользоваться Господним прощением. Но скоро кончится лето благодати, наступит осень, время плодов, перестанут греть лучи милости Господней. Вместо теплых дней пойдут холодные, осенние дожди, или кругом будет слякоть, сырость и холод. Время роста и созревания кончилось. Настало время жатвы и собирания плодов. Одни созревшие плоды будут собраны, уложены и отправлены в добрые житницы. Другие плоды не успеют созреть, а некоторые окажутся настолько малыми, что их даже не соберут. Будут и крупные плоды, но сгнившие и потому непригодные. Так будет и при кончине лета благодати. Придет осень. Одни примут вечное спасение. Для них придет вечная весна, для других – осуждение, обреченное навеки. Когда объявляется осужденным амнистия, то дается она по милости, а не по заслугам. Известен случай, когда один юноша за преступление был приговорен к смертной казни. Но жители города любили его, и потому собрали тысячи подписей с просьбой помиловать его. Когда губернатору занесли корзины, наполненные бумагами с подписями, то у него показались слезы, и он решил помиловать юношу. Будучи христианином, он одел одежды священника и пришел к камере смертника. Но осужденный юноша начал кричать на него: «Я ничего о вере не хочу слышать». «Я принес вам», — начал губернатор, но юноша перебил его. Снова попытался губернатор заговорить, и опять с криком его перебил осужденный на смерть. Губернатор с грустью ушел. После него пришел надзиратель и рассказал смертнику, что в одеждах священника приходил губернатор с помилованием. Смертник тут же попросил чернила и бумаги.

избавленным от вечной смерти. Отец Небесный поставил свою следующую резолюцию. Каждый, кто примет Иисуса Христа как Сына Божия, будет веровать в Него и креститься по вере, спасен будет. И эта божественная резолюция находится многократно на страницах Священного Писания. Остается только каждому осудить свою прошлую греховную жизнь, ибо кто судит себя, не будет судим вечности.

И каждый, кто исповедует имя Господне, да отступит от неправды. Да судим мы все, что неверно было в нашей жизни. Пока в действии божественная амнистия, будем себя испытывать и проверять, и у Господа снова получать прощение. Теперь не время судить других и испытывать. Себя и только себя испытаем и осудим неверное в нас. Тот, кто ныне себя испытывает и осуждает себя, в вечности уже не будет судить себя. Эта необходимость тогда отпадет. Святые будут судить мир, святые будут судить и павших ангелов. Потому и сказано: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кто, находясь в теле, научился осуждать собственные неверные поступки, тому надлежит в свое время судить мир и судить павших ангелов. Итак, испытывающие себя и судящие не других, а себя, имеют великое будущее в грядущих вечных божественных веках. Господь да благословит слово это, обращенное ко всем нам, и да сохранит он каждого от осуждения других, дабы не быть судимыми, но спасенными. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. «Я центр Вселенной». Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Мы призваны отражать славу Божию, но чтобы отражать ее, нужно видеть. Термином «слава Божия» в Библии обычно обозначается видимое сияние или нравственная красота разнообразных Божьих совершенств. Используя его, мы пытаемся выразить словами невыразимое – самого Бога, представшего перед нами во всем своем величии и превосходстве. Моисей просил Бога: «Покажи мне славу Твою». Выдвинув подобное требование к Богу, мы пересекаем своего рода Рубикон. Стремимся уже не к чему-то от Бога, не к Его расположению, а к Нему самому. Это порог нового измерения жизни. Меньше внимания себе, больше Богу. Меньше желаний ради себя, больше ради Него. «Господи, я жажду больше Тебя». Пожалуйста, мне нужно видеть больше Твоей славы.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Покажи мне славу Твою». Моисей знал, на что способен Бог. Весь Древний Восток знал это. И вот Моисей сумел коснуться Божьего сердца. Господь слышит молитву патриарха. «Сам я пойду и введу тебя в покой». Но Моисею нужно больше. Еще одна просьба. Слава. «Покажи мне славу твою». Продемонстрируй превосходство, что-нибудь захватывающее дух, сотрясающее землю. Забудем о деньгах и власти. Я могу жить в своем стареющем теле, но не могу без тебя. Я жажду больше тебя. Бог, пожалуйста, мне нужно видеть больше твоей славы. Почему Моисей так хотел стать свидетелем Божьего величия? Задай тот же вопрос о самом себе. Почему тебе так трудно оторвать взгляд от заката солнца или от летнего звездного неба? Зачем ты ищешь радугу в тумане после дождя и впитываешься взглядом в скалы Большого каньона? Почему позволяешь себе поддаться очарованию Тихоокеанского прибоя и гипнотическому воздействию красот Ниагарского водопада? Как мы объясним собственный восторг такого рода? Красиво? Да. Но не указывает ли нам эта красота на кого-то воистину прекрасного? А безграничный океан? Не рождает ли он в нашем сердце образ всесильного Творца? А зов перелетных журавлей и рев белых китов? Не намекают ли они нам на существование совершенно высшего разума? И не в этом ли мечта и желание каждого из нас? Прекрасный Создатель, всесильный Творец, настолько могущественный, что способен давать поручения птицам небесным и повелевать рыбам морским. «Покажи славу твою», — упрашивает Моисей. Он согласен оставить берег родной речушки, потому что решил увидеть океан. Он хочет пройтись под сводом Божьего великолепия и роскоши. «Но мне хотя бы на мгновение одну капельку ливня твоей благости». Лишь одним глазком увидеть славу твою. Такой была молитва Моисея. И Бог ответил. Он поместил своего слугу в расщелину скалы. Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Я покрою тебя рукою моею, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Книга Исход, 33 глава. И вот Моисей, укрывшись в тени зонтика, раскрытого над ним самим Богом, ждет. Лицо опущено, глаза закрыты, сердце учащенно бьется. Он ждет, когда Бог даст сигнал. И вот длань Господа убрана. Моисей открывает глаза и лишь на расстоянии ухватывает взглядом образ удаляющейся Божьей славы. Окажись Моисей в самом сердце Создателя, он не смог бы выжить. Но хотя бы бледную тень проходящего мимо Творца он должен был узреть. Я представляю, как длинные волосы патриарха растрепало порывом ураганного ветра, а жилистой рукой, чтобы не упасть, он изо всех сил ухватился за камень в скале. Но вот буря утихла, седые локоны вновь покоятся на плечах. Но мы видим последствия на лице. Оно сияет, как тысячи факелов сразу. Перемена, незамеченная Моисеем, но очевидная для евреев. Когда он спустился с горы, сыновья Израиля не могли смотреть в лицо Моисея из-за славы его, славы уничтожаемой. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Израильтяне не увидели ни гнева на лице, ни беспокойства во взгляде, ни сердитых гримас. Они видели только Божью славу. Простите мне мою смелость, но все-таки вы бы рискнули обратиться к Богу с такой же просьбой, что и Моисей. У вас же полно проблем. Посмотрите на себя. Живете в смертном теле. Ходите по ветшающей планете, окружены эгоистичным обществом. Одни спасаются благодатью, другие сгорают от нарцизма. Многие из нас принадлежат к обеим категориям сразу.
войны, болезни, маленьких проблем не бывает. Мне и вам нужно то же, что и Моисею. Хоть одним глазком увидеть Божью славу. Такой видеоряд может изменить нас навечно.

0: Сегодня наша тема – божественная самореклама. Итак, Моисей молил о Божьей славе, чтобы увидеть ее. Книга Исход, 33 глава. Затем слава пришла в храм. Да так, что священники не смогли продолжить служение, потому что слава Господня наполнила храм Господен. Третья книга Царств, 8 глава. Иезекииль, увидев славу Господню, пал на лицо свое. Книга пророка Иезекииля, 3 глава. На пастбищах близ Вифлеема она окутала своим присутствием воинство ангелов и заставила застыть в безмолвии местных пастухов. Евангелие Луки, 2 глава. Ее излучал Иисус, ее созерцал Иоанн. Мы созерцали Его славу, славу как единородного от Отца, полная благодати и действительности. Евангелие Иоанна, 1 глава. Петр стал свидетелем славы на горе Преображения. Евангелие Марка, 9 глава. Все небеса озарены Его славой. Так мы читаем в книге Откровения, 21 главе. Город Новый Иерусалим не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы они светили в нем, ибо слава Божия осветила его и его лампада Агнец. Своей изменяющей жизни силой она готова коснуться любого, в том числе тебя. Только разок взглянуть, разок вкусить, и твоя вера уже никогда не будет прежней. Слава, Божья слава. Искать Божьей славы значит молиться таким вот образом. Наполни воздух твоим присутствием. Пусть твое величие явится, как облако. Пусть небеса развернутся, и твоя природа изольется на землю. Боже, покажи нам Бога. Что значит слово «Альпы», когда речь идет о горах Европы, то же значит слово «слава», когда мы говорим о характере Бога. Альпы включают в себя целый набор всевозможных красот. Горные речки, снежные вершины, опавшую листву, бегущего оленя. Если вы хотите увидеть Альпы, значит, вы хотите увидеть и все это. А если вы просите увидеть Божию славу, значит, вы просите увидеть всего Бога целиком. Божья слава включает в себя все Его атрибуты. Его любовь, Его могущество, Его силу и так далее. Давид воспевает Божью славу. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глас Господа силен, глас Господа величествен». Глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме его все возвещает о его славе. Псалом 28. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – божественная самореклама. Слава представляет собой высшее Божие достоинство. Слово «на иврите», переведенное нам как «слава», происходит от слова, означающего нечто тяжелое, весомое и важное. Таким образом, Божья слава прославляет Его значимость, Его уникальность, Его исключительность. Моисей молился: «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Книга Исход, 15 глава. Когда мы думаем о Божьей славе, Мы думаем о неоспоримом превосходстве Господа. А думая о превосходстве, мы думаем о Его первенстве, потому что Божья слава — свидетельство Божьего первенства во всем. Планерки у Бога, если такие случаются, всегда начинаются с одного и того же вопроса. Итак, как мы сегодня явим мою славу? В плане мероприятий только один пункт — явить мою славу. На доске объявлений, у которой ангелы собираются, только одно указание — «Провозгласите мою славу». Бог существует для того, чтобы являть миру Бога. Он сказал Моисею: «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Книга Левит, 10 глава. А почему он тогда ожесточил сердце фараона? «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». Книга Исход, 14 глава. А зачем тогда небеса? Небеса нужны для того, чтобы проповедовать славу Божию. Псалом 18. Почему Бог избрал евреев? Через Исаию он говорит, что назвал их своим именем. «Образовал и устроил для славы моей». Книга пророка Исаии, 43 глава. Почему люди страдают? Бог отвечает: «Вот я испытал тебя в горниле страдания. Ради себя». «Ради себя самого делаю это». Книга пророка Исаии, 48 глава. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49. Господь говорит, что этот народ Он образовал для себя, Он будет возвещать славу мою. Книга пророка Исаии, 43 глава. Пророк Исаия провозглашал: «Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Книга пророка Исаии, 63 глава. Иисус учил, что в своей молитве доброе имя Бога мы должны ставить на первое место. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Евангелие Матфея, 6 глава. На небесах каждое отдельное событие призвано явить Божью славу. Каждый поступок Иисуса имел тот же самый смысл. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостасии Его». Послание евреям, 1 глава. В ночь перед распятием Иисус провозгласил: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Евангелие Иоанна, 12 глава. А апостол Павел объяснил, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, и для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Послание Римлянам, 15 глава. Успех своей миссии Иисус определил такими словами: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие Иоанна, 17 глава. У Бога одна лишь цель — Бог. «Славу моей не дам иному». Книга пророка Исаии, 48 глава. Удивлены? А разве такое поведение, осмелимся мы спросить, не является эгоцентричным? Давайте лучше назовем его саморекламой. Но зачем Богу эта рекламная кампания? Затем же, зачем реклама нужна рулевому спасательной шлюпке? Посмотрим на действия Бога под таким углом зрения. Ты барахтаешься в темном холодном море. Твой корабль идет ко дну. Спасательный жилет сдулся, силы на исходе. А из непроглядной тьмы доносится голос матроса с лодки. Но увидеть ты его не можешь. Как бы ты хотел, чтобы рулевой поступил? Чтобы он замолчал? Ничего больше не говорил? чтобы втайне прокладывал себе путь среди голов тонущих пассажиров? Да нет же! Нужно прибавить громкость! Врубай на полную! Используя библейский лексикон, можно сказать, что этот парень в лодке должен явить свою славу. Тебе жизненно необходимо услышать от него: «Я здесь! Я сильный! У меня есть для тебя место! Я тебя спасу!» Утопающим нужно, чтобы сидящие в шлюпке явили свое превосходство. А мы разве не хотим, чтобы Бог сделал то же самое? Оглянись! Люди бьются, пытаясь спастись в море вины, гнева, отчаяния. Жизнь не сложилась. Вот-вот пойдем ко дну. Но Господь может нас вытащить. И тогда только одно послание важно для нас — Его послание. Нам нужно увидеть Божью славу. Не пойми меня неверно. Бог не страдает эгоизмом. Он являет свою славу не для собственного удовольствия. Он делает это во свидетельство нам. Нам ведь нужна сильная рука, которая затащит нас в шлюпку. А там, на борту, каким будут наши действия? Все просто. Мы тоже начнем рекламировать Бога, провозглашать Его превосходство. «Эй, вы там! Здесь лодка! Отличный рулевой! Он может вас вытащить!» Пассажиры всем расскажут о своем капитане. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Псалом 113. Хвалящийся, хвались о Господе. Глоток воздуха, который ты ухватил, прочитав последнее предложение, я позволила тебе сделать с одной единственной целью, чтобы в следующее мгновение ты уже отражал Божью славу. Этим утром Бог пробудил тебя и меня с одной лишь целью — возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Первая книга Паралипоменон, 16 глава. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Послание Римлянам, 11 глава. Зачем земля вращается? Ради Него. Зачем тебе даны таланты и способности? Ради Него. Почему ты богат или беден? Ради Него. Силен или слаб? Ради Него. Все и все существуют лишь для того, чтобы являть Его славу, в том числе и ты сам.
1: Воскликните Господу вся земля, слушайте Господу с весельем.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, все наши радиослушатели христианской радиопередачи. Для вас звучит программа «Луч надежды». Пожалуйста, пригласите своих близких, друзей, родных. Послушайте эту передачу, и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом и будем говорить о плодах духовных, которые должен иметь христианин. Сегодня наша 12-я встреча, и мы будем читать из двух мест Священного Писания. Ефесянам 5 глава, 8 и 9 стихи говорят нам следующее. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Главный стих, 9 стих. «Потому что плод Духа Святого, состоит во всякой благости, праведности и истине». Чтобы поддержать эту тему и эту мысль, я хочу прочитать из второго места Писания. Это второе послание Петра, первая глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы...» Обратите внимание, «прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познание Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Петр Апостол говорит, чтобы прилагать старания, показать в вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И если это в нас умножается, то, конечно же, мы не останемся без успеха и плода. Первая мысль. Прежде чем говорить о духовных плодах христианина, давайте рассмотрим вначале буквальное, метафорическое или аллегорическое значение этого слова. Итак, плод. Плод является творением Божьим. Мы читаем в Библии в 1 главе 11 стихом. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». Заметим, плода без семени не бывает. И, конечно же, плод может быть только там, где было посеяно семя. Так было и с растительностью, так было и в животном мире. Так было и с человеком. Смотрите, как переживала в свое время Рахиль, когда она упрекала, о чем-то говорила своему мужу Иакову. 30 глава, 2 стих. При наличии семени бесплодие представлялось ей Божьим наказанием. Она была бесплодна. Человек Иисус Христос был назван семенем и плодом чресла Давида. Деяния апостолов, так нам говорит 2 глава. Плодом чрева Марии считался Иисус Христос. Лука, 1 глава, 42 стих. А евреи говорили о себе, что они семя Авраамова. Когда человек что-то думает, он сеет, а потом пожинает. Пожинает, и это есть не что иное, как плоды, как результаты его дум. То ли это добрых, то ли это злых. В Евангелии Матфея мы читаем предупреждение Христа, 7 глава, 15-16 стих. «Берегитесь лжепророков, — говорит он, — которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». И ниже мы читаем: «По плодам их узнаете их». То есть люди могут приходить, говорить красивые слова, могут им верить, могут их принимать, а потом...
окажется, что плоды очень горьки. По плодам их узнаете, их предупреждает Христос. Плод есть вознаграждение за усердный ревностный труд, если это труженик или христианин. Но горький плод есть результат греха, результат греховного семени. И человек тоже пожинает такой плод. Но существует еще и великий плод смерти Христа. Вам странно это слышать? Нет? В Евангелии Иоанна в 12 главе он сам говорит в притче о пшеничном зерне. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И потому Христос был как пшеничное зерно, похоронен в этой земле через смерть, но восстав в воскресении славном, Он принес много плода, благодаря чего мы имеем прощение и искупление и жизнь вечную. Итак, вторая мысль. Духовный плод произрастает из духовного семени Господа нашего Иисуса Христа. Духовное семя – это Слово Божие, это Сам Христос, умерший для спасения мира, это благая весть, семя, падающее в добрую почву. Орошаемое Духом Святым рождает новую жизнь, также приносящую плод. Первая проповедь Петра, Деяния апостолов, 2 глава, 37-38 стихи. Петр апостол сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». А в 41 стихе мы читаем: «Итак, охотно, принявши Слово Его, крестились, и присоединилось в день тот душ около 3000». А в 4 главе мы читаем: «Многие из слышавших Слово апостолов уверовали, и было число таковых людей около 5000». Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как семени спасения вечного. Это есть настоящий плод. Заметим, все пришедшие из 15 стран были евреями, считавшими себя семенем Авраама. Но, однако, они были все бесплодны для Бога. Для духовной жизни они были мертвы. Для Царствия Божьего они не существовали, хотя и были наследниками обетований Божьих, потому что в недре отца своего Авраама они были еще тогда, когда был жив Авраам. И Христос был в недре Отчим, друзья мои. И во Христе Иисусе мы, как дети обетования, стали плодом смерти Его. Иисус умер, но и воскрес, и мы воскресли с Ним в теле Его. Какая это прекрасная истина! Апостол Петр и его сподвижники сеяли семя. Это было семя Слова Божия о Христе. И вот плод, плод покаяния. Духом Святым крестилось столько много людей. И в первый раз 3000, и во второй раз 5000. А сколько в Библии не указано еще таких случаев? Да, Евангелие разрасталось. Смерть Иисуса Христа принесла обильный плод. Потому что дети Божии свидетельствовали в первую очередь о смерти Сына Божия за грех человечества, а потом и о воскресении Его. Мы, дети, по вере не только Авраама, как читаем Писание, потому что Авраам – отец всех верующих, но и дети Божьи, ибо все мы, Павел апостол говорит, крестились духом в одно тело, и все напоены одним духом. Вы – тело Христово, а порознь – члены, говорит нам он в послании к Коринфянам. Мы – плод семени Авраама по вере. Да, это так. И в то же время мы все верующие во Христа по обетованию имеем духовное благословение не только Адама. Как дети Божьи мы имеем обетование самого Бога, ибо являемся плодом, возрожденным им от Слова Его и Духа Его. Итак, третья мысль. Находящиеся на лозе Христа все веточки должны приносить определенные плоды. Так говорит нам Писание.
если прибудете на мне, на лозе, можете приносить много плода». Евангелие Иоанна, 15 глава. Пребывание во Христе не может быть бесплодным. Это тоже его святая гарантия. Если человек бесплоден, значит, что-то случилось. Что-то случилось с ним. Сок благодати, любви Божьей, благословения Божье, исходящего от лозы, не идет в веточку. И потому человек бесплоден. Пребывание в нем, питаться значит его благодатью, иметь те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Прибыть в нем, постоянно возрастать, чтобы стать способными приносить плоды. Плоды духовные, плоды духа. Вот постоянная забота искренне любящего Господа христианина. И Христос учит, чтобы мы шли и приносили плод. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. Итак, какие плоды ожидает Христос? Об этих плодах мы читаем в Писании, в Галатам, 5 главе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот плоды Духа Божьего, которые в нас должны возрастать постоянно. Плод же Духа, мы прочли с вами, любовь. И Слово Божие нам говорит, Бог есть любовь. Мы читаем другой плод, радость. Это атрибут неба. Ангелы радуются об одном кающемся грешнике, мы читаем. А еще мир. Имейте мир со всеми и святость, Господь нам говорит в Писании. Мир Божий, который превыше всякого ума. Еще долготерпение. Братья, говорит апостол Павел Фессалоникийцам, 5 главе, будьте долготерпеливы ко всем. Как необходимо сегодня нам иметь это качество, этот плод, долготерпеть ближних своих, которые даже и не понимают нас. Благость. Колоссянам в 3 главе мы читаем «Облекитесь в благость». Благость – это такое чудесное слово, дающее нам блаженное состояние. Милосердие. Милосердие его не истощилось, говорит нам Иеремия в своей книге «Плача». Вера. Без веры угодить Богу невозможно, мы читаем. Кротость. Христос сам сказал «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие Матфея, 5 глава. «Ибо я кроток, он говорит, и смирен сердцем». Воздержание, ибо все подвижники, Павел апостол говорит, воздерживаются от всего, чтобы чего-то достигнуть. Сколько таких качеств, как смиренномудрие, как рассудительность, как братолюбие, как благочестие, как чистосердечие, как милость, как сострадание, не сказано в этой главе, но сколько их еще много в Писании. Все это плоды Духа. Любое незначительное внимание со стороны христианина какому-то человеку, даже чаша холодной воды, не остается без награды. Все это плоды. Как приятно Богу смотреть на тех, которые приносят подобные плоды, но не плоды зла, не плоды плоти. Это духовные плоды. Плоды духовные – это то, за что Господь обязательно воздаст в небе своими наградами. Так говорит Слово Божие. Все учение Иисуса Христа пронизано глубокой заботой о падшем человеке, чтобы до него, до каждого человека дошла весть о спасении. Делание добра – это великое благословение, которое дал нам Господь, как иметь право. Если мы исполняем Его повеление, если мы не претендуем на какую-либо благодарность и почитание, если, сделав что-то, мы говорим, мы рабы, ничего не стоящие, и сделали то, что

сам говорит за себя. Христос говорил: «По плодам их узнаете их». Это было сказано о книжниках и фарисеях. Фарисеи считали себя мудрыми наставниками. Они употребляли священное писание. Они расширяли раскрилия. Они носили свитки с собой. И в то же время они гнали Христа и враждовали с Ним. И потому мы читаем такое вещание у Иакова в 3 главе. И тот, который хочет действительно приносить плоды, плоды благословенные, как учит Слово Божие, должен очень внимателен быть этим словам. «Течет ли, — спрашивает Иаков, — из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит мир». Какие удивительные слова! Какое удивительное назидание нам, дорогие друзья, если мы действительно хотим стать угодными Богу людьми, приносящему плод. «Плод же правды в мире у тех, кто хранит мир». Фарисеи не стремились хранить мир, они враждовали против Иисуса Христа, и потому Господь дал им определение, что они гробы, сверху красивые, окрашенные, а внутри имеют мерзость. Последняя, четвертая мысль. Кто хочет, чтобы мог бы приносить духовный плод, обязательно должен отвергнуть плод плоти. Другими словами, мы не должны ходить путями плоти. Мы не должны и плодить плотские дела. Но сегодня Павел Апостол предупреждает нас посланием Галатов. В 5 главе 16 стиха мы читаем следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Какое предупреждение от апостола Павла! И в Откровении мы читаем утешительные слова о том, как Господь говорит в 22 главе через Иоанна о дереве жизни, которое 12 раз приносит плоды, дающие каждый месяц плод свой. Когда-то мы придем туда. Когда-то Господь покажет нам свои обетования, когда раскроет нам все тайны, мы увидим это дерево жизни, приносящее 12 раз в году плоды. Это, конечно же, в духовном смысле. Но и в обычном смысле, по-человечески, я хотел бы сказать, хорошо бы и нам, друзья мои, что хотя бы один раз в месяц посмотреть на себя, какие мы приносим плоды. Плод Духа, мы прочитали с вами, состоит в великой благости, праведности и истине. Это плоды, плоды Духа Божьего. Сегодня мы открыли эту тему.

Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о дарах духовных, о дарах Духа Святого. Это тоже важная тема. Но и о плодах нам следует помнить всегда. Есть хорошая песня «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу принести». Это мое искреннее желание, я думаю, желание и всех вас, Богу нашему, открывшему нам эту святую истину. Вознесем в молитвах своих честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Осень в этом году выдалась на редкость солнечной и сухой. Поэтому семья Каратаевых решила провести одну из суббот на свежем воздухе за городом. Остановившись на живописном берегу местной речушки, они разделились на две группы. Ребята, кроме Петра, Павел и дедушка, устроились на берегу с удочками, а девочек и Петра по его просьбе Ирина повела в лес.
1: Сережа, у меня опять удочка дергается.
2: Ты чего ты кричишь?
3: Ты так всю рыбу распугаешь.
2: Не знаю, как рыбу, а других рыбаков точно уже распугал. Смотри, возле никого не осталось.
1: Ну вот, перестала дергаться.
4: Опять наживку съела и уплыла.
1: Это все вы виноваты. Никто не помог вытащить.
3: Ничего, Юра, не расстраивайся. Червей в банке еще вон сколько. Всех рыбок накормим.
4: А я еще и хлеба взял.
1: А из чего мы будем варить уху? Из твоего хлеба? А сами говорили, костер разведем, уху будем есть.
2: Серега, подсекай. Смотри, как удочка выгнулась уже.
5: Сейчас. Ух ты, какая тяжелая. Не вытащу никак.
2: Ты поосторожней, Серега, не порви удочку-то. Она у тебя, наверное, за корягу зацепилась.
5: Правда? Видно, зацепилась.
3: Сейчас я тебе помогу, Сережа. Ура! Вода холодная.
2: Подожди, я с этой стороны подойду. Так, вот так. Ишь ты, крепко зацепилась. Вот так. Ну вот, распутал.
3: Тут такая коряга. И откуда она там?
2: Да какая же, нашему Иванушке везде камушки. Ну и рыболовы из нас. Сейчас девчонки из леса придут, засмеют нас.
1: А первая Катька стала бы смеяться. Хорошо, что ее нет. А то обязательно сказала бы. Я так и знала, Юра, что ты ничего не поймаешь.
5: Не расстраивайся, Юра.
2: Да, нам тоже от Веры Юрочка попадет. Не меньше, чем тебе.
1: Нет, Вера добрая. А Катька воображала. Все время меня воспитывает. Прямо житья от нее нет.
4: Юра, не ворчи. Она уговаривала нашу маму отпустить тебя к ним в гости.
3: Между прочим, Юра говорила про тебя, что ты очень хороший, только застенчивый. И от того шалишь иногда.
1: Ну да, так я и пошел к ней в гости. Да еще без вас.
4: А мы все к ней пойдем.
2: Да, Катя сказала нам по секрету, что у ее бабушки, тети Херми, скоро будет день рождения.
3: И она хочет спечь для всех нас большой сладкий пирог.
1: Пирог – это, конечно, здорово, но еще лучше хотя бы маленькую рыбку поймать.
4: А зачем тебе маленькая рыбка? Все равно на уху не хватит.
5: Ребята, идите сюда, смотрите, какую рыбу я поймал.
4: Ой, какая хорошая.
3: Да она же прыгает по песку.
1: Ловите, ловите, а то она в речку прыгнет.
3: Ой, уже.
1: Что уже?
4: В речку прыгнула.
5: Эх вы, рыболовы, одну рыбу вчетвером не могли удержать.
3: Ну и пусть плывет.
1: А уха как же?
2: Че, проголодался?
1: Конечно.
2: Ну, сейчас мама с девочками придут, что-нибудь придумают.
1: А что тут думать? Если ни одной рыбки не поймали.
5: Да ничего, все равно не помрем с голода.
1: Вот если бы у папа, он бы вот столько наловил рыбы.
2: Папа сегодня с утра был занят в молитвенном доме. А к обеду он обещал приехать. А вот он идет.
1: Папа, папочка!
3: Бежим, Юма!
6: на свечу.
7: Я первый, я первый.
8: Ой-ой, осторожней, осторожней, что вы. Ну, как у вас дела, а? Много рыбы-то наловили?
2: Да ни одной.
8: Прямо-таки ни одной.
3: Все утро сидели с удочками и ничего не поймали.
1: Одну поймал Сережа, да она в речку убежала от нас.
8: Как это убежала?
1: А так, скок и скок и воду.
8: Ну, не огорчайтесь. А где все наши? Где дедушка?
2: А мама с девочками пошли в лес.
7: А дедушка?
5: А дедушка уже здесь.
1: Дедушка!
3: А ты куда от нас делся?
7: Был, был и вдруг нет.
5: Да я понял, что у вас что-то не клеится с рыбной ловлей сегодня. Ну и пошел в село. Кое-что принес из продуктов.
3: Ой, смотрите, сколько всего.
1: Ну-ка, ну, я посмотрю. Так, картошка, лук, помидоры.
3: А огурчики какие маленькие, зелененькие.
5: Хозяйка прямо с огорода принесла.
1: А картошка-то сырая. Как мы ее будем есть?
8: А мы, Юрочка, сейчас костер разведем.
2: Потом уголька напечем картошку.
5: Хозяечка мне и лепешек дала, и яичек дала.
8: Ну, вот видите, какое у нас богатство. Дети, давайте, соберите-ка валежнику. Сейчас разведем костер и встретим маму и сестренок настоящим лесным обедом.
1: Они обещали малины принести.
5: Вот хорошо бы чайку с малиной попить.
3: Пошли, ребята, валежник собирать.
1: А ты?
5: Павел, а Павел, присядь-ка рядом. Интересный у меня сейчас разговор состоялся.
8: И с кем?
5: Да с той хозяйкой, у которой овощи в селе покупал.
8: Ну-ну, это интересно. Она что, неверующая?
5: Да не то, чтобы неверующая. Бога не отрицает. В церковь ходить по праздникам, но...
8: А что но, Петр Иванович?
5: Стал я ей про настоящую веру рассказывать. Да про ее святых. А она мне, это что, наш батюшка святой, что ли? Или Иван Самфийский в праведниках ходит? И пошла, и поехала. И в церкви все не так, и в молитве дом ей не нравится. Всех верующих она в селе перебрала. И в каждой семье как-то свой недостаток углядела.
8: Да, вот что получается, когда смотришь не на Христа, а на человека.
5: Вот, действительно.
8: Поэтому неверующего человека постигают разочарование, а дьявол, дьяволом умело пользуется таким своим преимуществом, как знание человеческой души.
5: Вот правильно. Раскрыл я свою походную Библию и читаю ей 64 главу Исаии, 6 стих. Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас.
8: Прекрасные слова. Ведь человек по своей природе греховен, упрям, эгоистичен. Ему очень трудно любить ближнего, как самого себя, и просто совершенно невозможно прощать врагов. И мне кажется, Петр Иванович, что разница между верующим человеком и неверующим и заключается как раз в том, что неверующий человек, пребывая в грехе, ну, как бы сказать, даже наслаждается им. А верующий живет в постоянной борьбе со своей греховной плотью. И силу побеждать ее дает ему Христос.
5: Это так. Мне недавно один наш проповедник привел такой житейский пример. Вот послушай-ка.
8: Угу.
5: Вид грязи, грязной лужины, вызывает в свинье не чувство омерзения, а наоборот, чувство удовольствия.
6: она с удовольствием погружается в эту грязь и часами валяется и наслаждается ее зловонным запахом. А вот косочка, только вступить в грязь, тут же начинает блеять, беспокоиться, как бы взывать о помощи.
8: Это яркая иллюстрация. А вот посмотрите, неверующий человек, он даже радуется тому, что все у него получается в себе в прибыль. И обманет, и слукавит, и закон обойдет. Да еще и хвастает перед друзьями. Смотрите, какой, мол, я ловкий.
6: Вот, да.
8: А верующий едва вступит в грязь, как раскаивается в своих проступках. Старается исправиться и сразу же взывает Господу. За то, как он радуется, когда ему удается преодолеть в себе какой-то недостаток.
6: Вот истинно так это есть.
8: Да, и вот я помню, как сестра Наташа рассказывала о себе. Говорит, только что в собрании слышала проповедь на слова апостола Павла из послания к евреям о страннолюбии. Помните, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ну вот, приходит она после этой проповеди домой, ну и размышляет себе. Господи, а смогу ли я оказать гостеприимство бедному во имя Твое? Ну и вдруг звонок.
6: Вон как.
8: И на пороге стоит старушка, ну, бедно одетая, с разбитым лицом, плачет. И говорит, племянник побил, да выгнал из дома, не пустите ли переночевать? Ну, сестра поежилась, но все же пустила ее, скрипя сердцем. Ванне искупала, накормила и спать уложила. А на второй день старушка опять стоит перед ее дверями. Нет, думает сестра, хватит. Сегодня опять ночь с тобой возиться, да не спать. Промолчу, не открою двери.
6: Вон как.
8: Да. Ну и вспомнила, там, как вчера плохо от нее пахло. Ну, решила не открывать. А старушка села на лавочке возле ее подъезда, да и сидит, поджидает. И так этой сестре совестно стало вдруг, что ее сердце заныло, что она пошла против Слова Божьего. Ну, хоть прям выходи и самой старушку позови. А тут в то же время стыд не пускает.
6: Вот-вот.
8: Ну, и встала она на колени тогда и говорит Господу в молитве, «Господи, прости меня, сделай так, чтобы...» Она опять постучала. «Приму ее снова, как гостью от тебя». Ну, тут снова звонок. Сестра бросилась с радостью открывать ей, а старушка говорит ей, «Слава Богу, что дождалась тебя! Вот яблочек принесла тебе в благодарность за то, что не оставила меня вчера на улице ночевать».
6: Вот как! Господь учит нас, да воспитывает. И как из-под воли незаметно для человека.
8: Да. И как, смотрите, как верующий человек радуется, когда ему удается преодолеть себе какую-то дурную наклонность или нехорошую привычку. Вот апостол Павел напоминает нам об этом в том же послании к евреям. Дайте-ка я теперь найду и прочитаю это место. Вот. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот в этом и проявляется возрастание христианина в Иисусе Христе. А вот один наш проповедник однажды так выразился. Я верующий, но это не значит, что я совершенен. Зато я твердо знаю, что я был бы хуже, если был бы неверующим.
6: Человеку свойственно и ошибаться, и согрешать. И мне кажется, что всем нам, людям, нужно смотреть не друг на друга, а только на Иисуса. И тогда нас не постигнет разочарование.
8: Да, и для преодоления своих недостатков силу черпать в молитве.
6: Вот это да. А придется мне еще к этой хозяечке сходить и побеседовать.
8: Ну, правильно, Петр Иванович, надо.
6: Не договорили мы с ней. Да и Евангелие я обещал ей оставить.
9: Посмотрите-ка, сколько мы малины насобирали. А где же ваша рыба?
10: В реке.
9: Неужели ничего не поймали?
5: Сам бы попробовал.
9: Что ты, Сереж? Я не умею и не люблю ловить рыбу. В лесу интересней.
8: Так, мальчики, валежник-то сухой?
1: Да, папа. Мы самый-самый-самый сухой выбрали.
8: Ну, вот и отлично. А костер-то знаете, как разводить?
2: Ну, ты же нас учил. Вот сейчас пробуем твои уроки и наши знания применить на практике.
8: Ну, давай, давай.
5: Первое – это правильное место для костра.
2: Чтобы не задуло ветром.
9: Идите сюда, тут ложбинка. По-моему, лучшего места не найти.
7: Ага, хорошее место.
2: Ну, давайте сюда, валежник.
0: Ну, а мы пойдем к реке умываться.
1: Да, вот эти.
6: Посмотри сперва, Ирина. Вот у меня овощи здесь есть. Их тоже нужно бы вымыть.
7: Ух ты, помидорчики какие аппетитные. Огурцы, лучок, картошка. Какое богатство.
0: И где это ты, дедушка, насобирал все это?
6: В село ходил.
0: В село?
6: Думаю, рыбы не поймали. А есть что-то надо?
0: Вот спасибо, дедушка. Да и мы кое-что из продуктов захватили. Сейчас супу наварим, чаю накипятим.
1: А посуда где, из которой мы есть будем?
0: Юрочка, да ты же сам посуду в корзину укладывал. Забыл, что ли?
1: А, вспомнил.
0: Вот какой ты у нас забывал.
6: Ну, хозяйничайте тут. А я пойду вздремну на солнышке. Что-то приустал я немного.
7: Отдохни, дедушка.
6: Спасибо, Верочка.
7: Я тебе тут и одеяло постелю, чтоб ты не простудился.
6: Вот умница ты какая.
7: Вот так. А когда будет все готово, мы тебя разбудим.
6: Вот хорошо.
0: Как хорошо мы сегодня в лесу провели день. Как чудно Господь благословил этот день для нас.
8: Да, ну и скоро наступает ночь, дети. Все мы отдохнули на свежем воздухе. И прежде чем возблагодарить Господа за прожитый день и попросить у Него благословения на сон, давайте-ка проведем сегодня свой тихий час.
1: Какой тихий час? Спать, что ли, будем?
0: Нет, Юрочка, не спать, а тихо-тихо порассуждаем на какую-нибудь библейскую тему.
8: Рассаживайтесь-ка за столом, ну а кому не хватит места, можно на диване будет сесть.
1: Я на диване. Я на диване. Я.
8: Давайте, успокойнее только.
1: А я сюда. А я с мамой.
0: Садись вот сюда, Леночка. А Илюша вот здесь сядет, хорошо?
1: А я с Петей.
8: Ну все, все расселись?
1: Все.
8: Так о чем же мы сегодня порассуждаем? Ну давайте, кто предложит тему?
1: Я.
8: Ну давай, Максим.
1: Пап, а правда, что Петр был простым рыбаком?
8: Ну, конечно, Максим, правда. Ведь об этом же говорит Писание.
9: Я еще плохо знаю Писание. Еще мало прочел, но мне кажется, что Петр, несмотря на свое отречение, наверное, был необыкновенным, сильным человеком. И благодаря ему вся его семья уверовала в Иисуса.
8: Нет, Кити, немного не так. Здесь ты ошибаешься. Библия говорит, что из их семьи сначала уверовал его брат Андрей, а потом он привел к Иисусу своего младшего брата Петра. Он пришел посмотреть на учителя и остался с ним навсегда.
1: Ну какой же он был сильный, если отрекся от Иисуса.
0: Вы знаете, дети, Петр действительно поначалу был просто робким, увлекающимся и слабым человеком. Какими бываем все мы поначалу, когда только встретимся со Христом. Но зато потом он получает силу от Господа и становится верным его свидетелем.
8: Да, и Христос назвал его камнем, на котором он создаст церковь.
0: Да.
8: А вы знаете, я вчера пересматривал старые журналы И вот в журнале «Вера и жизнь» за 84 год познакомился с очень хорошей статьей о Петре. Называется она «Вечная дружба». Хотите, я вам сейчас ее прочитаю?
1: Хотим.
3: Да, почитай, пап.
8: Ну, тогда давайте будем слушать. «Вечная дружба». Это было чудесно. Младший брат Андрей уверовал во Христа, Мессию, и привел к нему своего старшего брата Петра. Петр пришел посмотреть на учителя и остался с ним навеки, навсегда. Это была вечная дружба. Но всегда ли Петр оставался верен этой дружбе? Кто из нас, читавших и читающих Евангелие, не помнит драматического события публичного отречения Петра от Христа? Это было ужасно. Петр совершил великий грех против любви Христа. Только предательство Иуды превосходило этот грех. Однако воскресший Христос, победитель над смертью, сказал женщинам устами ангелов у открытого гроба: «Но идите, скажите ученикам и Петру, что он предваряет их в Галилее». Чем же объяснить, что Иисус Христос в этом случае выделил Петра особо? Не потому ли, что Петр всегда был с ним во время земного служения? Нет, другие ученики тоже ведь всегда были со Христом. Может быть, потому что Петр первым сказал об Иисусе: «Ты Христос, Сын Бога Живого»? Но и в этом ведь не было никакой заслуги Петра. Христос сказал в ответ на исповедание Петра: «Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах». Может быть, потому Христос выделил Петра, что он был по возрасту старше других учеников? Но из Писания не видно, чтобы Христос делил своих учеников на младших и старших. Иоанн был младший, моложе других. Но какая дружба связывала его с Иисусом? Причину того, что воскресший Христос, приглашая учеников в Галилею, выделил Петра особо, нужно искать в состоянии самого Петра. Вспомним, как он, отрекшись от своего учителя: «Я не знаю его», после троекратного пения петуха уловил на себе взгляд Иисуса и горько заплакал. Да, Петр, отважный, смелый, выносливый рыбак, горько заплакал. Это были слезы раскаяния. Он укорял самого себя, он осуждал себя, ему было стыдно. Как это могло случиться? Как он мог отречься от своего дорогого друга и учителя? И перед кем? Не перед римскими воинами, а перед служанкой. Никто, кроме Христа, не знал той бури угрызений совести, что тяготили сердце Петра. Убитый горем, Петр уединился и оплакивал свой поступок. Петру казалось, что у него нет теперь ни одного друга, кому можно было бы поведать свое горе, поделиться печалью, найти совет и утешение. Но такой друг у Петра был. Им был Христос. Воскресший Христос был и остается другом каждого кающегося грешника. Он любит прощать и утешать кающихся. Он был и оставался истинным другом Петра, несмотря на его отречение. Истинные друзья – те, кто умеет прощать. Христос, зная о покаянии Петра, спешил его утешить и сообщить ему о прощении. Вот почему он в приглашении ученикам выделил Петра особо. Кто из нас может представить ту скорбь, которую переживал одинокий, обличаемый совестью Петр, и ту радость, которая наполнила сердце Петра, когда он узнал от женщин-мироносец, что Христос жив и приглашает его в Галилею вместе с другими учениками? Сердце темпераментного Петра разрывалось на части от радости. Христос не забыл о нем, не выбросил его из семьи своих учеников, простил его. И, вероятно, Петр, ликуя, не раз повторял: «Он не укоряет меня, он любит меня». так всепрощающая любовь Христа вторично покорила сердце Петра. И теперь Петр готов был сказать так громко, чтобы слышал весь мир: «Да, я знаю его, я ходил с ним, Христос мой учитель, я готов идти за него на крест, он простил меня, он помнит обо мне». Нам известно, как смело и вдохновенно Петр обличал иудеев в Иерусалиме в день Пятидесятницы: «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, знамениями, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его». Петр не отрекся от Христа на судилище Нерона, осужденный на распятие, он, как говорит предание, заявил: «Распните меня вниз головой, я не достоин быть распятым так, как мой учитель был распят за меня». Не является ли история Петра уроком для всех людей, для верующих и неверующих? Ведь даже верующие не всегда бывают верными Господу. Да, нас никто здесь не преследует, никто не ставит к стенке и не учиняет допросы: «А ты не его ли ученик?» Отрекаться от Христа нас никто не принуждает. Но ведь можно не отрекаться от Христа словами, как это сделал Петр, но отрекаться делами. Что хуже?

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». Но вначале давайте вспомним, что мы слышали в прошлой передаче. Обратите внимание, каким было начало молитвы Христа. Он начал со слова «Отче». Он не сказал «Отче наш». Это обращение для нас. Потому что нас, то есть тех, кто состоит в сыновьем родстве с Отцом. Но «Отче» — обращение для Него, потому что Он один, и к тому же Он такой Сын, каким никому из нас в определенном отношении никогда не стать. Не наше дело сегодня углубляться в таинственное учение в предвечном сыновстве. Мы просто знаем, что это истина. Слово «Отче» в его наивысшем постижимом нами смысле уместно исключительно для уст нашего Господа. Но как величественно, как выразительно оно произносится им! Сама молитва, сам факт молитвы показывают нам его человеческую природу. Иисус молится. Он человек. Он возводит свои глаза к небу и взывает: «Отче!» Он такой же, как и мы, человек. Но эта молитва в каком-то смысле говорит и о его божественности, которую она едва ли способна скрыть. Первая же фраза его молитвы говорит о его предвидении. «Отче, час настал». Час, определенный в предвечном замысле, час, о котором пророчествовал и который хотел знать Даниил. Час, на который указывали все остальные часы. Центральный час, вплоть до которого человечество отсчитывало свое время, из которого оно начнет отсчитывать его вновь. Если определить свое время правильно. Главная точка, ось и поворотный пункт всей человеческой истории. Мрачный, хотя и освобождающий час, час мщения и милости. Сама молитва состоит как бы из двух частей. В первой мы видим просьбу, касающуюся его самого. «Отче, прославь Сына Твоего». Во второй — мотив просьбы. «Да и Сын Твой прославит Тебя». Сперджин говорит: «Больше 18 веков прошло с тех пор, как эти божественные слова слетели с уст нашего благословенного Учителя. И они получили ответ. Они были исполнены и все еще продолжают исполняться. Мы не будем рассматривать их с точки зрения апостолов, но с нашей собственной точки зрения, видя в молитве именно просьбу, которая исполнена. И прежде всего она была исполнена во время его страданий. Вера видит нравственное и духовное великолепие вокруг его распятого Господа, которое затмевает собой весь блеск и сияние, что до этого исходило от его вечного престола. Я не буду также ограничивать смысл этих слов, хотя данная точка зрения должна быть включена в общий ход наших рассуждений. Сын Божий был прославлен, когда умирал на кресте, и это была одна сторона его славы. Она заключалась в том, что он смог вынести на себе огромное бремя человеческой вины. Как человечество в целом, мы были совершенно раздавлены ею. Человек, без чьей-либо помощи, пребывая в телесной слабости и переживая смертельные муки, понес огромное бремя человеческой вины. Наказание мира нашего было на нем. Господь возложил на него беззаконие всех нас. О, что это было за бремя! Он был также прославлен тем, как он нес это бремя, как выдержал все это, не уклоняясь и не отступая назад. В нем не было вины, ни злого умысла, хотя снова и снова его допрашивал Каиафа, Ирод, Пилат. От него не было слышно раздраженных и сердитых речей, когда его унижали, били по голове, плевали в него. Он не проявил ничего, кроме кротости, даже когда враги пригвоздили его руки и ноги. Ничего, кроме всепобеждающего сострадания и всемогущей любви, даже когда они насмехались над его муками. Все их поношения, вся их брань не могли вызвать у него гнев. И когда ему кричали: «Пусть сойдет с креста, и мы уверуем в него!» Все же он не освободил свою руку от мучительного древа, чтобы ударить ею насмешников. Он не отряхнул свою ногу от гвоздя, чтобы оттолкнуть ею поносящих его. И сегодня, возлюбленные, мы видим, что Бог прославил своего Сына в его смерти, потому что, умирая, Он спас свой народ. Я ни в коем случае не верю, что результат смерти Христа был или мог быть в какое-то время неопределенным или неясным. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Сын Его умирал, так как Отец принял Его кровь, искупающий Его народ. Отец прославил Своего Сына, дав Ему уже в час Его страданий победить всех Его врагов. Та пригвожденная нога сокрушила главу змея, так что он никогда не смог вернуть себе былую силу. Та пригвожденная рука схватила змею греха и задушила ее. А та, умирающая голова, склонившись, поразила смерть ее же собственным мечом, как Давид Голиафа, ибо он смертью смерть попрал. Силы зла были огромны. Подумайте только о грехе, о сатане, о смерти. Но все их объединенные полчища были разбиты в том одном генеральном сражении, в котором крест был знаменем, а умирающий Спаситель — победителем. «О славный Господи! Ты пленил плен, властно подвергнув своих противников позору, уже вися на кресте, и пригвоздив к проклятому древу рукописание, которое было против нас. Да, Отец уже тогда прославил Тебя, несмотря на то, что Ты переживал смертные муки. Кроме этого, были и внешние знамения, говорившие о прославлении Христа уже в Его смерти, на которых вряд ли стоит останавливаться подробно. Не разодралась ли надвое завеса в храме? Не спрятало ли солнце лик свой? Не отверзлись ли гробы? А усопшие не воскресли ли? Не устрашился ли весь Иерусалим, а сотник не сказал ли: «Воистину он был Сын Божий»? Да, Отец прославил Своего Сына, даже когда Ему угодно было сокрушить Его, предав на страдание. Одной рукой Он поражал Его, а другой прославлял. Две силы, разрушающие и поддерживающие, действовали в одно и то же время. Отец прославлял Своего Сына. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: А теперь, возлюбленные, что бы мне сказать об Отце, прославляющем Сына после Его смерти и за эту смерть? Не хочу быть многословным, но просто скажу, что когда завеса в храме разодралась надвое, это было прославлением Христа, ибо теперь путь к престолу Божию, бывший до этого закрытым, ясно обозначен для нас. Далее, открытие Его пронзенного бока было другим Его прославлением, ибо на сегодняшний день двойной источник надежно и действенно очищает верующих и от вины, и от власти греха. Также и пронзенное сердце нашего Спасителя прославляло его благодаря своей силе благословлять. Потом его несчастное тело лежало в гробе. Я называю его несчастным, потому что оно казалось таким, обвитое пеленами с благовониями. Но, возлюбленные, Отец прославил даже это мертвое тело, которое люди считали тленным, ибо оно не узнало тления. На протяжении 3 дней и ночей ни один червь не мог приблизиться к нему, ни один след разложения не мог проявиться на нем. Эта хрустальная ваза, в которой пребывала драгоценная миро души Спасителя, должна была остаться неповрежденной. Кость его да не сокрушится. Украшенная ранами, подобно тому, как искусный гравер прикосновением своего резца делает образ еще более прелестным, чем прежде, тело это должны были надежно сторожить ангелы-хранители, пока не придет утро. И едва только начало светать, и солнце еще только поднималось, взошло само солнце правды. Подобно тому, как человек, поднявшийся с кровати, одевает свою одежду, так наш Господь облегся в одеяние своего тела, которое Он до этого снял, отложив в сторону, и теперь снова явил Себя миру живым как телом, так и душой, явил Себя мужем совершенным. О, это было грандиозным прославлением Христа, когда Отец воскресил Его из мертвых, и Его снова увидели ученики Его. У смерти не было уз, которые могли бы удержать его. Темница гроба не смогла заключить себе непревзойденного узника. Воскресение из мертвых прославило его. Молитва его была услышана, и вскоре через несколько недель еще одна слава пришла к нему, ибо тихо вознесся он с уступа Елеонского, отдаляясь от учеников своих, пока облако не приняло его, сокрыв от человеческого взгляда. На небо ввысь его неся, туда, где правит он, махая крыльями, крича: «Сей подвиг совершен!» Его Отец прославил его, и теперь он восседает одесную Бога. Слова наши немы и не могут выразить его подлинной славы. В прошлое утро один из братьев подошел к моей кровати, чтобы разбудить меня. Лицо его как будто светилось от радости, когда он сказал: «Ночью я видел во сне Господа, восседающего на своем престоле. О, в какую же славу облек его Отец! Я хотел бы еще раз уснуть, чтобы еще раз увидеть это». На его глазах вспыхнули слезы, и он сказал: «О, слава Христова! О, слава Христова!» Я напомнил ему, как Мерси смеялась во сне, а Кристина спросила его: «Почему?» И когда Мерси рассказала свой сон, то экономка сказала, что и она смеялась бы, если бы видела то же самое. Блаженны те, кто во сне или бодрствуя, живя или умирая, сумели узреть хоть один проблеск его славы. Ничто так не приводит мое сердце в восторг, как мысль о прославлении моего Господа. О, если бы и я смог хоть как-то восславить это! Если бы я мог быть хотя бы глиняным сосудом, в котором хранились бы его сокровища, или трубой, возглашающей всем его имя! Большей радости мне не надо. И все вы думаете точно так же, вы, которые любите его. Всех вас приводит в восторг мысль о том, как высок престол его, как ясен лик его, как блестящие одежды его. Терпите же, вы скоро увидите его, ибо Отец прославит его во втором пришествии. Он медлит, он долго медлит, как нам кажется, хотя сам он говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Он грядет, дабы ему быть прославленным уже среди сынов человеческих. Так да исполнятся слова этой молитвы в золотом веке, вплоть до рассвета и далее в вечности.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Сын, прославленный отцом, и отец, прославленный сыном». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».
1: Прервемся на один миг и затем коротко поразмышляем о мотиве его молитвы. «Отче, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Обратите на это внимание. Когда молишься, великое дело молиться с чистым сердцем, но любая корость есть нечистота. В нашем благословенном Господе не было корости. Он сказал: «Я не ищу моей славы». И даже в этой молитве, о которой мы говорим сегодня, слова эти пребывают верными, ибо Он ищет славы только для того, чтобы прославить Отца. Возлюбленные, желание нашего Господа было исполнено, ибо в Иисусе Христе Бог прославлен больше, чем где бы то ни было. Непостижимо и невероятно слава Божья, явленная в природе. Этот круглый земной шар и все, что населяет его, открытое море, спокойно отражающее небеса или бушующее бурями, удивительная ширь неба, кудрявая от облаков или голубая под знойным солнцем, или же усыпанная бесчисленными звездами. Вы, горы и холмы, со всей вашей растительностью, вы, смеющиеся долины с мычащими и блеющими стадами, все это твои славные дела, родитель добра всемогущий. Тебя прославляет каждая травинка и каждый лист, каждая летящая букашка и ползающий червь возносят тебе хвалу. От Левиафана до Мокрицы. И все же вся вместе взятая природа не в состоянии раскрыть все твои славные качества. Божественная верность, справедливость и правда едва ли явлены в природе, хотя следы их и можно увидеть. Но в лице Иисуса, который есть точный образ Отца, Бог прославлен в полной мере. В смерти Христовой Бог прославлен превыше всего, потому что в ней проявлены все атрибуты Божии. В ней была сила, которая поддерживала Христа в его более чем геркулесовом подвиге. Любовь, отдавшая его любимца умереть вместо тех, кто изменили ему. Справедливость, которая не простила бы, не смогла бы простить грех без наказания, истина, грозившая наказанием и наказавшая, обещавшая дать Спасителя и давшая его, верность обетованию, исполнившая это обетование такой ужасной ценой, мудрость, замысливавшая удивительный путь спасения посредством замещения. Нет, позвольте свести все это воедино. Цельность, святость Божия, более того, все его атрибуты, каждый из них одинаково возвеличен в смерти Иисуса Христа. Он славен, и триединый Бог прославлен в нем. А сегодня, возлюбленные, Бог прославлен в смерти Христовой любовью всех, кого Иисус спасает, священным трепетом и сыновним страхом всех, кого Иисус приводит к ногам Отца, пылким и страстным служением всех, кто посвящен сердцем и чувствует в себе святое пламя любви ко Христу, зажигающее его душу. Там, в небесах, где не прекращается пение облеченных в белые одежды, и здесь, внизу, где мучеников сжигали за их любовь к Богу, где исповедники, несмотря на гонения, распространяли славу Его имени повсюду, где смиренные христиане терпеливо переносят страдания и усердно трудятся или живут в святости. Имя Отца прославлено страстями Христа Божия. Мы многое еще хотели бы сказать, но время не позволяет. Поэтому закончим следующими тремя замечаниями, и пусть они останутся в вашей памяти. Первое. Мотив Христа должен быть нашим мотивом. Когда вы просите у Бога благословения, делайте это с тем, чтобы вы этим благословением смогли бы Его прославить. Вы томитесь от желания вернуть себе ваше здоровье. Убедитесь же в том, что вы готовы и пожертвовать им для Него. Вы хотите мирских успехов? Пусть они послужат для Его прославления. Вы даже страстно желаете возрастать в благодати? Просите об этом, но только для того, чтобы вам прославить Его. Если есть хоть что-нибудь, чего вы осмеливаетесь желать,

вашим Господом. Следующее. Христово благословение должно быть нашим благословением. Что это значит? Во-первых, что Христос должен быть прославлен. Во-вторых, что Отец должен быть прославлен. Иногда ошибаются в первом, иногда во втором. Многие трудные годы потребовалось для того, чтобы обратить людей к прославлению Господа Иисуса, ибо люди хотели поклоняться Богу, но не Христу Божьему. Отсюда великая борьба с арианством и впоследствии социнианские споры, так как люди не хотели прославлять Христа. «О вы, которые спасены им! Я не боюсь за вас в этом смысле, но некоторые в наши дни предают забвению Отца. Христос любим, ибо Он умер, но многие считают Отца непричастным к удивительному делу искупления». Тогда как возлюбленные оба они — суть одно в нашем спасении. Отец, Сын и Дух единогласны в нашем искуплении, и для нас было бы воистину пагубным ставить одно лицо Божественной Троицы выше двух других. Пусть же все славят Сына так же, как они славят Отца, и славят Отца так же, как славят Сына. Было бы предательством по отношению ко Христу, к Его сокровенному желанию, если бы мы прославляли Сына и не почитали и не любили Отца. И, наконец, пусть каждый верующий увидит здесь свою безопасность. Слава Христа и слава Отца могут еще добавить славу благословенного Духа, равным образом заботятся о спасении души, которая верует». Не есть ли это самая чудесная и самая удивительная гарантия безопасности каждого, за кого умер Христос? Смею ли я говорить это? Если бы хоть одна верующая душа погибла, это было бы пятном на неприходящей славе. Тогда истина Божия не могла бы более считаться надежной и несомненной, Его верность твердой и непорочной, а Его любовь незыблемой и неизменной. Его сила могла бы быть поставлена под сомнение, а его изменчивость стала бы доказанным фактом. Но, возлюбленные, этого не может быть. Христос не даст потеряться ни одной овце его стада, а утешитель не оставит ни одной души, в которую он уже начал вселяться. Положитесь же на это. Пребывайте во Христе без всякого сомнения и страха. «Ибо горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но завет любви Его не поколеблется и не отступит от вас», — говорит милующий Господь. Веруйте в Господа Иисуса Христа, дорогие слушатели, и эти божественные привилегии будут вашими. И как я уже молился сегодня, так я снова молюсь, чтобы все они стали достоянием каждой души, находящейся в этом зале. Без исключения через веру во Христа Иисуса, действием Духа Святого. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Сперджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бедность – это пустыня, в которой мираж богатства блестит вдали, заманивая нуждающегося. Человек в этом рассказе слышал его призыв. «Иди, иди ко мне, и я утолю твою жажду». Но, достигнув богатства, человек обнаружил, что его жажда не может быть утолена материальными благами. Его иссохшая душа нуждалась в живительной воде, которую он получил даром, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Сашенька, если хочешь поесть, хлеб на столе.
1: Я всегда хочу есть, мам.
0: Ну, как сегодня в школе? Все было нормально?
1: У меня все всегда нормально.
0: Это хорошо.
1: Ты знаешь, меня зачислили в физико-математическую школу.
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Как ты можешь говорить, мама, слава Богу, когда Бога нет?
0: Саша, тебе очень повезло, что ты будешь учиться в этой школе.
1: Какой вкусный хлеб, мам.
0: Тебе обязательно нужно получить высшее образование, чтобы не быть таким бедным, как мы. Папа на заводе зарабатывает так мало.
1: Да не беспокойся, мама. Когда-нибудь я стану богатым, как американцы.
0: Только, пожалуйста, не стань таким расчетливым, как они.
1: Я родился в 1955 году в Советском Союзе. Друзья зовут меня Саша. Нас учили в школе, что Бога нет, и что все люди произошли от обезьян. Ну, в общем, мне это понятно. Только возникает один вопрос. Почему сегодня мартышки не превращаются в людей, а остаются, как и были, обезьянами? Итак, в 17 лет я поступил в университет.
2: Саша, почему не идешь с нами погулять сегодня вечером?
1: Я должен готовиться к экзаменам.
2: Все учишься и учишься. Не надоело?
1: Еще бы, не надоело.
2: Ну, надо и развлечься иногда. Жизнь ведь не только книжки.
1: Да, понятно. Но я хочу иметь хорошую работу и зарабатывать много денег, а для этого нужно учиться.
2: Но можно и отдохнуть немного от бесконечных занятий. Ну, идем с нами, а? Выпьем, повеселимся.
1: Ну, ладно, уговорил. Жизнь дается только раз. Мне было 17 лет. Я был еще очень молод и поддавался влиянию приятелей. Начал пить, курить и бегать по девочкам. Я знал, что образование очень важно, но совершенно потерял интерес к учебе. Меня привлекала другая жизнь. Вино, музыка, рестораны.
0: Собираешься бросить университет? Но почему? Ты же должен получить высшее образование, если хочешь добиться успеха.
1: Я знаю, мама, знаю. Но я должен пойти в армию и служить своей отчизне. Это святая обязанность каждого гражданина.
0: Но ты бы мог сначала окончить университет.
1: Мама, за 2 года службы я забуду даже то, что учил в школе. Лучше именно сейчас пойти в армию, а потом продолжить учебу.
0: А что говорит отец?
1: Он согласен. Да не волнуйся ты, мама, я получу образование. 18 лет меня призвали в армию. Нас учили быть храбрыми и честными солдатами и доблестно защищать свою страну от врага, американского империализма. Но втайне я думал, что было бы неплохо жить в Америке. Там живут богато и у всех роскошные машины. Через 2 года службы я точно знал, что мне нужно было. Высшее образование.
2: Холодно сегодня, Саша.
1: Ага, вот. Давай заглянем в это кафе и немного согреемся.
2: Сядем здесь у батареи.
1: Отлично. Нам, пожалуйста, 2 пива. Чтобы я только не дал, чтобы иметь машину с хорошим обогревом.
2: Ты должен стать большим начальником, чтобы ездить на автомобиле.
1: Или разбогатеть.
2: Мне кажется, Саша, ты знаешь, как делать деньги.
1: Ты знаешь, я понял, самое главное в жизни – это денежки.
2: Не спорю.
1: Ну, так и есть, я тебе говорю, что за деньги можно купить все, что угодно. Свободу, власть. Власть денег сильнее закона. Если что, подкупишь судью или адвоката.
2: Да, ты прав.
1: Да все в твоих руках, если у тебя есть деньги.
2: Ты считаешь, они важнее даже образования?
1: Да, конечно. Образование нужно только для самоуважения. А другим наплевать, что у тебя в голове. Они уважают только деньги. Ты посмотри на этих работяг за столиком. Посмотри, вкалывают целыми днями, а имеют только на одну еду, да и на рюмку водки.
2: Точно. А без денег и выпить бы не могли.
1: Вот именно. Родители считают, что образование – это свобода. А я думаю, что свобода – это деньги. Три года спустя я бросил учебу и устроился в торговлю. Денег, которые я зарабатывал, с избытком хватало, чтобы жить легко и беззаботно. Иногда я жалел, что не получил диплома, но как бы то ни было, друзья уважали меня за то, что я умел делать деньги. Я полюбил девушку. Ее звали Соня. Вскоре мы поженились. Жизнь была прекрасна. Я начал продавать пиво на разлив и стал зарабатывать еще больше денег. Вначале я не собирался нарушать уголовный кодекс, но потом подумал, кто знает, что будет завтра. И к тому же я хотел иметь еще больше денег. Поэтому начал разбавлять пиво водой. Но всегда помнил, что меня могут поймать на этом. Самым лучшим лекарством от страха я считал водку. Поэтому начал ее пить чуть ли не каждый день.
3: Наконец-то появился, где ты был?
4: Я задержался на работе.
3: Ты снова пьян, Саша.
4: Я выпил совсем немножко.
3: Ну ты же сказал маме, что после работы сразу придешь домой.
4: Неужели? Когда это я сказал?
3: Ты не помнишь. Он не помнит, что он сказал. Она ждет весь вечер, чтобы поговорить с тобой.
4: Сонька, отстань.
3: Зачем ты пьешь? Ну зачем, зачем? Ненавижу, когда ты приходишь домой в таком виде.
0: Саша, ты дома?
4: Да, мама, я дома. Извини, я забыл, что обещал вернуться пораньше.
0: Сашенька, в кого ты превратился? Когда-то ты был хорошим мальчиком.
4: Мам, перестань. Я просто немного выпил, и все.
3: Да, каждый день ты просто немного выпиваешь. Что станет с тобой дальше? Что будет с нами, Саша?
0: Мы с отцом не ожидали, что ты вырастешь таким, Саша.
4: Мне очень жаль, мама. Я брошу пить. Как-нибудь я брошу пить.
3: Ты обещаешь?
4: Обещаю.
3: Завтра ты не вспомнишь, что говорил сегодня.
1: Я устал, и мне было стыдно. Я чувствовал, что очень опустился. Мне хотелось быть хорошим мужем и хорошим сыном. Поэтому я нашел в себе силы и бросил пить. Прошло 2 года. Дни были похожи один на другой. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я стал изменять Соне. Начал принимать наркотики и вскоре уже не мог без них обойтись. Я даже приводил домой своих подруг-наркоманок.
0: Кто была та женщина, с которой ты приходил вчера вечером, Саша?
1: Да так, одна знакомая, мам.
0: Зачем ты путаешься, с кем попала? Когда у тебя есть красавица-жена.
1: Я сам знаю, что делать, и тебя это не касается.
0: Но ведь Соня просто извелась от твоих похождений. Разве ты не замечаешь?
1: Ничего потерпит.
0: Как можно? Ну как можно быть таким бессердечным?
1: Не задавай лишних вопросов, мама.
0: Ты страшно изменился, Саша. Раньше ты был добрым, чутким мальчиком.
1: Да оставь меня в покое. Я сам разберусь в своих проблемах.
0: Ведь рядом страдают люди.
1: А вот это их дело. Я покупаю все, что хочу, делаю все, что мне нравится. И мне никто не может этого запретить, потому что деньги, мама, это власть,
0: нет,
1: понимаешь?
0: Нет, деньги развратили тебя.
3: Кофе будешь?
1: Угу. Соня... Я хочу с тобой поговорить.
3: Хорошо, я тебя слушаю.
1: Ну, в общем, каждый раз, уходя из дому, я вижу в твоих глазах не мой вопрос. Зачем? Куда ты идешь? Ну так, в общем, я скажу честно. Я принимаю наркотики.
3: Саша.
1: Да, это так. И в общем, из-за этого я оставляю тебя одну. Я тебя очень люблю. Понимаешь, я очень люблю наш дом. Я хочу быть с тобой. И, Ну, я... Ну, я подумал, может быть, если... Ну, может быть, попробуем вместе?
3: Хорошо. А ты уверен, что это не опасно?
1: Ну, если не понравится, можешь бросить. Ну, по крайней мере, попробуй.
3: Хорошо, милый. Я попробую. Один раз.
1: Мы кололись 2 года. И за это время потеряли всякий интерес к жизни. Единственной нашей страстью стали наркотики, остального не существовало. В конце концов, мы оказались на краю пропасти. Я даже попытался попросить совета у пожилых людей, посещавших церковь.
3: Ужасно, какой убогой стала наша жизнь, даже зелье не помогает.
4: Мне становится ужасно страшно. Когда не остается ни одной ампулы, как сейчас.
3: Я не могу так жить дальше, не могу, Саша, что делать?
4: Я не знаю, что нам делать. Я не могу представить, как быть без наркотиков.
3: Все так безрадостно, вспомни, как мы были счастливы.
4: Соня, это я виноват. Вначале все было так замечательно. Я не думал, что все так вот обернется все так.
3: Мне кажется, мы дошли до точки. Еще немного, и нам надо бросить это. Бросить!
4: Как нам бросить? А? Может быть, нам выбросить все иглы, а? И все, что у нас было, а? Я боюсь, Соня. Соня, я боюсь. Что нам делать, Соня? Собери все, выброси! Выброси все, Соня! Выброси!
2: О, Господи!
4: Нет. На ноги.
3: Саша, что ты делаешь?
4: Я не могу заснуть. Где-то здесь были шприцы. Где шприцы, а?
3: Милый, вы их всех выкинули, разве ты не помнишь?
4: А мне больно, понимаешь? Мне больно! Мне нужно что-то принять, ты понимаешь? Нужно что-то принять!
3: Я все понимаю, Сашенька, успокойся, прошу тебя,
4: меня
3: потерпи!
4: Меня трясет всего!
3: Ну, будь мужчиной!
4: Ну где они? Где они? Где? Сколько времени прошло? Сколько еще нужно терпеть? А я тебя спрашиваю.
3: Саша, мы должны держаться как можно дольше. Прошла всего лишь неделя.
4: Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, если вытерплю эти муки.
3: Ты должен, Саша, должен.
4: Мне плохо, Соня. Как мне плохо, Соня.
1: Это было самое ужасное время в нашей жизни. Я проклинал судьбу за то, что меня угораздило стать наркоманом. Даже с алкоголизмом было легче бороться. Мы жили одним только желанием – держаться как можно дольше. Через месяц мы почувствовали, что самое страшное уже позади. Тогда мы пошли в церковь и поставили несколько свечек.
3: А здесь красиво, мне нравится.
1: Да, и мне. А что для тебя значит зажечь свечу?
3: Наверное, это значит, что у нас снова будет надежда после стольких месяцев отчаяния и страха.
1: Да. Мы больше никогда не должны прикасаться к наркотикам.
3: Никогда, Сашенька, никогда. А ты раньше когда-нибудь бывал в церкви?
1: Только в тех, которые превратили в музеи.
3: А как думаешь, Бог существует?
1: Не знаю. Когда мне было 5 лет, я спросил сестру о Боге. Она сказала, что Бог живет на небе. Тогда я не понял, как это, ходить по небу?
3: Ну, одно я знаю точно. Это просто чудо, что мы можем жить без наркотиков.
1: Но постепенно жизнь снова начала казаться пустой. Что в ней было? Работа, деньги, рестораны, водка, грязь, женщины, наркотики. Я не хотел больше жить ради денег. И поэтому уволился с работы.
3: Ты что, с ума сошел, Саша? Ты не имеешь права вот так просто взять и бросить работу.
1: Имею и бросил.
3: Ну, это же ненормально.
1: А что, по-твоему, нормально? Что, по-твоему, нормально?
3: Ой.
1: Ну, во всяком случае, деньги – это не главное в жизни.
3: Но без них нельзя обойтись, ты это понимаешь хотя бы?
1: Ты уверена?
3: Уверена.
1: Может, существует нечто более ценное, чем деньги? Понимаешь, я это хочу найти.
3: Ну, ищи, ищи, Саша, ищи, но только без меня. Мне нужна нормальная жизнь, милый.
1: Жена ушла к нормальному человеку. Поскольку денег у меня больше не было, я остался и без друзей. Подавленность и одиночество я заливал водкой. Я нигде не работал, и задавая себе вопрос, кто я, ощущал свое полное ничтожество. У меня были 4 стены и крыша. Но мой дом был пуст, как и моя жизнь.
0: Саша, я прошу тебя, не делай этого.
1: Мамочка, я должен покинуть Россию.
0: Ну почему? Ты же видишь, какое время. Все вокруг меняется к лучшему.
1: Мне нужно уехать. Я умру, если останусь здесь.
0: Куда же ты поедешь?
1: Я хотел в Америку. А туда нам закрыт въезд. Поэтому я еду в Израиль.
0: В Израиль?
1: Ну, мама, все решено. Я уже оформил документы и вот пришел попрощаться с тобой.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
1: Я хотел начать новую жизнь. Но разве это было возможно, если я сам оставался прежним? В Израиле я зарабатывал на хлеб и пил, как раньше. Жизнь оставалась пустой и бессмысленной. Поскольку снимать квартиру было слишком дорого, я нашел приют в одном христианском общежитии. Там я познакомился с человеком, который очень отличался от всех, кого я встречал раньше.
6: Саша, здравствуй.
1: Привет.
6: Ты не хочешь позавтракать со мной?
1: У меня нет денег, Борис.
6: Я заплачу за двоих. Идем.
1: Ты очень добр ко мне.
6: Бог сделал меня счастливым, и я хочу давать, как Он дает.
1: Ты имеешь в виду, что Бог... Да что Он тебе дал?
6: Мессия дает новую жизнь, спасение.
1: А что такое спасение?
6: Саша, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Христе?
1: Ну, конечно. Знаю, что Он был хороший человек, что Его распяли на кресте 2000 лет назад. И что говорят, что Иисус воскрес, но не знаю, правда это или нет.
6: Я знаю. Господь воистину воскрес, ибо Он живет в моем сердце. Иисус Христос – это Бог-Сын, пришедший на землю умереть на кресте за грехи наши.
1: А в России нас учили, что Бога нет.
6: Саша, я тоже из России. Мне было 11 лет, когда наша семья приехала в Израиль. И я тоже не верил в Бога, но Он действительно существует. И единственный способ познать Бога – это обратиться к Нему лично, услышать Его слова, а не то, что о Нем говорят другие.
1: А как это сделать?
6: Читай Библию.
1: Но ее написали люди.
6: Кто написал «Войну и мир»? Толстой или Ручка? Библия написана Святым Духом Божиим. Люди были лишь исполнителями. Прочитай Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это Нагорная проповедь, очень важная часть Писания. В ней Иисус обращается к народу. Задумайся, не к твоему ли сердцу взывает мне Господь?
1: Мне нравился этот человек. Он был очень добр. Борис покупал мне лекарства, когда я болел, и пищу, когда я был голоден. Я думал про себя, если бы мне удалось стать таким же добрым, как он. Он дал мне Библию, и я читал в ней те места, которые он предлагал. Постепенно Иисус, Его слова и поступки вошли в мою душу. Я смотрел фильм о Христе, и слезы лились по моим щекам. Мне хотелось верить в Него. Но как? Однажды я присутствовал на службе, и пастор читал из Евангелия от Луки историю о блудном сыне. Я был уверен, что священник выбрал это место из Библии специально для меня.
7: Каждый из нас является блудным сыном, ведь все мы отделены от Бога грехом. Мы потратили наше наследство, безрассудно промотали его на никчемные вещи. В стихе 18 сын говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Жизнь блудного сына начинается меняться только тогда, когда он раскаивается в грехе. Вы не можете прийти к Богу в гордыне, говоря: «Я не так уж плох», ибо все согрешили, все, но Бог любит нас. И если мы исповедуемся в грехе, Он простит и очистит. В стихе 20 говорится: «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Бог видит нас. Бог видит нас, когда мы еще далеко от него и, заблудившись, погрязли в грехе. Послание к Римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог любит нас, и Он хочет нас простить. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы мы могли вернуться домой к Отцу Своему.
1: Я слушал эти слова и плакал. Я поверил в истину, что Иисус – Сын Божий. Это не могло быть ложью. Тогда я начал думать о своей жизни. Деньги всегда были моим кумиром, идолом, которому я поклонялся. Я задумался, мог бы я предать Иисуса, если бы завтра мне предложили миллион долларов?
6: Саша, у тебя такой отрешенный вид. О чем ты думаешь?
1: О деньгах. Они сам дьявол.
6: Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всякого зла.
1: И это правда. Любовь к деньгам разрушила мою жизнь. Я жил ради денег, я служил дьяволу и даже не знал об этом.
6: Из твоих слов видно, что сейчас ты познал истину.
1: Да, Борис, да. Сейчас я могу ручаться за себя. Я верю в Бога. Иисус Христос – Сын Божий, Он спас мою жизнь.
6: Слава Богу!
1: Слава Богу! Я никогда не продам свою веру.
6: Теперь ты по себе знаешь, что такое спасение.
1: Да, словно гора с плеч свалилась.
6: Я счастлив за тебя,
1: Борис,
6: друг.
1: Это лучший день в моей жизни. Бог преобразил меня. Я больше не пью и не курю. Я люблю изучать Божье Слово. Пишу маме и жене, высылаю им Библии. Мама недавно осталась одна, я помогаю ей деньгами. Еще раньше, утопая в пучине наркотиков, я в отчаянии кричал Богу: «О Господи, что мне делать?» А сейчас я знаю, что делать. Служить Богу и только Ему одному. Позвольте сказать вам, друзья, если вы не познали Господа Иисуса Христа, не ждите. Ибо ничто не сравнится с Ним.

послании к римлянам обещано, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению.

Дорогие друзья, мы ждем ваши письма, отзывы и пожелания. До новых встреч, и да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думнер.

мы начинаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Автор книги Джон Кросс в своем предисловии пишет: «Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных. Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение. Так тысячи людей получают своего рода прививку против Библии, того, что они о ней узнали слишком мало для правильного восприятия, но вполне достаточно для возникновения всяких недоразумений. В такой ситуации многие предпочтут не принять, а скорее сразу же отвергнуть Библию. Большинство же людей займут нейтральное положение и будут просто равнодушны к ней. Думая об этом, я старался воздерживаться от того чисто проповеднического тона, который многих раздражает. Я стремился помочь понять Библию, оставив исключительно за ним самим право делать выводы. Кроме того, я намеренно не стал смягчать остроту проблем, поставленных в Библии. И в тех случаях, когда она требует от человека принять решение, я постарался сформулировать вопрос как можно четче. То, что Библия хочет нам сказать, она излагает очень ясно. А потому моя цель заключается в том, чтобы избежать всякой двусмысленности. В результате я отказался от любых попыток выдержать дипломатический тон в изложении библейского содержания. «И слышавший, да скажет, приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение, глава 22, стихи 17 по 19. Тема нашей передачи — «Кто был этот путник на дороге? О чем он хотел рассказать?» Был знойный полдень. Жара заставила умолкнуть даже птиц. В оцарившейся тишине Клеопа ногой столкнул с дороги кусок засохшей глины, набрал полную грудь воздуха и, раздувая щеки, тяжело выдохнул. Вглядываясь в воздушную дымку, он едва различал очертания ближайшего холма. До их дома в Эммаусе оставалось всего несколько километров, но доберутся они туда уже после захода солнца. Разумеется, им стоило бы выйти из Иерусалима пораньше. 10 километров — это порядочное расстояние. Однако утренние события заставили их задержаться, чтобы точно все разузнать. Клеопе не очень-то хотелось в Эммаус, но сейчас это было лучшим выходом. Только бы уйти из Иерусалима, от беснующейся толпы, от римских когорт и от наместника Понтия Пилата. Голос друга заставил Клеопу очнуться от тяжелого раздумья. Его спутник сердился. Оказывается, он вынужден был уже дважды повторить свой вопрос. Всю дорогу они обсуждали события этого дня и вообще все, что пережили за последние годы. Казалось, уже ни одна деталь не ускользнула от их внимания. Клеопа шел усталый и подавленный. Его да нельзя смутило случившееся в те дни в Иерусалиме. Все стало непонятным, даже то, что казалось раньше таким ясным. Спустившись с холма, они добрели до поворота, где и повстречались с путником. Вечером того же дня, когда оба они, запыхавшиеся и разгоряченные, оказались, наконец, у своих товарищей в Иерусалиме, они не могли даже толком объяснить, как путник появился рядом с ними. Сначала Клеопа думал, что он вышел из-за большого придорожного валуна, но это не совпадало с объяснением его друга. Однако ни тот, ни другой не могли сказать точно,
откуда он взялся. Наконец Клеопа неуверенно предположил: «Да, он просто возник, ниоткуда». Слова его были встречены градом насмешливых замечаний насчет воздействия жары и палящего солнца. Но в одном Клеопа и его друг были твердо уверены: путник привел им многие стихи из древних библейских книг и в течение нескольких часов разъяснил их смысл так хорошо, что все события с самого начала до конца стали на свои места. Слова путника изгнали из их сердец все сомнения и уныния. Вдохновленные внезапно открывшимся им знанием, Клеопа и его товарищ поспешили назад в Иерусалим, чтобы рассказать своим друзьям об этом путнике. Ведь должны же они были каким-то образом донести до всех его слова, услышанные на дороге в Эммаус. Итак, что сообщил путник о Библии, книге, которая столь многих людей ставила в тупик? Ответ на этот вопрос вы найдете в самой Библии. А чтобы лучше разобраться, нужно последовать примеру путника и начать с самого начала. Постановка вопроса. Если подумать хорошенько, то приходишь к выводу, что это действительно вполне оправдано и даже просто необходимо потратить несколько часов своей жизни на то, чтобы разобраться в Библии. Ведь Библия может сказать нам очень многое о жизни и смерти. В течение многих веков она была своего рода бестселлером. Любой, кто считает себя образованным человеком, должен иметь, по крайней мере, общее представление о ее содержании. Но, к сожалению, авторитет Библии не столь высок, как мог бы быть. Виной тому не ее содержание, а пример тех людей, зачастую весьма известных, которые, заявляя о своей приверженности Библии, все равно поступают по-своему. Время от времени содержание Библии подвергается критике, причем нередко со стороны людей, имеющих самые благие намерения. И беда в том, что у этих людей не нашлось времени по-настоящему вникнуть в ее текст. Содержание Библии остается неизменным. Несмотря на доводы лицемеров и критиков, знакомство с ней очень полезно. Библия нужна нам. Она помогает человеку обрести душевный покой, выработать отношение к собственной жизни и смерти. Самое главное – ключ к пониманию Библии очень прост. Нужно начинать с элементарного. Допустим, вам поручено обучить ребенка математике. Ведь не начнете же вы сразу с алгебры. Сначала следует освоить самое легкое, а уж потом переходить к вещам более трудным. В самом деле, если человек путается в арифметике, то ему не освоить даже начал алгебры. Так же и с Библией. Не зная основ, вы не сможете достичь правильного понимания. Поэтому мы начнем с самого простого, а затем перейдем к более сложному. И каждая следующая глава будет опираться на знания, полученные в предыдущих. Уверен, что вам легко будет понять каждую главу моей книги. А если что-то все же будет неясно, то прошу вас, вернитесь к предыдущему тексту и прочтите его снова, чтобы все стало на свои места. Логическая цепь событий. Конечно, эта книга охватывает далеко не все, но тем не менее в ней рассказывается обо всех ключевых моментах библейской истории. А чтобы облегчить понимание, события эти выстроены в логической последовательности, как звенья одной цепи. И хотя эта логическая цепь включает в себя не все события, но те, которые мы будем рассматривать, образуют, взаимно дополняя друг друга, единое целое, единое библейское содержание. И если вы будете внимательны, то, перелистнув последнюю страницу этой книги, вы обнаружите, что слово Библии стало вам вполне понятным. Верить ей или нет, вам решать. Я, конечно, от всей души надеюсь, что вы поверите, но выбор за вами. Моя же задача состоит в том, чтобы помочь вам правильно понять Библию.
Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Кто был этот путник на дороге?» О чем он хотел рассказать? По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Ближе к делу. Библия рассказывает нам о многом. Ее можно сравнить с кулинарной книгой, в которой приводятся рецепты самых разнообразных блюд на все случаи жизни. Согласно одной из традиций, в Библии выделяют следующие темы: Бог, ангелы, человек и пророчество. Цель такого деления – облегчить понимание. Но здесь надо быть осторожным, поскольку, когда есть некоторое сходство между темами, у человека возникает соблазн самому комбинировать различные идеи, перенося понятия из одной сферы в другую, а это ведет к искажению исходного смысла. Читая кулинарную книгу, вы ведь не станете объединять рецепты приготовления печенки и выпечки только потому, что эти названия схожи. Представьте себе, что за блюдо получилось бы у вас. Так и с Библией. Если произвольно перескакивать от одной темы к другой, получится полный хаос. Мы рассмотрим основные вопросы, которых касается Священное Писание. И если вы разберетесь в них, то Библия станет для вас книгой, полной глубокого, но доступного пониманию смысла. Уникальная книга. Библия – книга уникальная. В этом нет никаких сомнений. Собственно говоря, это даже целая библиотека, состоящая из 66 книг. Один из авторов, рассуждая об уникальности Библии, приводит следующие данные. Библию писали в течение 15 столетий представители более 40 поколений, более 40 человек, в том числе цари, земледельцы, философы, рыбаки, поэты, государственные чиновники и так далее. Моисей, воспитанный египтянами, вождь израильского народа. Петр, рыбак. Амос, скотовод. Иисус Навин, военноначальник. Неемия, виночерпий. Даниил, первый министр. Лука, врач. Соломон, царь. Матфей, сборщик податей. Павел, раввин. В разных местах: Моисей в пустыне, Иеремия в темнице, Даниил во дворце, Павел в тюрьме, Лука в странствиях, Иоанн на острове Патмос, в различных обстоятельствах. Давид в период войн, Соломон в мирное время, и в дни радости, и в дни горя и отчаяния. На трех континентах: в Азии, Африке и Европе, на трех языках: еврейском, арамейском и греческом. И, наконец, эта книга охватывает сотни разнообразных тем, однако все в ней, от бытия до откровения, гармонично и последовательно изложено. Это одна неразрывная нить повествования. О том, что изложено в этой книге, я и хочу вам рассказать. Однако, на мой взгляд, у Библии есть еще одна особенность. И именно эта особенность делает Библию уникальной книгой. Библия утверждает, что она – Слово Божие. Авторы Библии часто называют ее Писанием. Они утверждают, что все Писание богодухновенно. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Понятие богодухновенности Писания заслуживает отдельного изучения. Как дыхание исходит от человека из самых глубин его существа, так и Писание исходит от самого Бога. Бог и Его Слово неразделимы. Вот почему Библию часто называют Словом Божьим. Пророки. Можно сказать, хотя это будет значительным упрощением, что Библия дошла до человека так: Бог сообщил определенным людям то, что хотел открыть о себе, и люди это записывали. Людей, через которых
передавалось Слово Бога, обычно называли пророками. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Евреям 1 глава, 1 стих. Сейчас принято считать, что пророк – это тот, кто предсказывает будущее. В библейские времена пророк был прежде всего вестником, передававшим людям слова Бога. Иногда его сообщение относилось к событиям грядущего, но такое бывало нечасто. Обычно сообщение относилось к текущему моменту. Бог руководил пророками, и они записывали именно то, что Он хотел. Но в то же время Бог позволял каждому из них записывать свое слово, слово Божье, в индивидуальной манере. Конечно, эти люди не имели права ни исказить что-либо, ни добавить что-либо от себя. Их книги ни в коей мере не были плодами их личной фантазии. Максимальная точность. Пророки записывали слово Бога на свитки из пергамента, то есть из шкур животных, выделанных особым образом, или папируса, волокон растений. Оригиналы их рукописей называются автографами. Поскольку такие автографы были не очень долговечны, то с них делали копии. Разумеется, все эти копии были рукописными. Переписчики очень хорошо сознавали, что перед ними Слово Божье, а потому копирование Библии стало одним из самых замечательных примеров точности. Записывая древнееврейский текст, переписчики применяли все мыслимые меры предосторожности, пусть самые сложные и нелепые, только чтобы добиться максимальной точности передачи. Они высчитывали количество букв в книге и отмечали среднюю по положению букву. Также они считали и количество слов, отмечая среднее слово. Это проделывалось и с автографом, и с копией, чтобы удостовериться в их полной идентичности. Переписчики работали крайне аккуратно. Когда были найдены написанные около 100 лет до рождения Христа свитки Мертвого моря, и их сравнили с рукописями, накопившимися за почти что тысячелетнюю историю переписывания Библии до 900 лет до Рождества Христа, то между текстами практически не обнаружилось существенных расхождений. Иосиф Флавий, иудейский историк первого века по рождению Христа, говорит о людях, переписывающих Библию, о том, как глубоко мы чтим эти священные книги нашего народа, свидетельствуют наши дела. Вот уже сколько веков прошло, а никто из писцов не дерзнул ни убрать что-либо из текста, ни внести что-либо от себя, ни что-либо изменить. Всем иудеям свойственно почитать эти книги божественными. Эти люди были абсолютно уверены в том, что любое искажение, внесенное в текст Библии, — преступление. Так что мы можем не сомневаться, что и сегодня перед нами тот самый текст, который некогда был записан пророками. Итак, по всем меркам Библия — книга уникальная. Поэтому совсем неудивительно, что ее постоянно цитируют, переиздают, переводят. Это самая влиятельная книга в истории человечества. Ветхий и Новый Завет. Приступая к обзору Библии, следует отметить, что она делится на два основных раздела – Ветхий Завет и Новый Завет. Исторически Ветхий Завет делился еще на две части – Закон Моисеев, его еще называют Торой, книгами Моисея, или просто Законом. Пророки позднее внутри этой части стали выделять еще Писание. Так что, когда в тексте Библии встречается словосочетание «закон» и «пророки», то речь идет о Ветхом Завете в целом. Ветхий Завет по объему занимает приблизительно две трети Библии. Последняя же треть Библии называется Новым Заветом. Слово Божье. Первое. Библия или Писание.

этого достаточно, чтобы привлечь внимание человека, пусть даже самого легкомысленного. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Псалом 118, стих 89.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней передаче вы услышите интервью с проживающим в Южной Америке жучком по имени Хищнец. Этот жучок – охотник на термитов. А затем мы расскажем о другом жуке. Его зовут Березовый трубковерт, и он, как видно, имеет математические способности.
2: Добрый день, жучок, малыш. Ты куда сейчас спешишь?
3: На охоту я иду. Дом термитов я найду.
2: А зачем тебе термиты? Мне об этом расскажи ты.
3: Рассказать? Зачем? О чем?
2: Для чего идешь к ним в дом?
3: На охоту я иду. Добывать себе еду.

0: Значит, ты охотишься на термитов?
1: Ну да.
0: Дорогой жучок, а не мог бы ты сейчас уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим радиослушателям более подробно о своей охоте на термитов?
1: Ну что ж, ладно, так и быть, расскажу.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, вначале, как тебя зовут?
1: Меня зовут Жучок-хищнец.
0: Жучок-хищнец? Потому что ты хищный?
1: Да, ведь я термитами питаюсь.
0: Ясно. А термиты – это такие крупные муравьи, живущие у вас в Южной Америке?
1: Верно. И они в термитниках живут, в своих домиках.
0: Термитники устроены наподобие муравейников?
1: Нет, не совсем. Муравейники рыхлые, а термитники очень твердые.
0: Понятно. Жучок-хищнец, скажи, пожалуйста, теперь нашим радиослушателям несколько слов о своей внешности.
1: О моей внешности? Я жучок коричневый. Туловище мое длиной 2,5 сантиметра. Вот у меня 6 ножек. Это чтобы быстро бегать.
0: А еще я вижу, у тебя 2 длинных усика есть.
1: Верно. А знаешь, для чего они?
0: Нет, не знаю.
1: С помощью их я запах гнезда термитов улавливаю.
0: Ах, вот как!
1: Да, термитов тут в нашей местности много водится.
0: Неужели ты любишь их есть?
1: Конечно. Я за один раз термитов 30 съедаю.
0: Ого! Ничего себе! 30 термитов съедаешь? Немного ли это для тебя, такого маленького жучка?
1: Нет. Как раз достаточно, чтобы плотно закусить. Ловить их, правда, непросто.
0: Непросто?
1: Нет, они очень хитрые, термиты-то.
0: И при том, тебе в одиночку, наверное, небезопасно к ним в дом лезть. Ведь их там очень много, могут закусать.
1: Верно. Так просто к ним приходить нельзя.
0: А как же?
1: А я один хитрый трюк применяю, когда на охоту иду.
0: Хитрый трюк? Какой? Расскажи, пожалуйста, жучок, об этом подробнее.
1: Ладно. Подхожу я, значит, к термитнику. А ты знаешь, из чего термитник построен?
0: Из чего термитник построен? Ты сказал, из какого-то твердого материала.
1: Да, из такой вроде глины.
0: Я помню, читала, что термитники бывают высотой около 3 метров.
1: Верно, верно. Высоченные строят. Небольшие насекомые, а такие себе громадные дома возводят, и стенки крепчайшие.
0: Ну и как же ты, жучок, термитов ловишь?
1: Как? Замаскировавшись.
0: Под термита маскируешься?
1: Нет. Не то. По-другому.
0: А как же?
1: А я вот что делаю. Прежде чем термитов ловить, я к их дому подхожу и крошечные кусочки откусываю.
0: Крошечные кусочки откусываешь? От чего?
1: От стены термитника. Откусываю маленькие кусочки глины.
0: Ах, вот оно что! И зачем это?
1: А это для маскировки. Эти маленькие кусочки глины я затем на свое туловище приклеиваю.
0: Да что ты?
1: Да.
0: Интересно. Скажи, а как же ты эти кусочки стены термитника к себе прикрепляешь?
1: А с помощью слюны.
0: Вот как?
1: Да. Обляплюсь этими кусочками термитника, и тогда уже к термитам лезу.

0: Ну и как тебя жучок-термиты встречают? За кого они тебя принимают? На термита ты ведь все равно не похож.
1: Не похож. Не похож. Ну и что ж? А термиты на меня и не смотрят.
0: Почему?
1: Потому что они не видят. Слепые они.
0: Ага, вот в чем дело. Но кажется, у них хороший нюх.
1: Точно. Нюх у них прекрасный. За 1,5 километра могут некоторые запахи улавливать.
0: Значит, и тебя они могут по запаху обнаружить, когда ты к ним в гнездо лезешь?
1: Ничего подобного. Про маскировку-то помнишь?
0: Помню, но...
1: Вот то-то и оно. Обклеившись кусочками гнезда термитов, я и пахнуть начинаю, как их гнездо.
0: Ага, теперь ясно.
1: Да, их термитник ведь свой особый запах имеет.
0: Понятно. Значит, ты, замаскировавшись, пахнешь как термитник?
1: Совершенно верно.
0: Здорово придумано.
1: Так маскироваться меня мой создатель научил.
0: Согласна.
1: Да. И в таком замаскированном виде, а главное, с таким привычным для термитов запахом, я и подкрадываюсь к одному из входов в термитник.
0: Подкрадываешься?
1: Да, подкрадываюсь и у входа подкарауливаю.
0: Термита подкарауливаешь?
1: Конечно.
0: Ну и что дальше?
1: А дальше термит из дома выбегает и мне в лапы попадает.
0: И ты его ловишь?
1: Я его своим хоботком прокалываю.
0: Ух ты, жучок, у тебя есть острый хоботок?
1: А как же, недаром меня зовут Хищнец. У термита самое вкусное в середке. Вот я всю середку его и заглатываю через свой хоботок.
0: Ничего себе, Хищнец! Что же от термита остается?
1: Только его внешняя оболочка.
0: Прожорливый ты, жучок! Ты сказал, что ты подряд съедаешь 30 термитов?
1: Верно. Используя оставшуюся от термита внешнюю оболочку.
0: Да? Как это?
1: А вот как. Держу я эту самую его оболочку передними лапками и опять подхожу к входу в термитник.
0: А это не вызывает тревогу у термитов-охранников?
1: Нет, ведь когда я подхожу к входу в термитник, охранники-термиты улавливают лишь знакомый им запах термитника.
0: Это потому, что ты, жучок, с ног до головы обклеен кусочками термитника?
1: Ну, конечно.

0: Ясно. И что дальше?
1: А затем я выставляю перед собой оболочку, оставшуюся от термита, и просовываю ее в дверь термитника.
0: Зачем?
1: А это вроде приманки.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Да, термитов это нисколько не пугает, потому что они улавливают лишь знакомый им их собственный запах.
0: Ну и что?
1: И кто-нибудь из термитов обязательно подползает к оболочке термита, которую я держу, обнюхивает ее и хватается за нее.
0: А ты?
1: А я этого другого термита наружу и вытягиваю.
0: И тоже поедаешь?
1: Да. А оболочку его использую, чтобы поймать следующего.
0: И так 30 раз?
1: Да, 30 раз. 30 термитов съедаю, и тогда уже сытым себя считаю.
0: Ишь ты, хищнец! Скажи, жучок-хищнец, а что было бы, если бы ты не замаскировался, не обклеил себя кусочками термитника?
1: Если бы я подошел ко входу термитника незамаскированным, термиты учуяли бы мой запах.
0: Чуждый им?
1: Да, и выслали бы навстречу мне термитов-солдат.
0: Солдат?
1: Да. Знаешь, в гнезде термитов есть рабочие термиты и солдаты-термиты.
0: А, да-да, я читала об этом.
1: Ну вот, а у термитов-солдат есть острые клешни.
0: Жучок, и что было бы, если бы термиты-солдаты выскочили из термитника и набросились на тебя?
1: Они бы меня съели!

0: Да, если бы я не умел маскироваться, они бы меня съели. Но мой творец научил меня маскироваться. Соответствующие инстинкты меня вложил.
1: Это, наверное, чтобы ты препятствовал чрезмерному размножению термитов?
0: Верно. Чтобы я экологическое равновесие в природе поддерживал.
1: А тебе самому трудно было бы придумать такой прием маскировки?
0: Конечно, трудно. Невозможно. Это слишком сложно для меня, такую маскировку изобрести.
1: Жучок-хищнец, а ты обучаешь твоих детей этому своему приему маскировки?
0: Нет. А зачем? Мои дети уже со дня рождения знают, как маскироваться. Ведь информация об этом заложена в их мозг нашим создателем.
1: Понятно. Скажи, жучок-хищнец, а не жалко тебе термитов?
0: Ну, что поделаешь? Я ведь ими питаюсь. Вы, люди, тоже мясо едите. Например, коровье мясо.
1: Это верно.
0: Вы, люди, животными питаетесь, а животные друг другом. Но вначале было не так.
1: Я знаю. Об этом в Библии сказано.
0: Да. Первоначально люди и все живые существа питались только растительной пищей. Но из-за грехов человеческих все изменилось.
1: Да, многое на земле изменилось, многое испортилось. Проклята земля за тебя, было сказано Богом человеку, не захотевшему избрать путь добра.
0: И мы, звери и насекомые, из-за этого страдаем.
1: Да, в Библии говорится, что все живые существа совокупно стенают и мучаются до ныне. Но придет такое время, когда люди и животные снова перестанут бояться друг друга.
0: Правда?
1: Да, в библейских пророчествах о втором пришествии Спасителя говорится: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, так получилось, что в сегодняшней передаче разговор идет в основном о насекомых. Узнав о способностях жучка-хищнеца, опытного маскировщика и охотника на термитов, давайте теперь послушаем про другого жучка, березового трубковерта. Этот жучок, по-видимому, наделен математическими способностями.
2: Жуков в природе много, разных. Около 300 000 видов. Это примерно в 6 раз больше, чем всех позвоночных животных, рыб, земноводных, рептилий, птиц и зверей. Удивительными способностями наделены некоторые жуки. Вот, например, жук-математик, березовый трубковерт, невелик, всего каких-нибудь 3-4 миллиметра от хоботка до конца брюшка. Изготовляя приют для потомства, этот жучок всякий раз решает трудную задачу дифференциальной геометрии – построение эволюты по данной эвольвенте, то есть построение такой кривой линии, которая является линией центров кривизны для другой кривой. Обходится жучок без чертежей и сложных расчетов. Инстинкт подсказывает ему, как надо надрезать лист березы, чтобы свернулся он в трубку, точнее, в конус. Если эволюта, то есть требуемая кривая линия, на зеленом листе построена правильно, конус, выкроенный из него, не развернется. При всех других вариантах разрезов развернется быстро. Теплым майским днем жучиха-трубковерт принимается за работу. Отступая немного от черешка листа, впивается в него острыми челюстями и, пятясь задом, ведет первый дугообразный надрез. Закончив его, переползает на другую половинку листа и его надрезает, но по менее изогнутой кривой. Завершив эту кройку, возвращается туда, где начала работу, и сворачивает отсеченную от выкроенного сектора половинку листа в узкий конус из 5-7 крутых витков. Затем точно так же закручивает вокруг конуса другую надрезанную половинку листа, но вертит ее в обратную сторону. Получается плотный зеленый кулек. Жук в него влезает, откладывает там 3-5 желтоватых яичка, выбирается наружу и сворачивает рулончиком нижний край конуса, запирая вход в него. Вся математически точная работа закончена за полчаса. Но жучиха одним конусом не удовлетворяется. Скоро принимается за второй, третий лист, и столько их скрутит, насколько у нее сил хватит. К тому времени, когда заключенным в конусе личинкам приходит пора окукливаться, ветер и дождь срывают с веток побуревшие футлярчики. Падают они вниз. Из них вылезают личинки и зарываются в землю, где и превращаются в куколок. А те, как заведено, дают начало новому поколению жуков-математиков. Вот ведь дивное дело — построение эволюты на березовом листе. Впрочем, не только на березе, но порой и на грабе, буке, ольхе, орешнике с бездумной легкостью решаются те же сложные задачи. Усложненные еще и тем, что форма листьев у названных деревьев иная, чем у березы.
1: Можем ли мы утверждать, что жучки-трубковерты сами научились надрезать листья по точно рассчитанной кривой? Неужели они изучали геометрию? Нет, конечно. И геометрию они не учили, и сами догадаться, по какой линии лист лучше разрезать, не могли. Так что опытными математиками их всерьез считать нельзя. Однако с задачей своей справляются они блестяще. Кто же научил их этому? Кто наделил жуков-трубковертов соответствующими способностями? Видимо, в них заложены специальные разумные инстинкты, заставляющие их так поступать. Но, как мы знаем, ничто разумное не возникает без участия разума. Научить жучков-трубковертов действовать с математической точностью мог только их разумный создатель, великий Бог, творец природы.
2: Наблюдая за повадками разных животных, натуралисты часто поражаются, как точно и разумно живые существа решают некоторые свои проблемы. Сегодня мы слышали о жизни двух насекомых – жучка-хищница и березового трубковерта. Оба этих жучка, как видно, умеют выбрать самое правильное решение. Жучок-хищнец, охотник на термитов, знает, как подкрасться к входу в дом термитов, не вызвав у них ни малейшего подозрения. Для этого жучок-хищнец применяет самый разумный метод. Он маскируется, облепившись кусочками термитника. А жук-березовый трубковерт, обходясь без сложных математических расчетов, надрезает березовый листочек для своего гнезда как раз по нужной кривой, то есть самым удачным иррациональным способом. Однако оба эти жучка действуют так разумно не благодаря собственному разуму, а лишь слепо повинуясь инстинктам, разумным инстинктам, заложенным в них Создателем. Ну а нам, людям, Бог даровал разум, способность мыслить и принимать различные решения самостоятельно. И, конечно, каждому человеку хотелось бы как можно чаще принимать решения правильные, наиболее разумные. И не только в земных практических делах, но и в вопросах духовных дал нам Бог свободу выбора. Добро ли творить или делать зло? Избрать ли путь веры и праведности или следовать путем неверия и греха? И Создатель хочет, чтобы мы приняли правильное, мудрое решение, избрав путь веры, надежды и любви. В Библии сказано, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Путь добрый — это путь послушания Богу, это жизнь по воле Его. Избрать этот путь — значит осознать личную ответственность перед Богом за все свои дела. Это значит, отказавшись от зла, стремиться творить добро. Путь добрый — это путь веры в Иисуса Христа, исполняющего сердца наши любовью к людям, стремлением к добру. Христос сказал, «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Верь ему, верь ему, и он придет. Только очень верь, верь, и в счастье распахнет солнечную дверь. Выйдет избранный встречать новою весной, чтоб во славе обвенчать вечность с душой. Верь тому, кто пострадал в правоте своей, кто на смерть себя отдал за грехи людей. Верь тому, кто вознесен к звездным далям был. Верь ему, достоин он веры и борьбы. Сердце запад и восток ты в мольбе открой. Труден путь, но недалек, и Господь с тобой. Образ мира пролетит, смолкнет шум страстей и на небо восхитит Бог своих детей. Там душа не заболит, не прольется кровь, там, как светоч воцарит радость и любовь. И, ходя среди невзгоды, ты грустишь теперь. Верь ему, и он придет, только очень верь.

Он рожден для нашего спасения. Он принес на мир и благодать, сам прошел долины унижения и от мира должен пострадать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Он рожден, чтобы над земной планетою знамя христианское водрузить. Христиане, слышите? Поэтому нам должно страдать, терпеть, любить.

чудо в рождественскую ночь. Отец в тюрьме, а мать давно больна. Грустна, печально маленькая дочка. Сегодня ночь темна и холодна. Горит звезда, как золотая точка. Мать говорит: «Иди, скажи ему, что нас гнетут болезни, страх и горе. За тяжкий грех посажен он в тюрьму, за то, что был в бандитской страшной своре. Сегодня праздник. В мир пришел Христос. Всем ангелы сулят благоволение, а нам нужда. Нам реки горьких слез, и не горят последние поленья. Мы стерпим это, доченька моя, но только б наш отец переродился. Иди к нему, надежды не тая, проси, чтоб он, раскаявшись, молился. Я буду ждать. А если смерть придет, скажу ей, скоро дочь должна вернуться». Замедлил ныне солнечный восход, от холода у крошки слезы льются. Она идет, на пальчики дыша, влекут огнями елочными окна, надеждой встречи светится душа. Шаги во мраке ночи расторопны. Вот и тюрьма. Какой огромный дом! Нет в городе еще такого здания и часовой у будки за углом, чтобы охранять бездонное страдание. Пусти туда, там мой родной отец. Мать истерзали и болезнь, и горе. От просьб таких растопится свинец. Дрожит слеза в солдатском добром взоре. Ну что ж, иди, сегодня Рождество. За милосердие кто меня накажет? И в сердце бедной крошки торжество, и как-то вдруг теплее стало даже. Пропущена смотрителем она, перед любовью падает преграда. Отец вот здесь, и радости волна омыла сердце от тоски и яда. Стук в дверь. Проснитесь, номер 107. К вам на свидание дочь пришла родная. Пред ней отец. О, Боже, что со мной? Какое чудо! Сказка неземная! Как сладко ей в объятиях отца, в промозглом и холодном коридоре. Пусть это счастье длится без конца, и вспыхнет свет, где было только горе. Меня послала мама. В эту ночь ей хочется, чтоб ты молился Богу. Христос желает узникам помочь и указать им новую дорогу. Спасибо ей, спасибо и тебе. Я понял все. Давай молиться вместе. С минуты этой пусть в моей судьбе не будет зла, насилия и мести. Родившийся вот в эту ночь, Господь, роди меня для новой светлой жизни. Дай силу мне соблазны побороть. Веди меня к своей святой отчизне. Он на коленях, рядом с ним она, единственная милая малютка. Обезоружен Богом сатана. На дочь с отцом глядит смотритель чутко. Ну вот и он колени преклонил и Господу вознес свои моления. Всех в этот миг Господь благословил. Дороже жизни были те мгновения. Что хочешь матери ты передать? Скажи, что я не тот, кем был когда-то. Спасла меня от бездны благодать. В любом враге теперь я вижу брата. Я выйду очень скоро из тюрьмы, так сердце мне подсказывает ныне, и заживем счастливой жизнью мы, что плод любви растить в былой пустыне. Бежала на заре она домой, счастливой всех детей на этом свете. Ах, мамочка, другим стал папа мой и разорвал дьявольские сети. Теперь тебе не нужно умирать. У нас начнется скоро все иное.
покинь свою скрипучую кровать, чтоб пережить блаженство неземное. Воскресла мать от радости такой, лежащей в яслях, возродил бандита. На смену бурям наступил покой, и жизнь любовью стала плодовита. Аминь.

О, грешник, в жизни суетной, внемли святым словам Христа. Он верный щит, покров он твой, в нем благ и силы полнота. И вопрошает он тебя: о, грешник, любишь ли меня? Ты был рабом страстей и зла, в грехе лежал ты погружен. Но мною ты освобожден, любовь моя тебя спасла, и путь твой освещаю я. О, грешник, любишь ли меня? Родная может мать забыть любимца сына своего и может даже погубить, изгнавши из дому его. А я был изгнан за тебя, но верь, не изгоню тебя. Ты зову моему внемли, прими святую благодать, и искушение земли ты будешь верой побеждать, и я возьму к себе тебя. О, грешник, любишь ли меня? О, Боже, постоянно я скорблю и мыслю лишь о том, что не горит душа моя святым к тебе любви огнем. Ты любишь сильно так меня, о, научи любить тебя!

Темная ночь опустилась на землю, звезды сияют на тверди ночной. С радостью глазу их корнему внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то, в святом Вифлееме, кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как к дивной поэме мир относиться привык уж давно. Грустно на сердце, становится жутко. Снова над миром сгустилась гроза Божьего гнева. Жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель, вечную жизнь Он с собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия, всех призывает, придите ко мне. Всех нас зовет к покаянию распятия, чтоб не страдать в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие холод, сердце Христу поскорее открой. Ныне, покуда ты силен и молод, в сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью глазу я горнему внемлю, чтобы порвать нам с мирской суетой. Аминь.

В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается, даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается, даром на распахнутые полосы льется дождь со щедростью обильной, даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром птичьим пением наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Но всего дороже, драгоценней нам в подарок Богом преподнесено. В Иисусе вечное спасение, принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог тебе склоняется, и пойми, что как свет солнца ясного не ценою денег покупается, в нашей жизни самое прекрасное.

Маме, в розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не отплатится, мама моя».

Маленькая девочка, посещавшая неоднократно молитвенные собрания верующих, была очень озабочена спасением души своей. Отец же ее, некогда любивший и сам посещать эти собрания, охладев, возненавидев все то, что относится к вере, воспретил ей посещать их. Она была этим огорчена, но оставалась послушной требованиям отца. Но вот, когда опять происходило обычное собрание, она не выдержала и не могла оставаться на месте спокойно. Улизнув незаметно из комнаты и перепрыгнув через забор, она очутилась в собрании, присоединилась к молящимся. Вскоре отец заметил ее исчезновение и побежал за ней. Найдя ее в собрании на коленях среди молящихся, он пришел в ярость и с гневом схватил ее, чтобы понести домой. Дитя же, взглянув на него взором, сияющим небесной радостью и любовью, сказала: «Папа, ты пришел слишком поздно. Я уже успела отдать мое сердце Спасителю Иисусу». Эти слова размягчили жестокое сердце грешника. Он пал вместе с дочерью на колени, громко взывая о спасении, и тут же нашел своего Спасителя, которого раньше не хотел знать. Смелое свидетельство, наполненное любовью свыше, всегда победит.

только одно может воспрепятствовать твоему вечному спасению. Знаешь ли ты, что именно? Ты поспешишь ответить: «Знаю, это грех». Нет, это не грех. Хотя бы ты был жутким грешником и многократным убийцей, хотя бы вся твоя прошлая преступная жизнь была чернее сажи, темнее ночи. Тогда, вероятно, окружающая меня безбожная среда помешает моему вечному спасению и увлечет меня в преисподнюю. Нет, окружающие тебя люди, пусть они будут безбожники и бесчеловечные, они не могут помешать твоей вере во Христа. Тогда никто другой, как сам сатана. Нет, даже сатана при всей своей силе и при всем своем желании погубить тебя не может помешать тебе принять Христа твоим личным спасителем. Тогда что же это? Слушай, друг, никто и ничто во всей вселенной не помешает твоему вечному спасению, кроме твоей собственной воли. Никто не избавит тебя от жизни греха, если ты сам не возжаждешь этого избавления. Тебя не спасет даже Христос, если ты сам не пожелаешь принять Его спасительного искупления. Ни один евангелист не обратит тебя ко Христу, хотя бы вокруг тебя каялись и обращались толпы грешников, если ты не захочешь этого обращения и возрождения свыше. Сам Бог, давший тебе свободную волю и право выбора вечной судьбы по своей божественной справедливости, не может спасти тебя против твоего личного желания. Ты спросишь в недоумении: «Так неужели моя человеческая воля имеет в деле спасения души такое решающее действие?» Да, Бог дал тебе свободную волю, как ключ от темницы греха, узником которого ты являешься, и от тебя зависит, воспользуешься ли ты этим ключом для спасения или для погибели. Сколько раз хотел я и собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Иерусалимляне могли спастись, но они не захотели. Хочешь ли ты, дорогой слушатель, каково твое решение? Каков твой выбор? Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь. Второзаконие 30:15.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

хоть годы кружат карусель. На закате жизни. Земные годы движутся к закату, и сединой покрыта голова. На долю вашу выпали утраты, гонения и лживая молва. Со старостью болезни агрессивней потачивают плоть, но добрый дух уничтожает всякую пассивность, не поразил, чтоб душу сна недуг. Вы жили нам примером, дорогие, служение верного и пламенной любви, и постоянно Господу молились о юных душах Божией семьи. Мы ваших также нуждаемся в молитвах, поддержки дружеской и теплоты в глазах. Пусть сединою головы покрыты, душа же не стареет никогда. Земные годы движутся к закату, а ваша жизнь так Господом богата.

Ненавижу войну. Ненавижу войну и прощаю всем, кто в дом мой приносит беду. Может, так я войну прекращаю и со светом по жизни иду? Может, так я, Господь, утверждаю, что уродливо всякое зло? Так пожару тропу преграждаю, проповедую этим добро и несу поруганье, обиды, словно честь с распятия Христу. Ведь душою и сердцем мне видно, как Христа прибивают к кресту. Беспросветно живущие злобой, в недовольстве, корысти, вражде, помогаю любовью я, чтобы не царила неправда нигде. Не хотим человеческой крови, детских слез, неустройства, вдовства, ведь добро побеждает любовью, утверждая, что правда жива.

Пока восходит солнце, буду жить. Пока восходит солнце, буду верить. И настежь створки вымершей души вновь раскрывать, как днем весенним двери. Пока восходит солнце, буду петь о счастье знать Христа и быть любимой, все небеса для вечности иметь и сердцем улетать своим за ними. Пока восходит солнце, буду ждать ответа на мои молитвы и в смиренье, уныние и немощь побеждать и верить в непреложность воскресенья.

Мне разум запрещает, не люби, а сердце любит, вопреки запрету. И алых парусов моих очки все не меняют яркости и цвета. Усталость и забытость не всерьез, не в счет. Все реки слез и всех печалей. Я верю в миллионы алых роз, которые хранятся за мечтами. Я жду, я доверяю красоте, создателю надежды поверяю, и нет меня счастливее нигде, пока любовью жизнь я измеряю. Я жду, не унывая, не спеша, чтоб ни было, поутру выйдет солнце, расправит паруса моя душа, и счастье быть любимой вновь вернется.

А может, и пора молчать, пора не мучиться, не плакать, пора не верить, не мечтать и видеть зло во всем и всяком. А может быть, пора любить одну себя и вторить прочим? А что же значит быть? Зачем тогда и дни, и ночи? К чему название человек, призвание действовать сознанием? И нужен ли грядущий век, что приоткрыт сегодня нами? Зачем сквозь боль добро творить и знать, иначе ты не можешь? Зачем бездумным говорить, коль вряд ли этим им поможешь? Не знаю, верую, живу, пою о красоте Иисуса, пусть даже голос свой сорву, пусть даже струны все порвутся.

за хлеб война, и за питье, и за безбедное житье, война за место на земле, за проживание в тепле, война за золото, за все, что власть и средства принесет, война идей, война миров, и даже за Господень гроб, война за гору Елеон, куда обещано Христом вернуться, но кругом война, и в душах, и в сердцах она в делах, весь мир в крови, ни понимания, ни любви, и только то, что он грядет, мне силы ждать его дает, дает любить безумный мир, что изуродован людьми, дает с надеждой света ждать и зло любовью побеждать.

на разрыв, на страдания, на презрение крест, так живут в уповании, дарят солнце окрест. Возжелавшие радости неземного венца, плодовиты до старости и сильны до конца. Изнемочь невозможно им, ведь погаснуть нельзя. В это время безбожное так нужна их стезя. Не уйти, не отчаяться, а надеждой светить. Эти души рождаются, о Творце говорить.

Свобода, может быть, и дело, но как понять, но как принять? Вокруг свободы без предела, и зла, как видно, не унять. Свобода совести и нравов, свобода действий до войны, и волны ужаса по странам сильнее бешеной войны. Свобода от любви и правды, от обязательств долго нет, и не на рай, на дебри ада стал походить наш белый свет. Есть у Творца совсем другая свобода каждому из нас. Нести земле крупицы рая, творя добро здесь и сейчас.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха: «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых? И что вы тоже воскреснете из мертвых? И что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой, так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде в браке, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира или после смерти неисцелившегося родственника или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «Верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11.1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии «не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви «никто не может отлучить нас от любви Божьей» Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении «пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную». Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способностью расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику. Если надо наполнить чайник, мы идем к крану с водой. Он источник воды. Если мы хотим укрепить ослабевшие мышцы, мы идем в спортзал. Там источник укрепления. А что является источником веры? На этот источник указывает Деяние 3:16. И вера, которая от Него. Значит, если ослабела вера, надо вернуться к ее деятелю, самому Богу, и попросить также, как апостолы, «умножь в нас веру» Луки 17:5, или так же, как отец от рока, «помоги моему неверию». Нельзя самому произвести в себе веру, выдавить ее из себя. Это будет что-то свое, а не Божие. А Иисус призывает, имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он, своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за Его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса,
в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. В заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры. «Чтобы не оскудела вера твоя» — Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

и мои сыновья были там. Хотела я в этот раз помочь кому-нибудь, и пока думала, моя дочь Анна мне говорит: «Мама, посмотри, сколько людей желают эту газету получать. А ты спрашиваешь, куда бы тебе пожертвовать?» И решила я всех своих детей подписать на забытый алтарь. И еще очень хотелось бы, чтобы вы подписали на две газеты кому-нибудь в тюрьме. Очень рада, когда эти души находят утешение, наставление, а некоторые ободрение. Мне 77 лет, и я хочу еще послужить Господу, во-первых, молитвой о своих и не своих детях, за заключенных, чтобы Господь еще многих помиловал. Мои двое сыновей тоже находятся в тех местах. Подпишите, пожалуйста, пожизненно заключенных. Анна Ви.

Прошу помолиться. Воспитала я троих детей. Дети выросли, разъехались. Живу теперь одна. У меня 8 внуков. Старший сын с Господом, но дочь и младший сын еще противятся. Большую опасность чувствую за младшего сына. Он любит мир и хочет взять от него все. Любит выпить, погулять, покурить. У него 3 сыновей. Мальчики очень нуждаются в отце, а он в них, видимо, нет. Прошу, молитесь о моем сыне, чтобы он принял Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Светлана Ге, Беларусь. Мой брат пока не верующий, но сейчас его сердце более открыто для Бога. Он серьезно заболел. 4 месяца он пролежал в больнице. Левую сторону парализовало. Врачи сказали жене, чтобы она готовилась к худшему. Но я, мои дети и церковь молились, и Бог помиловал. Я всегда жене брата говорила, что в руках Бога жизнь человека. Надо только верить, молиться, просить милости. Слава Богу! Парализация отошла. Брат снова ходит. Это долгая история. Благодарна Богу за его любовь, милость и долготерпение к нам, людям. Нина Р. Что произошло со мной в минувшем году? С 10 июня 2011 года и по 1 июня 2012 года безработная. С 1 июня и по 13 августа работала. С 13 августа и по сегодняшний день на больничном. Рак. Неоперабельный. Что не похоронили в августе – чудо. Что жива еще и сегодня – чудо. Что дальше – неизвестно. Но Бог знает. Церковь молится. Друзья помогают. Милостей Божьих не перечесть. Слава Господу за каждый вздох. Пусть в моей жизни исполнится Его воля. Благая, угодная и совершенная. И. М. Каждый первый вторник месяца – день поста и молитвы читателя алтаря за наших и не наших детей –

Квартиранты. Молюсь о тех благотворительных людях, которые заботятся о подписке неимущим. Благодарю Бога, что через эти души Он сам являет нам, неимущим, свою великую милость и любовь. Особое назидание и наслаждение получают от рубрики «Тихие беседы». Невероятную радость приносит мне поэтическая рубрика, потому что я очень люблю стихи. Передаю большой христианский привет и пожелания обильных Божьих благословений Юлии Задорожной и ее семье. И всем-всем, кто пишет свои статьи и стихи или просто письма, спасибо. Читаю все с большим удовольствием и благодарна Господу, что у Него есть такие благословенные дети. Этот рассказ – реальная история из жизни. Наташа Поперечная. Лидия Алексеевна была сегодня дома одна. Впрочем, это стало уже обычным с тех пор, как коварная болезнь сковала ее тело и приковала к постели и инвалидной коляске. Она была благодарна Господу, открывшемуся ей некоторое время назад. Теперь одиночество ее не так тяготило, так как постоянно чувствовала его присутствие. Да, у нее были еще квартиранты. Ну как квартиранты? Только что жили у нее, но платы с них она не брала, на том условии, что будут помогать ей в быту. Лидия Алексеевна дала объявление через Красный Крест, что примет с таким условием хороших людей к себе на квартиру. И на ее объявление первыми откликнулись Виталий и Жанна, молодая семейная пара, приехавшая из села в столицу, подзаработать немного денег для семейного бюджета. Лидия Алексеевна не стала ждать других претендентов на свое предложение, так как понимала, что желающих будет немного, а молодые люди были простыми и сердечными. Сегодня Виталий и Жанна, как обычно, рано утром поднялись, чтобы быстрее управиться с домашними хлопотами, помочь Лидии Алексеевне пересесть с кровати в коляску и приготовить ей завтрак. Они работали в одной фирме. Виталий шофером, а Жанна уборщицей. Лидия Алексеевна с утра чувствовала сильную скованность в теле. Это, наверное, от осенней непогоды, которая разгулялась за окном. Лидия Алексеевна еще не хотела завтракать, и, оттолкнувшись от кровати, потом от стола, на котором стояла тарелка с жареной картошкой и маринованным огурцом, она подобралась ближе к окну, прижав укрытые плетом колени к батарее. Она смотрела на мелькавших за окном прохожих. На бабушку, ведущую внучку в садик, на бегущего студента с сумкой через плечо, на пожилого человека, подходившего к своему авто. У него наверняка тоже были свои дела. За окном моросил мелкий дождик. Пронизывающий ветер швырял по тротуару пожелтевшие листья. Согревшись немного возле батареи, Лидия Алексеевна подъехала к столу, с неохотой поела, приняла лекарство, запив компотом, а затем стянула скрученным болезнью руками со стола большого формата книгу, на которой крупными буквами было написано «Псалтырь». Эту книгу с крупным шрифтом подарила ей подруга по несчастью, такая же одинокая и больная женщина. Лидия Алексеевна любила читать, а в последнее время, заинтересовавшись духовной литературой, была благодарна подруге за псалтырь, который она клала себе на колени, так как руки плохо слушались, и с удовольствием читала. Через некоторое время позвонила подруга Валя, с которой они общались почти ежедневно. Они с Валей рассуждали о том, как прекрасен Господь, распределяя духовные дары своим детям. Одни могут благовествовать, другие писать стихи, третьи прекрасно петь. Лидия Алексеевна смущенно спросила Валю, какие же дары Господь может доверить им в их положении, они же не могут ничего. Валя радостно сказала в ответ, «Я думаю, что главное найти свой дар, свой талант, данный Господом, а он обязательно дается каждому человеку, верующему». «А как же мы?» – продолжала допытываться Лидия Алексеевна. «Ну, например, рассуждала Валя дальше.
Я могу молиться о своих непокаявшихся детях, а вы о своих квартирантах или о соседях, живущих сверху, которые любят по вечерам устраивать вечеринки, мешая отдыхать живущим рядом, или о прохожих, спешащих по улице. А еще я думаю, продолжала Валя, что самое главное проявление духа – это не дары, а плоды. И прочитала: «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Галатам 5:22-23. Лидия Алексеевна согласно кивала головой. «Это действительно так, Валюша. Помнишь, как Христос сказал: «По плодам их узнаете их»?» В это время к Вале кто-то позвонил в дверь. На этом их разговор закончился. В ноябре темнеет быстро. Лидия Алексеевна попыталась дотянуться до включателя, чтобы включить свет, но не смогла. Так и осталась сидеть в темноте. Благо, что включили уличные фонари, свет от которых попадал и в ее комнату. Ничего страшного, сейчас придут Виталий с Жанной, они все вместе поужинают, и ей уже не будет так скучно. Квартиранты приходили примерно в 17:00, самое позднее – в 17:30, так что ждать не так уж и долго. Но вот на электронных часах высветилось 18:00, 19:00, а их все не было. Когда на часах было 19:45, Лидия Алексеевна очень рассердилась. Конечно, она понимала, что молодым людям хочется погулять, но это же никакой совести, ответственности. И что они вообще себе думают? Помнят ли о ней? Больная женщина сидела у окна голодная, в мокром пемперсе, и время от времени нетерпеливо поглядывала на электронные часы, которые светились в темноте. Но когда на часах высветилось 20:30, Лидия Алексеевна не на шутку распереживалась. Вдруг с квартирантами что-то случилось, а она тут надумала злиться. Наверное, сейчас надо помолиться о них. Ведь как раз об этом они с подругой рассуждали утром. Время неумолимо бежало вперед. Никаких звонков или весточек от молодых людей не было. Теперь Лидия Алексеевна успокаивала себя мыслью, что если бы что-то случилось с ее квартирантами, ей бы уже сообщили. Сама она в такое позднее время звонить никуда не решалась. Кого беспокоить в такую пору? Лидия Алексеевна склонилась на подоконник. Ноги занемели за день, позвоночник болел, как будто по нему прошли сверлом. Она заплакала от навалившейся усталости и саможаления. Лидия Алексеевна недоумевала, почему Господь допустил ей это испытание. И мысленно молилась: «Господи, если все происходящее угодно Твоей воле, то, пожалуйста, помоги мне это пройти, вынести, вытерпеть. Пожалуйста, помоги». Женщина не дала воли слезам, поскольку понимала, что ей от этого будет еще хуже, потому что ко всему добавится еще и головная боль. Вытерев слезы, она успокоилась и не заметила, как уснула. Проснулась от шума и брани на лестничной клетке и догадалась, что это возвратился домой ее пьяный сосед. Посмотрела на часы. 2:00. Лидия Алексеевна не чувствовала своего изболевшегося тела. У нее не было сил ни злиться, ни переживать. Она просто смотрела то в окно, то на часы. На часах высветилась цифра 6. Увидев за окном проезжающий мимо автобус, она подумала, что уже начинает работать городской транспорт. Через час Лидия Алексеевна услышала, как в двери проворачивается ключ. Виталий и Жанна, пошептавшись в коридоре, сняв обувь и верхнюю одежду, зашли к ней в комнату. Они стояли перед ней, как

и Жанна с радостью в глазах поблагодарили ее за прощение и тут же принялись за домашние хлопоты. После завтрака Лидия Алексеевна попросила Жанну помочь ей перебраться из коляски в кровать. «Сегодня суббота, выходной, и квартиранты никуда не уйдут». Лидия Алексеевна подремала до обеда. Потом позвонила Валя и спросила, могут ли Лидию Алексеевну посетить верующие. Сразу она подумала, что это не очень кстати, а потом решила, что как раз наоборот, очень даже вовремя. Ей сейчас необходима была духовная поддержка. И сказала Вале, что их вчерашние утренние размышления были как раз вовремя, и за эти сутки они исполнились на все 100. На удивленный вопрос Вали, что случилось, она ответила, «Господь в полной мере дал возможность проявиться в моем сердце плодам». Лидия Алексеевна, опустившись на подушку, закрыла повлажневшие глаза и помолилась. «Спасибо тебе, Господи, спасибо за все». Наталья Поперечная, Украина.

Дорогие наши неписатели, бывшие помогают настоящим. К великому сожалению и сердечной печали давно уже потеряла с вами связь. Так жаль. Один раз получила я письмо от вас с такой запиской, что адрес проверен, все правильно, и сразу же пришла газета за май 2012 года. Это был ответ на мое письмо, где я писала о нашем горе, о смерти нашего сына-первенца, 49 лет, и о том, что мы уже снова на Украине. И стихи там свои посылала. Думаю, что вы получили, раз ответили газетой по нашему новому адресу. В селе летом было очень много работы, а мы с мужем уже не молодые, по 73 года. А надо было приводить в порядок и домик, и огород. Все-таки 8 лет отсутствовали. Так закрутила, что никому не писала. Осенью дел поубавилось, и я снова стала бывать на служениях для наркоманов, где бывшие спасают настоящих. Там все так просто. Каждый может послужить, чем может. Постоянно это служение посещают сестры-старушки. Они вместе с братьями бывшими подвязаются в молитвах и поют, и стихи читают. Ну и я свои стихи читаю, каются. Но не все. И по церквям мало покаяний. Братья говорят, идет подбор последних колосков. Но ведь у Господа

каждый колосочек цены. А забытого алтаря у меня нет, делиться нечем. Но я не смею просить, только говорю, как тот прокаженный Иисусу, если хочешь. Если хотите и будет возможно, то хоть старые номера, может, кто пожертвует. Будем рады и мы с мужем почитать, и те, кому братья в тюрьму повезут. Они ездят туда часто. Бывают преграды, но молимся, и Бог открывает еще ворота, и там люди каются. Шлю свои стихи, какие Бог дал по проповедям и свидетельствам. Один стих был посвящен сестричке Кате, но там есть призыв к покаянию. Эта сестричка долго болела, а в последний год упала и сломала ногу, лежала, не могла встать. Соседи навещали и верующие, сердце больное. Больница таблетками поддерживала, но была очень терпеливая, никогда не роптала, не жаловалась. Все ее любили за ее доброту, за молитвы. Она говорила: «Не сплю ночами, за всех перемолюсь». Незадолго до смерти мы посетили ее. Была очень рада, не отпускала нас. Уходят с земли пилигримы, пройдя скорбный путь свой земной. От временной жизни сей тленной уходят на небо, домой. Здесь радости очень немного, а больше печалей, скорбей. Одно утешение в Боге имеем мы в жизни своей. В нем наш крепкий якорь надежды, что мы не напрасно живем. Господь приготовил одежды тому, кто войдет в вечный дом. Тех ангелы радостно встретят, кто верно прошел до конца, держался Христовых заветов, любил Иисуса Христа. Такою была сестра Катя. В тяжелой болезни своей она не роптала, терпела, молитвы несла за друзей, за ближних и дальних молилась, за сына молилась всегда. Молитвы ее прекратились, на отдых пошла от труда. Там сердце болеть уж не будет, давление, немощь уйдет, одышку и травмы забудет, блаженство и радость найдет. Ведь веру она сохранила до самой кончины своей. Течение здесь совершила, венец приготовил Бог ей. Нина Ищенко, Украина.

Вечером воскресенье. Лидия отчаянно боролась за своего сына, которому было всего 10 лет. Но он постоянно проявлял непослушание, дерзил, злился и обижал младших, не уступая им ни в чем. Примерно год назад он покаялся, но изменений в нем мама не замечала. Произошло покаяние немного странным образом. Как-то сын заявил ей, что желает покаяться, и учительница воскресной школы посоветовала ему для этого выйти вперед перед всей церковью. Лидия с сыном подошли к пресвитеру, но и он, не побеседовав с ребенком, посоветовал ему выйти вперед. Все служение Юра посматривал на мать и без конца спрашивал, когда ему выйти для покаяния. При очередном вопросе сына она сказала ему: «Ну, иди». Сын вышел, молился. С надеждой мама ждала изменений в поведении сына, но все оставалось по-прежнему. Почему? Семья Лидии дружно посещала все утренние и воскресные богослужения, но на вечерних она была одна. Никто из ее детей так упрямо не отстаивал своего права остаться вечером в воскресенье дома, как Юра. И тогда она ехала одна. А в церкви каждый близкий знакомый спешил спросить: «А ты что одна?» От этого ей становилось неуютно и горько. Лидия подолгу молилась, чтобы Господь изменил ситуацию, и с некоторых пор ситуация стала меняться. Лидия искала повод, чтобы поехать вечером в церковь с детьми. В этот раз приехали гости из Германии, большой сводный мужской хор. Служение проходило в воскресенье вечером, и сын Юра с неохотой поехал со всеми на собрание. Казалось, что он как будто бы даже не слушал, а все что-то рисовал в блокноте. Затем один из братьев сказал проповедь и в конце призвал к покаянию. Лидия не могла встать на молитву, потому что у нее на коленях, склонив головку, мирно посапывал один из младших сыновей. Рядом стоял муж, а чуть дальше Юрик. Закрыв глаза и склонив голову, Лидия слезно просила Господа, чтобы хоть кто-то, один из присутствующих, смог выйти на покаяние. Она желала этого всем сердцем. Когда она открыла глаза, то вдруг не обнаружила своего старшего сына. «Наверное, опять отпросился и вышел», — печально подумала она. Но вскоре она увидела, что Юра пробирается к своему месту, и глаза его покраснели от слез. «Неужели он выходил каяться?» — недоверчиво и в то же время затаенной надеждой подумала она. «Где он был?» — все еще не веря чуду, спросила она мужа. «Каяться выходил», — ответил он. «Неужели? О, неужели, Господи!» — заплакала от радости Лидия. «А ведь я просила о ком-то другом. Слава тебе, Господи, что слышишь моления детей своих!» — безмолвно, со слезами благодарила она Бога. Этот благословенный для их семьи день еще больше утвердил Лидию в том, что нельзя сдаваться, а еще больше с любовью побуждать своих домашних к посещению и вечерних собраний. И они приносили обильные благословения. Ирина, США.

во многих странах. Моя просьба к читателям и не писателям Забытого алтаря, чтобы начать обсуждение темы последнего времени в свете Слова Божьего. Уверена, это будет благословенное дело. События развиваются очень стремительно. Уже во многих странах вводится система оплаты продуктов и снятия денег в банках по отпечаткам пальцев, без каких-либо документов. Особенно эти технологии развиты в Японии после катастрофы, произошедшей в марте 2011 года. Наталья Фольк.

и никто не скажет вам. Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Забытый алтарь». Хочу поговорить с вами о двух проблемах, о которых говорится очень мало. Но от правильного понимания этих проблем и от правильного к ним отношения зависит, где человек будет проводить вечность. У этих двух совершенно разных вопросов есть общее начало. Первое. Об отпечатках пальцев. Во многих странах уже действует закон об обязательном сканировании отпечатков пальцев при получении нового паспорта. Среди христиан нет единого понимания этого вопроса. Некоторые говорят, что в этом нет ничего страшного. Это, дескать, еще не начертание. Другие утверждают, что это, хоть и не прямое начертание, но подготовка к нему. Многие, с кем я беседовал на эту тему, недоумевали, что плохого в том, что у тебя берут отпечатки пальцев. Но ведь все, кто читает Библию, знают, что результат принятия начертания – озеро огненное. Как же это начертание будет происходить? Может, кто-то думает, что он будет принудительным, и вот тогда-то мы и откажемся. Но Библия нам говорит, что это начертание принимают, то есть никто не заставляет, то есть принимает добровольно. Вы добровольно приложите свою руку к какому-то аппарату, и никто не скажет вам, что будет дальше. Ведь и Еве сатана не говорил, что произойдет, если она съест запретный плод. Он говорил, что ничего страшного не случится, не умрете, но зато будете как боги. Людям сегодня также ненавязчиво предлагается сдавать отпечатки пальцев. Например, в аэропортах. Я не видел, но брат, который летал в Америку, рассказал мне, что надо всю ладонь приложить к сканирующему устройству по прибытию в аэропорт США. Вот и в Израиле принимают закон, чтобы снимать отпечатки пальцев со всех людей, въезжающих в страну. Итак, чтобы увидеть страну, обетованную или родных за океаном, надо приложить руку к сканирующему устройству. А дальше? А дальше может быть так же страшно, как произошло с обманом женщин рекламой противозачаточной спирали. Это слово я взял в кавычки намеренно. Дело в том, что на самом деле эта спираль убивающая, а не предохраняющая. Она убивает ребенка, которому как минимум 7 дней. Уже 7 дней жизни. Недавно я слышал проповедь на эту тему и хочу поделиться с вами тем, что услышал. Оказывается, и современная эмбриология утверждает, что с момента оплодотворения человеческий эмбрион – живое человеческое существо. Оно обладает своим собственным уникальным генетическим кодом. Это человек на эмбриональной стадии развития. Прочитайте Библию, где Бог об этом говорит нам через Иова, Давида и других. Этот малыш в возрасте 7 дней пришел в матку своей мамы, чтобы там поселиться в уготованном ему месте. Это место приготовил Бог. Бог все так мудро сделал. Эти 7 дней малыш питается собственными запасами питания, находящимися в его же клетках. В эти 7 дней он пытается закрепиться в утробе матери, на стенах матки, чтобы теперь получать пищу от мамы, а значит, жить дальше и развиваться. Но оказывается, папа и мама против. Эта спираль не дает закрепиться ребенку в приготовленном для него Богом месте. Родители обрекают его на голодную смерть. Он уже живет, двигается, ест. Но он не в силах противостоять мудрости планирования. Я понимаю, что многие и не подозревают, что стали убийцами. Убийцами своих собственных детей. Как это страшно. И никто раньше им об этом не говорил, не предупреждал, не объяснял. Более того, убеждали, что это удобно, хорошо, безопасно. Я думаю, что именно так убеждают врачи женщин. Причем, став убийцами, хоть и по незнанию, лишают себя вечной жизни,
так как убийцы жизни вечной не наследуют. Об этом нам Бог сказал в своем слове. Прочтите, например, 5 главу послания к Галатам или 1 Иоанна 3:15, Откровение 21:8 и 22:15. Тяжело об этом писать. Как же легко сатана опять нас обманывает. Это он так заботится о нас, чтобы нам удобно было. Маленькая спираль – это же скальпель. Ни меч, ни автомат, ни бомба. Не бойтесь. И вот мы убийцы. Отпечатки пальцев – это же не страшно, не заметно, не больно, ни печать, ни начертание. Знакомый голос, не правда ли? Серьезность этих вопросов должна остеречь нас от утверждения своего мнения, не основанного на Священном Писании. Думаю, что тем, кому выгодно и удобно для себя пользоваться этими аспектами современной жизни, не следует убеждать слабых в вере, будто это угодно Богу. Когда-то мы все предстанем на суд Божий и за каждое свое слово дадим ответ. Не забывайте об этом. Александра Макаренко.

Неожиданная наша газета. Неожиданно получила нашу газету. Подписка моя, как я понимаю, закончилась, но эта газета пришлась как нельзя более кстати. Точка зрения Александра Макаренко, как нам сильным помогать, легла в ответную строку одного из заключенных, с которым переписываюсь. Люди чуть ли не с гордостью заявляют, что вот мы сидим на ПЛС. Пожизненное лишение свободы. А вы, такие всякие, не горите желанием взять нас на содержание. И в то же время подняло дух письмо Алексея Рыженкова, даже если с вами хитрят. На 8-й странице увидела знакомые места и знакомые лица. Когда-то и наша община посещала эту колонию со служениями. Рада была увидеть Олега Кирпичева в добром, духовном и телесном здравии. Об Израиле вообще читаю с каким-то трепетом, а это стихотворение написано по свидетельству Александра Панченко «Я душу расстрелял во враге», опубликованному в «Алтаре» за сентябрь 2012 года. Панченко Александру. «Я душу расстрелял во враге, убил другого, не себя». Но не расскажешь на бумаге, что не поймешь, где он, где я. Душа молила о пощаде, но беспощаден пистолет. Прости мне, Боже, Христа ради, что ты отвергнут столько лет. Стрелял в другого, а убила, похоже, самого меня. Я буду помнить до могилы подробности того же дня. Как я пошел властям сдаваться, был осужден, теперь в тюрьме. Но горше смерти сознаваться, что я живу в кромешной тьме. Текут потоки благодати, но как-то мимо, не ко мне. Я на Голгофе у распятия стою в лохмотьях на холме. Прости, Христос, что я нарушил все, что нарушить только смог, что расстрелял во враге душу. Прости меня, Господь и Бог. Прости грехи, омой, очисти, в одежды белые одень, дай благодати вечной жизни и воскреси в последний день. Дай мир душе и в сокрушение молитву грешника услышь, дай мне духовное рождение. Тебя я слышу, мой малыш, я вижу сердце сокрушения и вижу слезы и нужду, я даровал тебе прощение. Тебя уже давно я жду. Ходил кривыми ты путями, искал экстрима и игры, но слышал я молитвы мамы, отодвигал их до поры. Во враг попал ты не случайно, он не грешнее был, чем ты, но для живущих это тайна, где грань у руковой черты. Я покаяние принимаю, иди вперед и не греши. Дорога в небеса прямая, за Иисусом поспеши. Господь и Бог, Отец Небесный, за все Тебя благодарю, за то, что жив, за подвиг крестный и за спасение зарю. Ты вопль души моей услышал, Ты мне ответил, Боже сил. Теперь даруй мне духа свыше, чтобы помог мне крест нести. Дай моим близким сострадание, желание меня найти. Дай, несмотря на расстояние, идти по одному пути. Соедини семье осколки и духом обнови сосуд, чтоб не ломалось там, где тонко, благослови на Божий труд. Дитя, дитя, ты просишь много, а нужно только одного — жить на земле во славу Бога, не усложняя ничего. Молись и верь, и только верой ты в этой жизни победишь. Иди за Иисусом смело. Благословляю, мой малыш. Ирина Камзина, Россия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
1: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию любознательных и всех желающих. Ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Выпуск 4, апрель 1998 года. «А я, — пишет апостол Павел, — не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. Взгляд человека или позиция христианина. У креста расходятся пути старого и нового творения, пути плоти и пути духа. Он осуждает на смерть плотского человека, будь тот религиозен или нет, в почете или в бесчестии. Крест наносит смертельный удар мнимой праведности и показывает человеку всю его беспомощность и наготу перед Богом. Крест является четкой границей между миром во всех его проявлениях и людьми, принадлежащими новому творению. Крест осуждает не только грех в человеке, но и все то, чем может похвалиться или прославиться. Человек. Все больше приходится замечать в современном состоянии христианства, частью которого являемся и мы, всеобщую склонность обращаться к разуму людей. При этом, оперируя христианскими истинами, надеются наглядностью их убедить мир, нередко весьма красноречиво, производя на слушателей чарующее впечатление. Увы, христиане, обращаясь к людям в премудрости слова, мы упраздняем крест Христов. В эти дни весь христианский мир празднует Пасху, но так мало тех, кто понимает и по существу оценивает значимость этого праздника. Еще меньше тех, кто слышит призыв, обращенный к ним со страниц Писания, и практикует его в своей жизни. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стихи.

0: и увижу кровь, и пройду мимо вас».
1: Сказал Бог народу своему Израилю, когда он был намерен погубить всех первенцев Египта. Кровью пасхального агнца, защитившей израильтян от меча ангела-губителя, были, согласно указанию Бога, помазаны дверные косяки и перекладины их домов. Их не беспокоило, что они изнутри не могли видеть кровь. Главное, что Бог видел ее. Ведь он сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Только от этого зависела их безопасность. Ни один первенец не умер в домах, на дверях которых Бог видел кровь пасхального агнца. Дело израильтян заключалось лишь в том, чтобы оставаться в домах под защитой этой крови и верить слову Бога. Полагаясь на это, они могли в тишине и покое собраться вокруг пасхального агнца и прославлять Бога за его спасительную любовь. Такова буквальная история иудейского праздника Пасхи. Об этом повествует 12 глава 2 книги Моисея, Исход. Точно так обстоит дело и с нами. Бог принял заместительную жертву Иисуса Христа, агнца без пятна и порока, и теперь кровь этого беспорочного агнца всегда перед лицом Бога. Так же, как и израильтяне, мы знаем, что суд, заслуженный нами, весь обрушился на избранного Богом агнца, и кровь его очищает нас от всякого греха. В этом наша безопасность. Решающее значение при этом имеет не то, как мы оцениваем кровь Христа, но что Бог думает об этом. Конечно, Богу отнюдь не безразлично, какова наша оценка совершенного Христом дела. К сожалению, она не может быть достаточно высокой, но наше понятие об этом никак не может быть основанием нашего спасения и нашей безопасности. Бог один в состоянии вполне оценить значение жертвы Христовой, но, вне всякого сомнения, наш мир и наша радость о совершенном Христом деле возрастает и становится стабильной, когда наши мысли об этом соответствуют оценке Бога. Но это никак не влияет на вечное спасение. Это чудный, незаслуженный дар Бога во Христе нам. И никак не касается нашей вечной безопасности в нем. Какой-нибудь израильтянин мог в страхе спрашивать себя: «Действительно ли кровь на косяках и перекладинах в состоянии защитить от смерти моего первенца?» Был ли он из-за страха и сомнения в меньшей безопасности? Ничуть. Единственно важным для него было знать, что кровь находится на дверных косяках и перекладине, и что он таким образом сам находится под защитой крови. Мог ли он не доверять вполне слову Бога, который сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас»? Без всякого сомнения, кровь Агнца и слово Господа были в ту ужасную ночь суда над всеми первенцами египтян единственным основанием их безопасности и мира. Мы также не имеем сегодня другого основания. Кровь Христа в очах Бога настолько ценна, что он оправдывает всякого, кто с верою становится под ее защиту. Бог вполне удовлетворен, так что суд больше не угрожает нам и гибель не постигнет нас. Разве этого недостаточно, чтобы быть всегда счастливыми и благодарными?
2: Thank you.

пригвожден ко кресту ты в терновом венце. Словно мир обнимая распахнуты руки, сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна. О, скорбный день позора и страданий! О, страшный день, отмеченный враждой! Когда Господь, как агнец на заклание, был предан гневом Бога и толпой. Взирал вокруг себя Иисус тоскою на палачей безжалостных и злых, на тех, которых Он купил собою в тот страшный час в страданиях Своих. Пройдя через позор и унижение, свершил святое дело до конца. Заблудшим смертным подарил спасение, исполнив повеление Отца.

0: Вот Он, Христос, за грешный мир распятый, униженный, осмеянный толпой, избитый в кровь и пыткою измятый, с опущенной головой. Вот Он, Христос, великий светоч мира, пришедший в мир, как бедный сын земли, где невесом и царская порфира стан стройный облекли. Вот Он, любви и истины глашатай, Творец и Бог, и мира властелин. Среди толпы неверием объятой, лишь веривший один. Вот Он, Творец, чья мысль, как луч, горела средь тьмы ночной безжизненного дня. Кому бы снять, ничья рука не смела сандалии ремня. Кто в дни тревог, сомнений, печали учил людей смиренью и добру, тот, руки чьи и мертвых воскрешали, касаясь к их одру.
1: Когда-то те руки

Апостол Павел тоже полагал, что прекрасно разберется в смысле своей жизни и в ее целях. В своем свидетельстве перед царем Агриппой он так говорил: «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме». Деяния 26.9. Но потом случилось непредсказуемое. Он лично встретился с тем, против кого нацеливал всю свою жизнь. После этой встречи из его уст или из-под его пера мы часто слышим такие слова: «Павел, раб Иисуса Христа». Как замечательна эта перемена. Тот, который считал себя исключительным человеком, и это было не просто субъективное мнение о себе, он был таковым по закону, а это очень большое свидетельство, вдруг отверг все, что он представлял из себя, и все это ради Христа. Удивительно. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Так пишет он в 3 главе Филиппийцам, 7-8 стихи. «Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа». Увы, как мало тех сегодня среди христиан, кто отверг мир и все им предложенное ради превосходства познания Христа. А сколько есть среди христиан тех, которые знают цену истины. «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Притчи 23.23. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Откровение 3.18. Купить? Не говорит ли все это о том, что за все должна быть уплачена какая-то цена? Что это за цена? Мы хорошо знаем, что на кресте Голгофы Сын Бога и человека заплатил все наши долги. Была уплачена полная цена. Но это наше положение во Христе. Увы, как далека наша повседневная практика от нашего высокого положения, добытого нам такими тяжкими муками креста. И как часто нашу жизнь украшает, в кавычках, легкомыслие, вместо стремлений угодить Господу, прославить Его, от чего-то отказаться ради Него. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Спрашивает Павел в своем первом письме к Коринфянам, 5 глава, 6 стих. «Христиане, мы ответственны друг за друга. У Господа Иисуса Христа есть только одно тело здесь на земле, все рожденные свыше. И если мы безответственно и легкомысленно относимся к тому, как проходит наша жизнь, не мы одни страдаем от этого, все тело Христа на земле. Посмотрите, какое состояние верующих сегодня. В этом виновны мы все». Павел говорит: «Разве не знаете?» Да, верующие должны это хорошо знать. Голгофа решила все. Но ценим ли мы все то, что там совершилось? О чем свидетельствует наша жизнь? О смерти со Христом или о жизни с миром?

0: Но Господь Иисус не только умер на кресте, и на этом точка. Тогда бессмысленным был бы идеал христианства и все его цели и значения. Нет, наш Господь воскрес. Один миссионер беседовал как-то с мусульманином.
1: «Наша религия более истинна, чем ваша»,
0: — сказал мусульманин.
1: «Потому что, когда мы совершаем паломничество в Аравию, то находим там гроб пророка, доказательство того, что он действительно жил. Но когда вы, христиане, приходите в Иерусалим, то не находите могилы, в которой лежит Христос. У вас нет могилы, в отличие от нас».
0: «Ты прав», — ответил миссионер. «У нас нет могилы, но нет и трупа, который мы могли бы туда положить. Евангелие заканчивается не мертвецом и трауром, но победой и победителем над смертью и могилой». Не могила – фундамент христианства, но вера в триумф победы над смертью и могилой. Ни одна религия мира не знает воскрешения. Лишь Евангелие возвещает нам эту весть – победу, одержанную Господом Иисусом Христом, Сыном Бога. Христианин, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. 2 Тимофею 2:8. Но и это еще далеко не все. Павел пишет Тимофею во втором послании 2:11. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Крестом Христа Павел был мертв для мира и мир для него. А мы, как дело обстоит с нами? Если умерли мы с ним, то с ним и оживем. Другими словами, сила воскресения или жизнь воскресения только тогда будет очевидна в нас, когда миру и греховному человеку с нашего согласия будет подписан смертный приговор. О, да поможет нам в этом Господь!

по многочисленным просьбам и заявкам «История христианской церкви. Ретроспективный взгляд». Большинство исследователей истории церкви чрезвычайно пространно описывают ереси, которые терзали церковь на протяжении многих столетий, с изнуряющими подробностями сообщая, какие раздоры и распри возникали на этой основе. Мы же ставим своей целью проследить действие Божьей благодати, которая во все времена почивала на истинных и верных христианах и золотым лучом пронизывала все мрачные страницы истории.

Вне сомнения, многие интересующиеся данным вопросом не имели ни времени, ни возможности прочитать множество книг об истории церкви, которые появлялись время от времени. Однако никто из нас не может отрицать того, что место жилища Бога на земле.

что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20, 29-30. Второе послание апостола Тимофею также полно предостережений, предсказаний и обличений различного рода зла, которое возникало уже в те времена. Со времени первого послания, в промежуток до второго послания к Тимофею, в церкви произошли изменения к худшему, и зло, как рак, быстро прогрессировало. Потому апостол настоятельно призывал верующих удаляться от таковых, которые имеют вид благочестия, отрекшись от его силы. 2 Тимофею 3:5. Это наставление апостола имело свое место во все времена, и ныне оно настолько же достойно внимания, как и тогда. Естественно, мы не можем удаляться от христианства, мы не должны отрекаться от христианства, однако мы можем и должны удаляться от таковых, которых апостол сравнивает с сосудами для низкого употребления. Если мы поступаем так, то наследуем обетование стать сосудом для почетного употребления, сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофею 2:21. Весьма интересно, хотя в то же время и скорбно, отмечать разницу между первым и вторым посланиями к Тимофею. В первом послании церковь рассматривается в ее истинном характере, ее благословенном положении на земле, как дом Божий, как столб и утверждение истины. Второе же послание, в отличие от первого, показывает нам, во что превратилась церковь по вине заблудших и заблуждающихся, под чьи руки она попала. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. Но второе послание отличается от первого. «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». 2 Тимофею, 2 глава, 20 стих. Увы, здесь уже все изменилось. На место божественного порядка вступила безнадежная путаница. Если в первом послании речь шла о Доме Божьем, как о столпе и утверждении истины, то во втором послании говорится уже о большом доме. Вместо того, чтобы блюсти Дом Божий по его воле, здесь стали наводиться порядки по воле человеческой, по воле людей, стремящихся возвыситься над другими и поступающих по собственному произволу. Зло, выявлявшееся с самого начала, затем умело укреплялась и утверждалась к стыду и позору христианства. Однако Дух Божий знал, как обратить это зло в добро тем, что в своем безграничном милосердии, наставляя и оберегая нас на протяжении всех веков мрака и отступничества, на протяжении всей истории церкви, неизменно указывал путь истины и жизни так, что никто не имеет оправдания. Времена и обстоятельства могут меняться, но истина Бога неизменна. К сожалению, некоторые составители истории смешивали воедино сосуды в почетном употреблении с сосудами в низком употреблении, не видя разницы между истинными и лжехристианами. Они сами не были людьми духовного убеждения. В основном именно потому они старались описывать многие антихристовые безбожные пути, становясь последовательными сторонниками их. С нескончаемыми подробностями передавали они вереницы событий, которые сбивали церковь с пути, и с изнурительной точностью описывали злоупотребление и распри, которыми была терзаема и гонима церковь. Тем усерднее мы будем стараться сконцентрировать все наше внимание на благодати Бога, которая во все времена явно действовала в истинных христианах и золотым лучом пронизывала мрачные страницы истории, хотя временами растерянность и путаница были настолько велики, что едва можно было отличать святое от нечистого. В следующем выпуске журнала. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Кораблекрушение. Из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение. Для всех, кого заинтересовал наш аудиожурнал, наши реквизиты. Издательство «Благая весть» ГБФАУ. На Украине, город Запорожье. Контактный телефон 0612, это код города, 651-442. Да благословит вас Господь Иисус!

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, как можно быть по-настоящему довольным своей жизнью? Интересно, люди тратят так много денег, времени и сил на то, чтобы обрести счастье, и тем не менее не видят, где находится его истинный источник. В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о том, как можно иметь в своей жизни настоящую и неподдельную радость. Но давайте, прежде чем начать наше изучение, обратимся к Богу в молитве. Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто слушает сегодня нашу программу. Говори с нашими сердцами, Господи, и помоги мне разъяснять Твое Слово. Благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы видели, как в первых стихах своего послания Иоанн не оставляет нам никаких сомнений относительно того, кем является Иисус. Он сказал, что все это Он написал, чтобы радость наша была совершенна. Трагедия нашего мира состоит в том, что он лишен радости, потому что не знает, кто такой Иисус Христос. Поэтому главная цель нашей передачи — рассказать людям об Иисусе Христе. Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. Вечный, живой Бог, един в трех лицах. Он есть Отец, Сын и Святой Дух». Иоанн хочет, чтобы весь мир знал, что Бог Сын, вторая личность Троицы, пришел на землю как младенец в Вифлееме Иудейском 2000 лет назад. Но, друзья мои, сказать, что Иисус был только хорошим человеком или пророком, это просто благочестивое ханжество. Иисус — это сам Бог, явившийся во плоти. Как я уже говорил ранее в нашей прошлой передаче, если вы не верите в это, у вас не может быть настоящей радости, потому что только вера в эту истину дает нам жизненно важные взаимоотношения с Богом. Итак, Иоанн продолжает в 5 стихе. Я прочитаю. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Апостол Иоанн, человек, который провел 3,5 года вместе с Иисусом, пытается донести, передать нам с вами то, что он слышал от Него. Это послание Иисуса миру было очень глубоким и обширным. Ему действительно было что сказать нам относительно очень многих вещей. Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что это первостепенной важности обращения Иисуса к миру необходимо услышать каждому. Иоанн сосредотачивает все внимание на нем. Что же это было за послание? Послушайте его очень внимательно. Иисус хочет, чтобы мы знали эту самую главную истину. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Какие замечательные слова! Мне очень нравится это описание Бога, потому что оно абсолютно понятно каждому. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Надеюсь, теперь вы видите, что Иоанн говорит нам на очень доступном для нас языке. Образ тьмы обычно вызывает в нашем сознании мысль о нравственной нечистоте. Я думаю, все мы слышали, как кто-нибудь говорил, он провернул одно темное дельце. Говоря так, человек обычно имеет в виду, что дело было неблаговидным и, скорее всего, незаконным. Тьма — это образ зла, и, следовательно, свет — это символ святости. Вот что пытается сказать Иоанн. Это и есть основополагающее послание Иисуса. Бог является абсолютной святостью, и в нем нет никаких темных сторон и черных дел. В нем нет никакого греха. Бог является светом нравственной чистоты. Еще раз повторюсь, мне очень нравится эта аналогия, потому что она очень хорошо объясняет нам все. Господь Иисус сказал: «Я есть свет миру. Тот, кто последует мне, уже не будет ходить во тьме». Разве это не замечательно? Иисус сказал, что Он есть свет миру. Задумайтесь, что произошло бы, если бы солнце исчезло. Конечно, все живое на земле погибло бы. Без физического света не могут жить никакие растения или животные. Знаете, у меня есть племянник. Когда он служил в военно-морском флоте, его направили в Исландию. Вам, наверное, известно, что Исландия — это очень отдаленный и холодный остров, расположенный далеко на севере. Он рассказал мне, что однажды они с другом решили проехать по острову и попытаться найти там хоть какие-нибудь деревья. Но проехали 2 часа и так и не увидели ни одного. Я спросил его, почему? Он объяснил мне, что в Исландии 6 месяцев в году солнце не появляется совсем, и все это время длится полярная ночь. Растения не могут существовать без света. Бог пытается донести до нашего сознания мысль о том, что Он есть духовный свет этого мира, и мы не можем жить без Него. Человеческие существа не могут по-настоящему жить без Бога. Вернее, они пытаются, но без особого успеха. Жизнь получается очень блеклой, не правда ли? Итак, самое главное в послании Иоанна миру — это то, что Бог есть свет. Он абсолютно чист. Как кто-то однажды сказал, Бог невиннее новорожденного младенца. Это настоящая чистота. Но, знаете, люди всегда пытаются обвинять Бога в несправедливости. Они не воспринимают Бога как воплощение чистоты и святости. Они упрекают Его и делают это очень охотно. Я читал как-то книгу, написанную раввином. Его маленькая дочь умерла от рака. И я согласен, это ужасное и страшное несчастье. Раввин не мог понять, как мог святой Бог позволить случиться такому. И тогда он выдвинул идею о том, что поскольку Бог на самом деле не был в силах помочь той маленькой девочке, мы должны прощать его. По его мнению, Бог пытается помочь нам изо всех сил, но у него тоже есть свои недостатки, и поэтому его следует простить. Но на самом деле у Бога нет и не может быть никаких недостатков. Мы приписываем Ему их только потому, что не понимаем до конца смысла происходящего в этом мире. Да, Бог позволил той маленькой девочке умереть, но в этом тоже был смысл. Только Бог дает жизнь. Нет жизни, которая появилась бы без Него или существовала вне Его. И Он волен забрать эту жизнь, когда Он хочет. Ему не нужно извиняться перед нами за это. Наш Бог все делает прекрасным. Он не совершает ошибок. В своем невежестве мы привыкли возлагать вину за все на Бога, но Его нам не в чем обвинить. Бог есть свет. Друзья мои, Его главное отличительное качество — святость. Нам нужно это понять. Таким было обращение Иоанна к современному ему миру. И это необходимо услышать всем нам и сегодня, потому что мы склонны низводить Бога до своего уровня. Но делая это, мы искажаем всю Его сущность. Бог свят, Он велик, Он гораздо выше, чем мы с вами. Человек же грешен и испорчен. Поэтому, когда мы начинаем относиться к Богу просто как к соседу сверху, мы совершаем огромную ошибку. Между Богом и человеком есть мост, то есть путь для нас к достижению Бога. Но это отнюдь не принижает Бога и не опускает Его до уровня грешного человека. Иоанн разоблачает тех, кто, заявляя, что пребывает в Боге и Его святости, тем не менее терпел в своей жизни очевидный грех. Посмотрите, что он пишет в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». В те времена в церкви были люди, утверждавшие, что ходят в Божьем свете и знают Бога очень близко, но при этом жили совершенно безнравственно, пребывая в сексуальной распущенности и грехе. Это, друзья мои, и есть тьма. Это очевидная тьма, и говорить, что пребываешь в Боге, живя таким образом, просто самообман. Такой человек очень далек от Бога. В Ветхом Завете сказано, пойдут ли двое, не сговорившись между собою? Ответ очень прост. Конечно же, нет. Если вы живете святой жизнью, это показывает, что вы действительно ходите во свете. И с другой стороны, даже не пытайтесь сказать, что знаете Бога или ходите с Ним, если вы живете во грехе. Именно это Иоанн пытается нам объяснить. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы обманываем самих себя. А теперь я хочу обратиться к тем, кто, может быть, лишь недавно пришел к Богу. Знаете, нельзя заявить «я хожу во свете», потому что не напиваюсь, не сквернословлю и не смотрю больше порнофильма. Правда, у меня есть девушка, и мы с ней живем, но на это Бог не обращает внимания. Никто ведь не безупречен. Представьте себе, что у вас электрическая лампа и ножницы. Скажите, сколько раз нужно перекусить провод, чтобы выключился свет? Ну, конечно же, один раз. Если провод перерезан, электричество не поступает, и свет не горит. Здесь все точно так же. Как вы думаете, сколько грехов отделяет нас от того, чтобы пребывать в Боге? Только один. Больше не требуется. Не следует хвалиться тем, как хорошо у вас идут дела в духовном плане, и от каких пороков вас Бог уже избавил, если вы продолжаете жить в нравственной нечистоте или каком-то грехе. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение с Богом. Теперь я обращаюсь ко всем верующим, потому что все мы склонны оправдывать определенные поступки, хвалясь тем, как хорошо у нас идут дела в других областях. Если в вашей жизни присутствует очевидный грех, то вы не можете иметь успех ни в какой духовной сфере, потому что ваше общение со Святым Богом прервано вашей нечистотой. Только так, именно это говорит нам Иоанн. Послушайте, что он пишет в 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Нам с вами необходимо жить в соответствии со Словом Божиим. Если мы знаем, какова воля Божья, то нам следует и поступать в соответствии с этим. Если мы живем по Слову Божьему, то ходим во свете. А если мы ходим во свете, то имеем общение с Иисусом Христом. Мы можем обрести радость и мир в сердце, которое нам щедро дает очищающая кровь Иисуса Христа. Говоря об очищающей крови Иисуса Христа, я не имею в виду вопрос о спасении, потому что в момент, когда вы уверовали в Иисуса Христа, Бог простил все ваши грехи, и вы можете быть полностью уверены в том, что попадете на небеса. Вечная жизнь – это дар Божий. Здесь, говоря об очищении греха кровью Христа, Иоанн имеет в виду общение с Иисусом. Можно родиться свыше и быть спасенным, но не иметь при этом близких и личных взаимоотношений с Богом и никогда не познавать радости Иисуса Христа. Почему? Потому что грехи против Бога нарушают наше общение с Ним и не дают нам насладиться радостью пребывания в Боге. Поэтому мы призваны ходить во свете. Мы должны стремиться исполнить Божью волю. Когда мы живем так, кровь Иисуса очищает нас от греха. Нас с Богом ничто не разделяет, и мы радуемся в Его присутствии. Вот о чем говорит Иоанн, когда пишет, «Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Теперь давайте перейдем к 8 стиху. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Я думаю, каждый из нас сталкивался когда-нибудь с человеком, который заявлял, что у него нет грехов, что он достиг всех духовных вершин. Такой человек просто лжет. В его словах нет ни капли правды. Вы спросите, откуда мне это известно? Сам Бог сказал, что все люди грешники. Мы ими остаемся, даже когда мы ходим во свете. Мы грешим против Бога. Библия говорит нам, что даже если наши мысли нечисты, это уже грех. Если апостол Павел, великий апостол Павел, мог сказать «я еще не достиг, но стремлюсь, не достигнули», имея в виду духовное совершенство, то как можем мы утверждать, что безупречны и не имеем греха? Такие заявления будут просто верхом самоуверенности. Иоанн заявляет, что если мы говорим так, то в нас нет ни частицы истины. Мы горды и самонадеянны. Но смотрите, чем ближе вы к Иисусу, чем больше вы знаете Бога, тем больше вы понимаете свою человеческую греховность. Представьте себе шахтера, который работает в темной шахте. В шахтах обычно тусклое освещение, и вот его напарник ему говорит, «Посмотри на себя, ты же весь испачкался. У тебя по всему лицу размазан уголь, да и штаны все грязные». Но шахтер не видит себя, ведь в шахте темно, и поэтому отвечает, «Да ты что, с ума сошел? Я только сегодня утром мылся. Как я могу быть таким грязным? Это все твои выдумки». Однако, закончив работу, тот же самый шахтер выходит на свет и вдруг видит, что и его лицо, и руки, и одежда действительно черные от угля. Он понимает, что выглядит именно так, как говорил ему его друг, и восклицает: «Вот это да! Даже не верится, что я мог так испачкаться!» Видите, первый раз он взглянул на себя в темноте и, конечно же, не увидел всей грязи, прилипшей к нему. Человек, утверждающий, что у него нет грехов, просто пребывает во тьме. Именно поэтому он не видит своих грехов. Но в тот момент, когда его просвещает свет Слова Божьего и его святость, он начинает видеть, как на самом деле он грешен. Иоанн говорит, что если мы утверждаем, что не имеем греха, то обманываем себя, и истины нет в нас. Послушайте теперь, как Иоанн продолжает свою мысль в 9 стихе. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды». Здесь он обращается к тем, кто уже уверовал во Христа, потому что нет смысла исповедовать свои грехи пред Богом, если вы еще не доверили Ему полностью свою жизнь. Сначала необходимо прийти ко Христу и сказать: «Иисус, прости меня, потому что я грешник, я разбит и живу в темноте». И тогда Бог обязательно услышит вас и примет в свою семью. Но прочитанный нами стих обращен к верующим. Он обращен к тем, кто живет сейчас в грязном и развращенном мире греха. Нам необходимо всегда приходить к Богу и исповедовать Ему свои грехи, потому что только это может восстановить наше отношение со Христом, наша исповедь. В Евангелии от Иоанна описывается ночь накануне распятия, когда Иисус был со своими учениками. И знаете, что Он делал? Он повязал Себя полотенцем и стал мыть Своим ученикам ноги. Он делал то, что обычно входило в обязанности самых низких слуг. Ученики были просто поражены этим. «Иисус, что ты делаешь? Зачем ты моешь нам ноги?» Когда Иисус подошел к Петру, который был, пожалуй, самым пылким его последователем, Петр воскликнул: «Не омоешь ног моих вовек! Ты слишком велик для этого!» Но Иисус ответил: «Если я не омою тебе ног, то ты не будешь иметь части со мною». Тогда Петр сказал: «Тогда омой меня всего, я весь хочу быть с тобой». Иисус же сделал одно очень важное замечание: «Петр, тот, кто омыт, уже весь чист, и ему нужно только ноги умыть». Дело в том, что это было одним из обычаев Ближнего Востока. Если вы помылись с ног до головы, а потом, пройдя в сандалиях по пыльной дороге, заходили в чей-то дом, то, конечно же, вам не нужно было снова принимать ванну, следовало только помыть ноги. Спасение можно сравнить с таким полным омовением. При этом все наше тело получает очищение через кровь Иисуса Христа. Но знаете, что происходит с нами, когда мы идем по этому миру? Наши ноги становятся грязными. Мы начинаем смотреть на то, что не следует, думать о том, о чем не следует, и жить в противоречии Слову Божьему. Что же нам делать, если это случается? Нам что же, нужно опять просить Бога о спасении? Нет, Бог дает нам спасение один раз и навсегда. Нам просто следует омыть свои ноги. Именно поэтому Иисус взял тогда чашу с водой, встал на колени и омыл ноги своих учеников. Друзья мои, если вы рождены свыше, если вы верите в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя, вам нужно каждый день приходить к Нему, чтобы Он омыл ваши ноги, запачканные грязью этого мира. И неважно, что вы совершили, никогда не бойтесь прийти к Богу и просить о Его прощении. Помните, что Иисус знал, умирая на кресте, какие грехи вы совершите, хотя вас еще даже не было на свете. Бог дал Своим детям возможность получить очищение, и нет такого греха, который мы не могли бы исповедать Ему. Он прощает. Кровь Иисуса Христа достаточна для очищения любого греха. Но, может быть, кто-то спросит: что будет, если не просить Бога о прощении? Я рожден свыше, я верю, что Иисус мой Бог и Спаситель. Что произойдет, если я не стану просить Бога прощать мне мои грехи? Потеряю ли я тогда спасение? Нет. Иисус, подарив нам спасение, не оставил нас на испытательный срок. Его спасение безгранично и вечно. Однако я хочу сказать вам вот что. Если вы не приходите к Нему с исповедью, вы будете чувствовать себя вечно несчастным и подавленным христианином. Знаете, однажды царь Давид сильно согрешил перед Господом. Он совершил грех прелюбодеяния с Версавией и затем целый год не просил Бога о прощении. Я думаю, это был самый несчастливый год за всю жизнь Давида. Бог наказывал его. Даже физические силы оставили Давида. Он был абсолютно подавлен и опустошен до тех пор, пока, наконец, не исповедался в своем грехе перед Богом. Он обратился к Богу и воскликнул: «Боже, прости меня, очисти меня, возврати мне радость моего спасения, омой меня, и буду белее снега». Но я надеюсь, друзья, что вы не забываете просить у Иисуса прощения. Приходите к Нему каждый день, чтобы получить очищение. Наши ноги действительно становятся очень грязными после того, как мы ходим в этом развращенном мире. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто еще не доверил свою жизнь Иисусу. Знаете ли вы, где окажетесь, если вдруг сегодня умрете? Есть ли в вашем сердце радость? Есть ли в нем покой? То, во что вы верите сейчас, наполняет вас миром. Иисус — это Божий Сын. Он любит вас и отдал свою жизнь на кресте за ваши грехи. Через 3 дня после этого Он воскрес из мертвых и пребывает сейчас на небесах. Если вы обратитесь к Нему в молитве, Он простит вам все грехи, которые вы когда-либо совершали. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Я благодарю всех, кто слушал нашу программу. Пусть Господь благословит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год». И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесна, и всякое первородное из скота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Баал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника Его ввергнув в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Илима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Илимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: «Предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день – суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день». И покоился народ в 7-й день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А Гомор есть десятая часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить», и сказали:

возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Но прежде чем перейти непосредственно к лекции доктора МакГи, давайте прочитаем письмо нашего слушателя из Эстонии. Зовут его Гамзяков Адольф. Он пишет: «Очень часто слушаю ваши передачи, посвященные изучению Библии. Большое спасибо Господу Богу нашему за то, что дает мне и таким, как я, приобщиться к изучению и познанию Священного Писания». И далее: «Я около года посещаю собрания свидетелей Иеговы, но не потому, что считаю их вероучение правильным, а потому, что у них получаю богатую информацию по изучению Библии. Одновременно читаю комментированное изложение Библии в книгах Елены Уайт «Церкви адвентистов седьмого дня». Все это помогает мне духовно насыщаться». Давайте остановимся здесь и зададимся вопросом: а может ли насытить духовно учение иеговистов, которое отвергает основополагающий постулат о богочеловечестве Иисуса Христа? И что может дать учение Елены Уайт, призывающее отказаться от оправдания кровью Иисуса Христа и вернуться к оправданию делами закона? Ни в том, ни в другом учении нет Духа Иисуса Христа, и поэтому вряд ли они могут насыщать духовно. Трудно не заметить противоречий между учением Иисуса Христа с одной стороны и учением Елены Уайт и Чарльза Рассела с другой. Апостол Павел пишет в письме к своему ученику Тимофею: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал

0: себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. А Чарльз Рассел говорит, что Иисус Христос не творец, а творение. Тот же самый апостол Павел пишет в послании к Галатам. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Елена Уайт утверждает, что для спасения необходимо соблюдение части закона, касающейся субботы и нечистой пищи. Закон же Моисеев говорит, что проклят всякий, который постоянно не исполняет всех положений закона. К таким людям очень хорошо подходят слова апостола Павла из послания к римлянам. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Уважаемый Адольф, мы советуем вам не искать духовной пищи у этих людей, они сами в ней нуждаются, но не получат ее, пока не признаются, что все время заблуждались сами и других вводили в заблуждение. Вы пишете, что не важно, через какую конфессию прийти к Богу, но очень важно то, как исповедовать Его. Ведь согласитесь, что есть разница между исповеданием апостола Павла и исповеданием Елены Уайт и Чарльза Рассела. Поэтому лучше искать духовную пищу в самом Слове Божьем. Постарайтесь найти в вашей местности церковь, которая основывает свое исповедание на Библии, не привлекая к этому дополнительные человеческие предания или учения. В последней, 22 главе книги Откровения, в 18 стихе говорится, что если кто приложит что к словам книги сей, на того Бог наложит язвы, о которых написано в этой книге, и если кто отнимет что от слов книги этой, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Здесь говорится о книге Откровения, но точно так же это относится и ко всей Библии. Поэтому всякий, кто пытается корректировать или по-своему толковать Библию, не избежит наказания. В письме нашего слушателя есть еще вопросы, но мы постараемся ответить на них в нашей следующей передаче, посвященной ответам на письма слушателей программы «По страницам Библии». А сейчас пришло время лекции доктора МакГи, в которой мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 14 главы книги «Исход». В 17 стихе этой главы сказано, что Бог ожесточит сердца египтян, и именно поэтому они бросятся в погоню за израильтянами. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне?» «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне». И на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. Получается, что виноват во всем Бог? Однако все обстоит несколько по-другому. Если бы вы находились на берегу, когда армия фараона погналась за детьми Израилевыми и вошла в пучину моря, и сказали бы египтянам: «Мне кажется, что вы делаете все это лишь потому, что ваши сердца ожесточил Бог». Но на самом деле вы не хотели этого сделать. То, думаю, фараон и все его войско посмеялись бы над вами и сказали: «Мы гонимся за израильтянами, потому что сами хотим этого». Нам сказано, что Бог ожесточил сердца египтян, но по сути Бог лишь заставил их сделать то, что было у них на сердце. И у Бога были все основания, чтобы поступить так. Я читаю стихи с 18 по 21 из 14 главы книги «Исход». и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. Здесь нужно обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, египтяне, о которых сказано в 18 стихе, это те, которые остались в земле египетской и не пошли преследовать израильтян. Израиль благополучно перейдет через Черное море, а фараон и его войско погибнут в его водах. Египтяне же, оставшиеся в земле египетской, узнают, что Бог израильтян есть Господь. Далее в 19 стихе говорится об ангеле Божьем. «Я считаю, что ангел Божий – это никто иной, как предвоплощенный Христос. Между египтянами и израильтянами стоял сам Бог. Подул сильный восточный ветер, и море расступилось. Естественный ветер никогда не смог бы сделать стену из воды по обе стороны от израильтян». Прочтем стихи с 22 по 25. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». Бог выполняет план по избавлению своего народа, и снова мы видим, что Он предстает в виде столпа огненного и облачного, которые, по моему мнению, есть не что иное, как Дух Святой. И сегодня Бог творит чудеса своим Духом, который изображает в виде столпа огненного и столпа облачного. Израильтян вел Дух Божий, который должен и сегодня вести детей Божьих. Египтянам известно, что происходит нечто сверхъестественное. Они уже хотят отступить и спастись от сил, которые им угрожают. Прочтем стихи с 26 по 28. «И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их“. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них». Необходимо внимательно прочесть это описание, поскольку произошло чудо, и никакими естественными причинами его не объяснить. Многие консервативно мыслящие люди, которые верят в Слово Божие и спаслись верой во Христа, пытаются объяснить переход через Черное море естественным образом. Но когда читаешь это описание, никакие естественные объяснения в голову не приходят. Бог говорит, что это чудо, а на вашу долю остается либо согласиться с этим, либо отвергнуть. Прочтем теперь 29 стих. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону. Да, перед нами чудо, и нам уже дважды дали это понять. Во-первых, израильтяне прошли среди моря по суше. Во-вторых, воды были им стеною по правую и по левую стороны. И естественного объяснения здесь нет. Прочтем теперь 30 и 31 стихи. «И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». В этих двух стихах мы находим цель избавления израильтян. В начале своего похода через пустыню они увидели силу Бога, когда Он вывел их из Египта кровью. Теперь у Черного моря Он благополучно переводит их через море и уничтожает египетское войско, чем снова демонстрирует свою силу. Таким образом, Бог силой спас свой народ. А в следующей 15 главе мы узнаем, как Моисей и все дети Израилевы воспели Господу песни искупления. Затем мы прочитаем о том, как люди возроптали, ибо им нечего было пить. Мы прочитаем также о горьких водах Мерры и об источниках Елима. Сразу после благополучного перехода через Черное море дети Израилевы все вместе запели песни искупления Израиля. Прочтем стихи с 1 по 3. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя Ему». С каким удовольствием и самозабвением они поют! А ведь это те же люди, которые всего несколько часов назад на другом берегу Черного моря роптали, жаловались и требовали возвращения в Египет, говоря: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» А в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Бог здесь демонстрирует нам важнейшую истину. В 1 и 2 стихах 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Как же дети Израилевы крестились в Моисея? Они не могли креститься водой, поскольку они прошли по морю как по суху, даже не замочив ног. Если уж говорить о воде, то взгляните на египтян, именно они промокли до нитки. Так что же тогда значат слова, что израильтяне крестились в Моисея в облаке и в море? А значат они то, что израильтяне наконец поняли, кто они такие. Основной смысл крещения – это идентификация, отождествление, осознание своей принадлежности. Крещение совершается водой, и это важно. Но здесь видна истинная сущность крещения, которая происходит Духом Святым и отождествляет нас со Христом, делая частью Его. Так как же все-таки израильтяне крестились в Моисея? На одном берегу моря они жаловались и роптали. Перейдя же море и выйдя на другой берег, они запели песни искупления. Теперь они отождествили себя с Моисеем. причислили себя к его сторонникам, ведь они были спасены через него. В 29 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Как видим, израильтяне верой перешли море. Чья это была вера? Это не была вера детей Израилевых. У них не было никакой веры до тех пор, пока они не перешли море. Только перейдя море, они отождествили себя с Моисеем и его верой. Ведь именно Моисей верой своей покорил Черное море. Именно он перевел израильтян через это море, и именно Моисей в первую очередь воспел песнь избавления, когда они вышли на другой берег моря. Израильтяне увидели спасение Божье, они отождествили себя с Моисеем, и они крестились в веру Моисея. Да, друзья мои, вот что происходит, когда вы веруете в Господа Иисуса Христа как в Спасителя. Он тот, кто выводит нас из египетского рабства и из египетской тьмы этого мира. Он переводит нас через Черное море. Это Его избавление, Его спасение и Его искупление. Он приводит нас туда, где мы можем воспеть Ему песнь искупления. И тогда мы соединяемся с Ним, мы крестимся во Христа. В 13 стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Дух Святой объединяет нас со Христом, и это чудесно. Одна милая женщина так сказала об уверенности в своем спасении: «Христос крепко сжал меня в своей руке, и никто не отберет меня у Него». Кто-то ей тут же заметил: «А если вы проскользнете у Него сквозь пальцы?» Но она не растерялась и ответила: «Да что вы! Как же я могу проскользнуть у Него сквозь пальцы, если я и есть один из Его пальцев?» И это правда. Все верующие – члены тела Христова. Святой Дух Божий соединяет нас с Ним. То, что случилось с Израилем, является примером и для нас. Это прообраз действия Духа Божия и искупления, которое мы получаем, уверовав в Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Перед тем, как вместе с Моисеем воспеть своему Богу песнь искупления, израильтяне пели грустный напев. До перехода через море он звучал уныло и нудно. Израильтяне к нему еще вернутся, потому что это основная тема в их путешествии по пустыне. А сейчас они самозабвенно поют песнь искупления. Песню эту можно сравнить с песней Деворы и Варака в книге Судей Израилевых. В Библии вообще много песен. Давид сочинил и спел много песен, которые можно найти в Псалтире. Даже у Иеремии была песня, хотя она была полна скорби и причитаний. В Ветхом Завете есть и другие пророки, кроме Иеремии, которые поют песни. И Новый Завет открывается песней. В Евангелии от Луки есть несколько песен. Елисавета пела хвалебную песнь, когда узнала, что у нее будет ребенок. Мария пела песню, когда узнала, что будет матерью Господа Иисуса Христа. С рождением Христа связаны и другие песни. Наконец, в книге Откровения мы видим небеса и много людей, которые собрались вокруг престола Божия и поют новую песнь. Может, тогда и я в первый раз в своей жизни по-настоящему запою. До сих пор у меня это не очень хорошо получалось. Но к тому времени с новым телом и новым голосом я уверен, что смогу спеть эту новую песню. В этой песне избавления Моисей и израильтяне рассказывают, как чудесно они перешли через Черное море. Они рассказывают о том, что именно Бог сделал для них, и о том, что они видели своими глазами, какое они никогда не забудут, и песня эта живо напоминает им о пережитом. Прочтем стихи с 4 по 6. «Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». Израильтяне празднуют свое избавление. Для них Египет и египтяне олицетворяли мир, рабство, безнадежность существования и их собственную беспомощность. Теперь они искуплены, и в этом смысл их песни. Помните, что они вышли из земли идолов. Каждая казнь была направлена против одного из египетских богов. И к какому же выводу они пришли? Прочтем стихи с 11 по 13. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Израиль искуплен. Действительно, сначала надо искупить людей. Это очень важно и сегодня. Бог не требует от вас ничего до тех пор, пока вы не будете искуплены и не примете Его спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте. Он ни о чем вас не просит. Он не требует ничего от мира. Бог не говорит: «Если вы докажете, станете лучше, помоетесь, почистите свой двор, отремонтируете дом, я стану вашим добрым соседом или хозяином». Бог ничего не просит. Он просто спрашивает у погибающего мира: «Как вы относитесь к моему сыну, который умер ради вас?» Послушайте еще раз 13 стих. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Звучит так, как будто эти люди уже в земле обетованной. Что ж, для Бога они действительно уже там, поскольку Он ведет их туда. Прочтем теперь стихи 18 и 19. «Господь будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря». И дальше мы снова встречаемся с девушкой, о которой ничего не слышали с момента рождения Моисея. Это Мариам, сестра Моисея и Аарона. Прочтем 20 и 21 стихи. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними: „Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море“». Так заканчивается эта песня хвалы и благодарения Богу за Его избавление. Но уже последующий текст рассказывает о том, как Израиль возроптал от того, что нечего было пить. Прочтем 22 стих 15 главы. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Израиль перешел через море, спел чудесную хвалебную песнь. Народ Израилев искуплен. Можно было бы подумать, что отныне все пойдет гладко, жизнь станет похожей на цветущий сад, а все трудности исчезнут. Ни одного облачка на небе, никаких терней на пути, ни одного слова недовольства. Однако позади всего 3 дня пути. И что же с ними произошло? Они захотели пить и стали предъявлять новые претензии к Моисею. закончилась наша сегодняшняя передача. Мы встретимся с вами в следующий раз, и я надеюсь, вы запомните, что произошло с народом Израилевым, когда он возроптал, и не происходит ли это с нами, когда мы устаем в этом пути, и когда мы не находим здесь того, чего нам хотелось бы. О том, к чему это привело, вы узнаете из следующих глав книги «Исход».

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У жительницы Детмальда Лены Кулик, приехавшей несколько лет назад в Германию из украинского города Харьков, 11 июля – день рождения. Коллеги по работе из клиники города Детмальд поздравляют Лену и от всей души желают ей милости и благости от Господа Бога, необходимого здоровья, радости житейской и духовной и Божьего благословения. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, а также 12 стих из 7 псалма и песня под названием «Мы каждый день встречаемся вновь» сегодня тоже звучат для Лены Кулик. «Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути. Кто упадет, Он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей. Для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.

0: 13 июля – день рождения у жительницы Пифицайда Нины Квиринг. И для нее сегодня звучит поздравление от братьев и сестер из библейской группы. Они желают Нине сил духовных и физических для прохождения земными путями, радости в Господе, благодати от Него и безмерного, безграничного Божьего благословения. Жизнь – удивительная вещь, и счастлив тот, кто это понял. Коней своей судьбы не гонит, и просто счастлив, что он есть. Он рад и солнцу, и дождю, и видит в том благословение, Творца к нему благоволение, чередование и красоту. Не смотрит он на путь чужой, по дням своим шагает смело, пусть не всегда идет умело, в душе его небес покой. И благодарен он Отцу за все, что в жизни получает, что все ко благу сердцем знает, готовит Бог его к венцу. Живет он небом, не землей, он видит цель и к ней стремится. Порывов ветра не боится, ведь знает, что идет домой.
1: Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое.
0: Псалом 9, стих 38. Песня, которая называется «Жизнь земная, словно море», сегодня тоже звучит для сестры по вере Нины Квиринг.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для семьи Сулаковых в Болгарию звучит это послание. «Мы желаем, чтобы Господь укрепил вас, чтобы надежда на Него принесла свои плоды, чтобы никакие превратности судьбы не вырвали вас из Его руки. Желаем вам благополучно устроиться на новом месте, освоить еще один незнакомый вам язык общения и воздать Богу хвалу за Его присутствие в вашей жизни и Его вождение. Да хранит вас Господь на всех жизненных дорогах, все устроит для вас и обильно благословит там, где вы будете обитать». Также для семьи Сулаковых сегодня прозвучат коротенький отрывок из стихотворения, 32 и 33 стихи из 17-го псалма и песня, она называется «Когда сердце стоит на коленях». «Храни вас Бог на всех путях-дорогах, храни вас Бог и летом, и зимой, таких людей, как вы, совсем немного, но Бог ведет вас сам своей рукой. Пусть Бог устроит все для вас во благо, и радость совершенную пошлет. Да, будет не одна еще атака, но пусть вас сохранит Господь».
1: Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь.

0: На утро завтрашнего дня мы строим планы. От этих планов протираются диваны. И почему-то избегается сегодня, как будто стало вдруг для нас совсем негодным. Или бывает, что грустим о днях прошедших, давно в годах, как прошлогодний цвет отцветших. Когда же жить, когда в мечтах своих летаем? И настоящего сейчас не замечаем. Улыбки ближних, как взрослеют наши дети, и время года за окошком на планете. Неблагодарность часто сердце заполняет, о новом завтра на диванчике мечтаем. А нужно просто жить, приняв свое сегодня. Нам все ко благу подает рука Господня.
1: Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим.
0: Псалом 16, стихи 5 и 15. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Есть много путей».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Скоро все заговорили о них. Уже далеко разнесся слух о том, что Степан Храдский привез с собой новую веру. Прошло несколько дней после отъезда Блажка и Храдских. Молва о собраниях мечтателей уже далеко распространилась за пределы Дубравки. Говорили, что новую веру приняли старик Храдский, Марьюшка и Мишко Блажко, Петр Крачинский и Павел Петран. Все они не только сами перешли в новую веру, но и ревностно стараются привлечь к ней других. Кто принадлежит к новой вере, не смеет ни курить, ни пить вина, ни идти в кабак и на гулянья. Танцы и всякое веселье запрещаются. Требуется все время сидеть с Библией и молиться. Эти дубравские мечтатели по воскресеньям ходят в церковь, но по дороге вступают в споры о вере с прихожанами. Молодежь подтрунивала над ними, пожилые ругали, но больше всего их удивляла непонятная перемена в Петре Крачинском. Его больше не видно было в кабаке, он не сквернословил, не дрался, не напивался, как это случалось с ним прежде. Когда его приглашали играть на скрипке, он отвечал: «Не могу больше играть для дьявола, я достаточно нагрешил за свою жизнь». Дома он усердно занимался ткачеством, а вечером ходил на мельницу к Блажку. Старушка Крачинская не свернула сыну шею, она была глубоко поражена переменой в Петре. Но оправившись от первого испуга, скоро убедилась, что ни угрозы, ни проклятия, ни слезы не могли изменить убеждений юноши. «Делай, что тебе угодно, матушка», — говорил он. «Если ты от меня и отречешься, я все равно не оставлю Степана. Ведь он один сжалился надо мною, когда я лежал на дороге, как тот несчастный, попавший в руки разбойников около Иерихона. И священник, и левит прошли мимо. Помог мне только один Степан. Уже за одно спасение жизни я должен быть благодарен ему. Оставь он меня там, я мучился бы теперь в аду. Но это еще не все. Степан указал мне еще и узкий путь, по которому нам заповедал идти Спаситель. С Божьей помощью я решился идти по этому пути». Подстрекаемая другими женщинами, Крачинская, как только могла, придиралась к сыну. И часто Петру становилось не втерпёж, и бледный он уходил из дому. Но до гнева она его довести не могла, и изменить его было также не в силах. Наконец она оставила его в покое, предоставляя ему делать что угодно. Отец Блажко вернулся домой днем раньше, чем предполагал. Когда он вошел в дом, то застал всех слушающими Слово Божие. Марьюшка сидела за прялкой, рядом был маленький Мартын. Около стола сидели дедушка Храдский и Степан. Опираясь на печь, стоял Мишко, а Петр сидел около плиты. Блажко с удивлением глядел на присутствующих. Судя по выражению лица, эти люди были счастливы. Все еще никем не замеченный, он слушал, как Степан объяснял собравшимся Слово Божие. Он читал о страданиях Христа, и когда дошел до того места, как Христос умер на кресте, Степан умолк. В комнате водворилась тишина, как это бывает вокруг одра умирающего, когда присутствующие с трепетом начинают сознавать, что все земное кончено. «Удивительно!» Прервав молчание, сказал Петр. «Хотя я часто и слыхал на Страстной неделе о том, что мы прочитали сейчас, но до сегодняшнего дня я никогда не сознавал того, как ужасно страдал Сын Божий, умирая за мои грехи». Блажко посмотрел на говорившего. «Неужели это сказал Петр, который всегда отличался легкомысленной и резкой речью?» «Ты еще молод, сын мой», — промолвил старый Храдский. Каково же было у меня на душе, когда читал Степан? Сам Бог открывает, наконец, нам очи, чтобы мы понимали Его Слово. Вот как пришлось страдать Божьему Сыну за нас, безбожников. А мы, хотя давно знали это, никогда не помышляли о нем, задумчиво добавила Марьюшка. Ты права, согласился Степан. Мы жили так, будто его страдания вовсе нас не касались. Действительно, Иисус Христос может скорбеть о всех нас, как сказано в книге «Плач Иеремии». Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую послал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Не станем же более забывать его, будем усерднее служить ему и слушаться его. Этим мы все исправим, стал утешать друзей Мишку. Исправить мы ничего не можем, возразил Степан, потому что мы не можем вернуть прожитое нами без Бога. Слова эти поразили Блажку. Он хотел уже войти в комнату и прекратить разговоры, как внезапно Храдский сказал: «Не странно ли, что Сын Божий мог претерпеть за нас такие муки, унижения, а человек не в состоянии ничего за него претерпеть?» «Ах, дедушка!» – заметила Марьюшка, глядя на него. «Вспомните учеников, о которых мы вчера читали». «Ну, в былые времена попадались такие, но теперь нет таких людей, которые бы столько вытерпели за веру. Как ты думаешь, Степан?»
2: «Я полагаю, дедушка, что если бы на то была воля Божия, чтобы мне пострадать за Христа, то мой Отец Небесный дал бы мне на это сил. Ведь мученики были такие же люди, как и мы с тобой. В нужное время Бог давал им силу, чтобы остаться верными до конца. Думаю, что так же поступил бы он и со мною. Все зависит лишь от степени нашей любви ко Спасителю. В эту минуту мне кажется, что и я перенес бы за него бичевание, как он его перенес за меня. Никогда бы я не отрекся от него». Он очень тихо произнес эти слова. Они шли из глубины его души и походили на тихую мечту. Но Блажка услыхал их. И эти слова страшно раздражили его.
3: «Не гордись, мальчишка!» – гневно закричал он. «Ты еще никогда ничего не терпел! Апостол Петр тоже уверял, что пойдет с Господом на смерть. А что вышло? Посмотрим, как ты поступишь, когда придет настоящая опасность!»
1: Все были поражены неожиданным появлением Блажку. Марьюшка быстро стала накрывать на стол для отца. Мишка вышел встречать брата, а Петр пошел за дровами. Степан узнал от Блажку, что его отец и Андрей рассчитывали быть дома на следующий день. Простившись с присутствующими, он поспешил домой, чтобы сообщить это матери и невестке. Марьюшка пошла проводить его до двери. «Ты не рассердился на отца?» – спросила она Степана.
2: «Я? Да за что же мне сердиться на него?»
1: «Но ведь ты, конечно, никогда не отрекся бы».
2: «Сегодня мне кажется, что даже идя на смерть, я не отрекся бы. Но твой отец прав. Мы только слабые и немощные люди. Мне нужно просить у Бога сил, чтобы в решительную минуту скорее согласиться претерпеть смерть, нежели отречься от Христа. Прощай, Марьюшка. Спокойной ночи». Глава 6. Ради Христа. Храдские возвратились на следующий день, в среду. В четверг Храдский пошел на ярмарку продавать свиней. После ярмарки он зашел в трактир выпить рюмочку. Там был разный народ. Одни были еще трезвы, другие навеселе, были также и совсем пьяные. Храдскому сообщили все слухи, ходившие о Степане и его новой вере. К общему говору присоединились и крикливые голоса женщин. Слушая всех, Храдский не проронил ни слова. Выпив рюмку, он встал и сразу же отправился домой. Дома его встретила невестка. Храцкий расспросил ее о Степане и верно ли то, что он ходит к Блажку, где собираются и другие для молитвы. Радуясь случаю оклеветать зятя, невестка начала рассказывать, что Степан приглашал и ее с матерью на собрание к Блажку. Наговорила она о нем и много небылиц, надеясь этим возбудить гнев Храцкого против сына. Ее возмущал увещевательный тон Степана, которым он им, честным людям, повторял, что необходимо обратиться от греха к Богу, пока еще не поздно. Бетка добавила, что Степан сейчас находится в амбаре. На дворе смеркалось. Затухающие лучи вечерней зари освещали погруженного в работу Степана. Он был очень привлекателен, уступая отцу только в росте и силе. Храцкий остановился на пороге амбара. Заходящее солнце на минуту озарило его мощную фигуру, горевшее от вина лицо. Храцкий был видным мужчиной. Его темные усы придавали его выразительному лицу мужество и твердость. Никто из сыновей не был похож на него. По сравнению с ним они казались узкоплечими и слабыми. Помедлив минуту, Храцкий вдруг с решимостью захлопнул дверь и вошел в амбар. Наступивший полумрак заставил Степана оглянуться. «Ах, это вы, батюшка!» – улыбнувшись, сказал он. «А я было уже испугался».
3: «Испугался? Значит, есть причина меня бояться, несчастный!»
2: Голос Храцкого звенел, как холодная сталь под ударами молота. Вино ударило ему в голову. «Я ничего не сделал, отец, что заставило бы меня вас бояться», – спокойно ответил Степан. Скрестив руки, он открыто смотрел на отца, прислонившись к деревянному столбу.
3: «Ты ничего не сделал? И ты еще смеешь отрицать свою вину?» – кричал отец, посылая страшные проклятия сыну.
2: «Я, право, не знаю никакой вины против вас. И умоляю не проклинать меня. Мы ведь знаем, что за каждое праздное слово нам придется дать ответ в день суда».
3: «Молчи! Я не нуждаюсь в твоих проповедях. Отвечай мне, правда, что вы собираетесь у Блажка и что ты там развращаешь людей, разъясняя свои мечтания?»
2: «Да, мы собираемся у Блажка, но собираемся, чтобы почитать Слово Божие. Мы вместе изучаем и разбираем Слово Божие, но не развращаем никого. Мы приглашаем только желающих познакомиться поближе с заповедями Божьими».
3: «Итак, ты это не отрицаешь?»
2: «У меня нет причины отказываться от этого».
3: «И ты думаешь, что я допущу, чтобы ты продолжал это? Из-за тебя люди нехорошо отзываются обо мне. Что ли на стыд и посрамление себе я вырастил сына? Сейчас же на этом месте ты оставишь свои пустые мечтания и станешь жить так, как жили наши отцы, как живут все люди. Никаких новых вер я не допускаю. Ты будешь по-прежнему бывать на гуляниях, как другие парни, и дело с концом. Если же нет, то я сумею выгнать из тебя эти мечтания».
2: Храцкий с угрозой поднял на сына руку. Казалось, его мощная фигура стала еще больше. Но и стройная фигура Степана выпрямилась. В его глазах загорелся огонь, зажженный у божественного алтаря. «Я не мечтатель, отец!» – спокойно и отчетливо проговорил он. «Но если следование за Иисусом Христом вы называете мечтанием, от этого я отречься не могу. Вы не властны заставить меня грешить и плясать. Жить, подчиняясь требованиям плоти, и служить дьяволу я не стану. Я не буду поступать против воли Божией и попирать его закон, как это делал прежде и как это делают многие и теперь. И я буду уговаривать всех и вас, отец. Оставьте служение миру и дьяволу. Обратитесь всем сердцем к живому и истинному Богу». Сильный удар оборвал речь Степана. Храцкий набросился на сына и стал трясти его с такой силой, что накинутый на его плечи кафтан упал на землю.
3: И ты еще смеешь противоречить мне, негодяй! Будешь ты, наконец, слушаться моих приказаний, иначе я тебя так исколочу, что всю жизнь помнить будешь. Я научу тебя соблюдать четвертую заповедь.
2: Отец, ваши удары ни к чему не приведут, потому что я не могу отречься от истины. Иисуса Христа бичевали и за меня тоже, и я могу кое-что претерпеть за Него. Только не делайте этого, отец, ибо позже вы пожалеете об этом».
3: «Так ты мечтаешь уподобиться Иисусу Христу? Ну, хорошо!»
2: Храцкий отскочил в сторону, поднял с полу веревку и раньше, чем Степан успел опомниться, привязал его к столбу. Когда Степан увидел, что отец вытаскивает из телеги кнут, он невольно задрожал. Минутный страх перед страданием охватил его, да и солдатская гордость заговорила в нем перед таким возмутительным насилием. Но тут он вспомнил слова Блажку. «Если наступит для тебя настоящая опасность, ты отречешься от Господа, как Петр». Что же ответил он тогда? «Лучше бы я дал себя забить до смерти, чем отречься». Степан закрыл глаза и замер в ожидании. Недолго ему пришлось ждать. Удары один за другим посыпались на него. Они причиняли ему жгучую боль, но он закусил губы, чтобы не только не закричать, но и не застонать.
3: «Оставишь ты теперь свои мечтания!» — кричал в ярости Храцкий.
2: «От истины не отрекусь!» — дрожащим от боли голосом твердо ответил Степан. «Удар! Еще удар!» И бич сломался. Когда отец нагнулся, чтобы поднять его рукоятку, сын с выражением глубокой печали посмотрел на своего палача. На лбу Степана выступил холодный пот. «Отец, не делайте этого! Если вы убьете меня, моей душе вы этим не повредите, потому что претерпевший до конца спасется. Но от этого пострадаете вы, и теперь, и в вечности. День и ночь вас будет преследовать мысль, что вы без причины убили свое родное дитя». Эти слова, как меч, вонзились в сердце Храцкого. Он уже сознавал, что был неправ, и это причиняло ему душевную боль. Совесть ему говорила, что не нужно было так мучить сына. Он должен попросить у него прощения. Другой же голос заглушал первый, твердя: «Не делай этого». Вне себя от злости Храцкий еще раз сильно ударил сына. Он во что бы то ни стало хотел заставить Степана крикнуть. Его страшило и бесило это молчаливое терпение и смирение, напоминавшее собою страдания Спасителя. Ему хотелось услышать человеческий крик, но до его слуха доносился лишь сдержанный стон. Наконец у Степана подкосились ноги, и он повис на привязанных к столбу руках. Изо рта и носа сочилась кровь. Храцкий не видел этого. Он вышел из амбара довольный, что как следует наказал сына, исполнив то, что сделали бы мужчины в кабаке, будучи на его месте. Но домой он не пошел, а направился в трактир, чтобы вином заглушить воспоминания о только что происшедшем. Выходя из амбара, он не заметил стоявшего неподалеку Блажку. Последний подошел к амбару уже несколько минут назад и стоял, прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Он слышал удары и ругань Храцкого и удивлялся, не слыша никакого ответного крика. Его обдало холодом, когда послышался слабый голос Степана. «Не бьет ли Храцкий сына, заходящую о нем молву?» – подумал Блажку. «Увидим, вынесет ли Степан удары ради Христа. Скоро пройдет у него охота хвастаться». Совесть побуждала его войти в амбар. Внутренний голос твердил ему: «Войди туда, Храцкий злой человек, посмотри, что он там делает». «Ничего», — нахмурясь рассуждал Блажку, «отец имеет право наказывать своего сына. Если бы он его слишком жестоко бил, я, конечно, вмешался бы в это дело». Но вот он услышал слабый стон Степана. «Зайду-ка я», — говорил сам с собою Блажка, «и спрошу Степана, каково страдать за Христа?» Он тихонько открыл дверь амбара. Всю свою жизнь потом Блажка не мог забыть представившегося его глазам зрелища. Степан выглядел ужасно. Все его тело было в кровоподтеках, рубашка была изорвана и залита кровью. Если бы не руки, привязанные к столбу, тело Степана лежало бы теперь на полу. «Почему ты не вошел раньше?» — снова заговорила у Блажка совесть. «Этого бы тогда не случилось!» Степан был без сознания. Подойдя к нему, Блажка поспешил перерезать веревку, которой Степан был привязан к столбу, и тихонько опустил его на землю. Затем он повернул к свету его бледное окровавленное лицо. Невыразимое сочувствие наполнило сердце Блажку, и он почти нежно прошептал: «Степанко!» Степан открыл глаза. «Дядя, это вы? Бог помог мне остаться ему верным, несмотря на все страдания!» — произнес он слабым голосом. Чудная улыбка появилась на его лице. Вдруг его охватила сильная дрожь. «Пойдем, я помогу тебе встать, Степан! Надо торопиться домой!» «Возьми меня на ночь к себе, дядюшка!» — прошептал Степан, пытаясь встать. «Мать может испугаться, и дома будет опять ссора. Бог вознаградит вас за это!» «Да, конечно, ты пойдешь теперь к нам. Разве я дам тебя снова в обиду отцу?» Блажку помог Степану встать, но не прошли они и двух шагов, как обессиленный Степан вновь потерял сознание. «Он его убил, и я допустил это!» – простонал Блажку. В эту минуту вся его собственная праведность, которой он всегда так гордился, показалась ему ничтожной и исчезла, как туман перед восходом солнца. Он всячески старался привести Степана в сознание, но тот не подавал признаков жизни. Ему становилось страшно от сознания, что если Степан умрет, отчасти в этом виновен будет и он. В это время к амбару подошел Петр. Он пришел, чтобы вместе со Степаном пойти к Блажку. Да, Степан пришел в дом Блажку, но как? Петр с Блажко отнесли его туда на руках. От Блажка Петр узнал, что Храдский избил своего сына, потому что тот мечтатель. «Ах, дядя!» – в негодовании воскликнул Петр. «Если бы Степан не научил меня страху Божьему и послушанию Иисусу Христу, я сейчас пошел бы к Храдскому и отомстил ему за все, или поджег бы его амбар. Один Бог знает, что я сделал бы ему за его зверскую расправу над Степаном». Всю дорогу Петр рыдал, как дитя. Когда они дошли до мельницы, он объяснил все случившееся испуганной Марьюшке. Все плакали, перевязывая раны Степана. Больной дышал, следовательно, был жив. Глаза его были закрыты, он был бледен, как покойник. Все его тело было в кровоподтеках, над виском виднелось темное пятно, удар рукояткой бича. Друзья делали для него все, что могли. Когда Степана уложили, наконец, в постель, все преклонили колени, моля Господа не допустить смерти Степана, зная, что он силен восстановить силы умирающего. До сих пор они были еще слабы и неопытны в вере, но теперь их сердца единодушно устремились туда, где обитал их единственный друг и заступник, который понимал их. Сильный озноб снова охватил Степана. Лихорадочный жар туманил его взор, и когда он, наконец, открыл глаза, он не узнал никого. Его мучила жажда, и он все время просил пить. Склонившись над ним, Блажка услыхал, как он шептал: «Господи, помоги мне терпеливо вынести эту боль. Ты знаешь, как я страдаю, и что я страдаю охотно. Но мне очень тяжело. Не гневайся на отца. Он не знал, что делал. Прости ему все ради твоих ран». К
1: Когда Степан приходил в сознание, он жаловался, но не людям. Он сильно страдал, но страдал охотно во имя Христа. Теперь Блажко убедился, что у Степана была действительно другая вера, чем у него. Праведность его была тоже иная. Он вспомнил о том, как поссорился с Храдским из-за межевого камня и до сих пор не мог примириться с ним. Степан же, избитый отцом почти до смерти, молился за своего мучителя.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: брат Виктор прочитает стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает. Скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша, тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божию полный ему молитву вознеси. Омой меня твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление, Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

3000 лет назад царь Давид писал: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24. Эти волнующие слова сказал псалмопевец Давид в то время, когда народ избранный жил под законом. И этот закон исполнял тогда роль детоводителя ко Христу. По этому поводу апостол Павел писал в послании к Галатам в 3 главе с 24 стиха и далее следующее. «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Заметьте, пожалуйста, разницу. В Ветхом Завете народ израильский был под опекой детоводителя ко Христу, то есть закона. В Новом Завете народ святой облекся во Христа, и потому последний, 29 стих, говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». И вот нам, христианам, то есть наследникам, сказано не так, как когда-то говорил подзаконный царь Давид: «Испытай меня, Боже». Нет, нам, облегшимся во Христа, доверено Господом нашим Иисусом Христом самим себя испытывать, и притом в самые ответственные моменты при совершении вечери Господней. Проверим теперь, что говорит Писание в первом послании апостола Павла к Коринфянской церкви в 11 главе. «Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И еще 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько велико доверие Господне, что доверяет нам испытывать самих себя. И это доверие Господь оказывает даже при подходе к важнейшей трапезе, какая только может быть среди сынов человеческих. Я имею в виду вечерю Господню. Насколько велика любовь Божия к нам, настолько велико и Его доверие. Говоря нам через апостола Павла: да испытывает себя человек. Какая глубина заложена в этих нескольких словах? Представим себе, если бы в Писании было сказано: каждый да испытывает знакомого своего, или, скажем, ближнего своего, или родственников своих, или еще кого-либо. Какой хаос поднялся бы тогда среди верующих? Но нет, Бог есть Бог порядка и устройства. Всему Он учит и последователей Своих. Духовный человек имеет ум Христов, и потому он может судить о всем, но о нем судить никто не может. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Из прочитанного ясно видно, что никому не поручено испытывать других, а только лишь себя. И самое хорошее во всем этом то, что душевные не располагают правом испытывать духовных. Именно душевные умножают беззаконие в среде искупленных. Именно таковые заносят в среду церкви холод мира сего, от чего сами и гибнут. Но те, кто возрожден свыше, кто умер для плотских вожделений, кто похоронил свое «я», кто был погребен в крещении и воскрес для новой жизни, кто хранит и исполняет завет с Богом в доброй совести, те способны проверить свое хождение пред Господом. И то, что недостойно в их жизни,
великого звания христианин, они способны и осудить. Мы живем во время великой амнистии. Всякого приходящего человека к Богу Бог прощает через страдания Сына Своего на Голгофском кресте. И Отец наш, Небесный, не послал Сына Своего, Иисуса Христа, на землю, чтобы осудить нас и предать на вечное осуждение. Нет, совершенно наоборот. Он наш Спаситель, даже воплотился, чтобы выстрадать во плоти заслуженное нами. Он послан и пришел на землю не судить мир, а спасти погибающий мир. И сам Спаситель говорит в Евангелии Иоанна 12:47: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Послушайте, что говорит Спаситель к тем, кто не поверит в Него. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Господь наш объявил людям не суд, а с Голгофы открыл прощение всему человечеству. Каждый из нас, дорогие, знает, что времена года постоянно чередуются. После лета приходит осень, зима и, наконец, весна. Так и Бог дал человечеству лето благодати, в котором ныне и пребываем, и во время которого мы милостиво можем пользоваться Господним прощением. Но скоро кончится лето благодати, наступит осень, время плодов, перестанут греть лучи милости Господней. Вместо теплых дней пойдут холодные осенние дожди, или кругом будет слякоть, сырость и холод. Время роста и созревания кончилось. Настало время жатвы и собирания плодов. Одни созревшие плоды будут собраны, уложены и отправлены в добрые житницы. Другие плоды не успеют созреть, а некоторые окажутся настолько малыми, что их даже не соберут. Будут и крупные плоды, но сгнившие и потому непригодные. Так будет и при кончине лета благодати. Придет осень. Одни примут вечное спасение. Для них придет вечная весна. Для других – осуждение, обреченное навеки. Когда объявляется осужденным амнистия, то дается она по милости, а не по заслугам. Известен случай, когда один юноша за преступление был приговорен к смертной казни. Но жители города любили его, и потому собрали тысячи подписей с просьбой помиловать его. Когда губернатору занесли корзины, наполненные бумагами с подписями, то у него показались слезы, и он решил помиловать юношу. Будучи христианином, он одел одежды священника и пришел к камере смертника. Но осужденный юноша начал кричать на него: «Я ничего о вере не хочу слышать». «Я принес вам», — начал губернатор, но юноша перебил его. Снова попытался губернатор заговорить, и опять с криком его перебил осужденный на смерть. Губернатор с грустью ушел. После него пришел надзиратель и рассказал смертнику, что в одеждах священника приходил губернатор с помилованием. Смертник тут же попросил чернила и бумагу и написал извинения губернатору. Но теперь губернатор не был более расположен миловать, и потому он написал: «В этом деле более не заинтересован». После этого ответа юноша просил всем сообщить в стране, что он не за преступление умирает, а за то, что не принял помилование. Очень похоже состояние у человечества и сегодня. Помилование людям Отец Небесный уже прислал, и даже Его Сын Иисус Христос лично принес его на землю, и Сам Господь дал выкуп за всех людей, чтобы каждый человек мог спастись и быть избавленным от вечной смерти. Отец Небесный поставил свою следующую резолюцию: каждый, кто примет Иисуса Христа как Сына Божия, будет веровать в Него
и крестится по вере, спасен будет. И эта божественная резолюция находится многократно на страницах Священного Писания. Остается только каждому судить свою прошлую греховную жизнь, ибо кто судит себя, не будет судим вечности.

И каждый, кто исповедует имя Господне, да отступит от неправды. Да судим мы все, что неверно было в нашей жизни. Пока в действии божественная амнистия, будем себя испытывать и проверять, и у Господа снова получать прощение. Теперь не время судить других и испытывать. Себя и только себя испытаем и осудим неверное в нас. Тот, кто ныне себя испытывает и осуждает себя, в вечности уже не будет судить себя. Эта необходимость тогда отпадет. Святые будут судить мир, святые будут судить и павших ангелов. Потому и сказано: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кто, находясь в теле, научился осуждать собственные неверные поступки, тому надлежит в свое время судить мир и судить павших ангелов. Итак, испытывающие себя и судящие не других, а себя, имеют великое будущее в грядущих вечных божественных веках. Господь да благословит слово это, обращенное ко всем нам, и да сохранит Он каждого от осуждения других, дабы не быть судимыми, но спасенными. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. «Я центр Вселенной». Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Мы призваны отражать славу Божию, но чтобы отражать ее, нужно видеть. Термином «слава Божия» в Библии обычно обозначается видимое сияние или нравственная красота разнообразных Божьих совершенств. Используя его, мы пытаемся выразить словами невыразимое – самого Бога, представшего перед нами во всем своем величии и превосходстве. Моисей просил Бога: «Покажи мне славу Твою». Выдвинув подобное требование к Богу, мы пересекаем своего рода Рубикон. Стремимся уже не к чему-то от Бога, не к Его расположению, а к Нему самому. Это порог нового измерения жизни. Меньше внимания себе, больше Богу. Меньше желаний ради себя, больше ради Него. «Господи, я жажду больше Тебя». Пожалуйста, мне нужно видеть больше Твоей славы.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Покажи мне славу Твою». Моисей знал, на что способен Бог. Весь Древний Восток знал это. И вот Моисей сумел коснуться Божьего сердца. Господь слышит молитву патриарха. «Сам я пойду и введу тебя в покой». Но Моисею нужно больше. Еще одна просьба. Слава. «Покажи мне

славу твою. Продемонстрируй превосходство, что-нибудь захватывающее дух, сотрясающее землю. Забудем о деньгах и власти. Я могу жить в своем стареющем теле, но не могу без тебя. Я жажду больше тебя, Бог, пожалуйста, мне нужно видеть больше твоей славы. Почему Моисей так хотел стать свидетелем Божьего величия? Задай тот же вопрос о самом себе. Почему тебе так трудно оторвать взгляд от заката солнца или от летнего звездного неба? Зачем ты ищешь радугу в тумане после дождя и впитываешься взглядом в скалы Большого каньона? Почему позволяешь себе поддаться очарованию Тихоокеанского прибоя и гипнотическому воздействию красот Ниагарского водопада? Как мы объясним собственный восторг такого рода? Красиво? Да. Но не указывает ли нам эта красота на кого-то воистину прекрасного? А безграничный океан? Не рождает ли он в нашем сердце образ всесильного Творца? А зов перелетных журавлей и рев белых китов? Не намекают ли они нам на существование совершенно высшего разума? И не в этом ли мечта и желание каждого из нас? Прекрасный Создатель, всесильный Творец, настолько могущественный, что способен давать поручения птицам небесным и повелевать рыбам морским. «Покажи славу твою», — упрашивает Моисей. Он согласен оставить берег родной речушки, потому что решил увидеть океан. Он хочет пройтись под сводом Божьего великолепия и роскоши. «Но мне хотя бы на мгновение одну капельку ливня твоей благости». Лишь одним глазком увидеть славу твою. Такой была молитва Моисея. И Бог ответил. Он поместил своего слугу в расщелину скалы. Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Я покрою тебя рукою моею, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Книга Исход, 33 глава. И вот Моисей, укрывшись в тени зонтика, раскрытого над ним самим Богом, ждет. Лицо опущено, глаза закрыты, сердце учащенно бьется. Он ждет, когда Бог даст сигнал. И вот длань Господа убрана. Моисей открывает глаза и лишь на расстоянии ухватывает взглядом образ удаляющейся Божьей славы. Окажись Моисей в самом сердце Создателя, он не смог бы выжить. Но хотя бы бледную тень проходящего мимо Творца он должен был узреть. Я представляю, как длинные волосы патриарха растрепало порывом ураганного ветра, а жилистой рукой, чтобы не упасть, он изо всех сил ухватился за камень в скале. Но вот буря утихла, седые локоны вновь покоятся на плечах. Но мы видим последствия на лице. Оно сияет, как тысячи факелов сразу. Перемена, незамеченная Моисеем, но очевидная для евреев. Когда он спустился с горы, сыновья Израиля не могли смотреть в лицо Моисея из-за славы его, славы уничтожаемой. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Израильтяне не увидели ни гнева на лице, ни беспокойства во взгляде, ни сердитых гримас. Они видели только Божью славу. Простите мне мою смелость, но все-таки вы бы рискнули обратиться к Богу с такой же просьбой, что и Моисей. У вас же полно проблем. Посмотрите на себя. Живете в смертном теле. Ходите по ветшающей планете, окружены эгоистичным обществом. Одни спасаются благодатью, другие сгорают от нарцизма. Многие из нас принадлежат к обеим категориям сразу. Войны, болезни, маленьких проблем не бывает. Мне и вам нужно то же, что и Моисею. Хоть одним глазком увидеть Божью славу. Такой видеоряд может изменить нас навечно.

0: Сегодня наша тема – божественная самореклама. Итак, Моисей молил о Божьей славе, чтобы увидеть ее. Книга Исход, 33 глава. Затем слава пришла в храм. Да так, что священники не смогли продолжить служение, потому что слава Господня наполнила храм Господен. Третья книга Царств, 8 глава. Иезекииль, увидев славу Господню, пал на лицо свое. Книга пророка Иезекииля, 3 глава. На пастбищах близ Вифлеема она окутала своим присутствием воинство ангелов и заставила застыть в безмолвии местных пастухов. Евангелие Луки, 2 глава. Ее излучал Иисус, ее созерцал Иоанн. Мы созерцали его славу, славу как единородного от Отца, полное благодати и действительности. Евангелие Иоанна, 1 глава. Петр стал свидетелем славы на горе Преображения. Евангелие Марка, 9 глава. Все небеса озарены его славой. Так мы читаем в книге Откровения, 21 главе. Город, Новый Иерусалим, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы они светили в нем, ибо слава Божия осветила его и его лампада, Агнец. Своей изменяющей жизни силой она готова коснуться любого, в том числе тебя. Только разок взглянуть, разок вкусить, и твоя вера уже никогда не будет прежней. Слава! Божья слава! Искать Божьей славы значит молиться таким вот образом. Наполни воздух твоим присутствием. Пусть твое величие явится, как облако. Пусть небеса развернутся, и твоя природа изольется на землю. Боже, покажи нам Бога. Что значит слово «Альпы», когда речь идет о горах Европы, то же значит слово «слава», когда мы говорим о характере Бога. Альпы включают в себя целый набор всевозможных красот. Горные речки, снежные вершины, опавшую листву, бегущего оленя. Если вы хотите увидеть Альпы, значит, вы хотите увидеть и все это. А если вы просите увидеть Божию славу, значит, вы просите увидеть всего Бога целиком. Божья слава включает в себя все его атрибуты. Его любовь, его могущество, его силу и так далее. Давид воспевает Божью славу. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме его все возвещает о его славе. Псалом 28. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – божественная самореклама. Слава представляет собой высшее Божие достоинство. Слово «на иврите», переведенное нам как «слава», происходит от слова, означающего нечто тяжелое, весомое и важное. Таким образом, Божья слава прославляет его значимость, его уникальность, его исключительность. Моисей молился: «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Книга Исход, 15 глава. Когда мы думаем о Божьей славе, Мы думаем о неоспоримом превосходстве Господа. А думая о превосходстве, мы думаем о Его первенстве, потому что Божья слава — свидетельство Божьего первенства во всем. Планерки у Бога, если такие случаются, всегда начинаются с одного и того же вопроса. Итак, как мы сегодня явим мою славу? В плане мероприятий только один пункт — явить мою славу. На доске объявлений, у которой ангелы собираются, только одно указание — «Провозгласите мою славу». Бог существует для того, чтобы являть миру Бога. Он сказал Моисею: «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Книга Левит, 10 глава. А почему он тогда ожесточил сердце фараона? «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». Книга Исход, 14 глава. А зачем тогда небеса? Небеса нужны для того, чтобы проповедовать славу Божию. Псалом 18. Почему Бог избрал евреев? Через Исаию он говорит, что назвал их своим именем. «Образовал и устроил для славы моей». Книга пророка Исаии, 43 глава. Почему люди страдают? Бог отвечает: «Вот я испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это». Книга пророка Исаии, 48 глава. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49. Господь говорит, что этот народ Он образовал для себя, Он будет возвещать славу мою. Книга пророка Исаии, 43 глава. Пророк Исаия провозглашал: «Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Книга пророка Исаии, 63 глава. Иисус учил, что в своей молитве доброе имя Бога мы должны ставить на первое место. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Евангелие Матфея, 6 глава. На небесах каждое отдельное событие призвано явить Божью славу. Каждый поступок Иисуса имел тот же самый смысл. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостасии Его». Послание евреям, 1 глава. В ночь перед распятием Иисус провозгласил: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Евангелие Иоанна, 12 глава. А апостол Павел объяснил, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, и для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Послание Римлянам, 15 глава. Успех своей миссии Иисус определил такими словами: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие Иоанна, 17 глава. У Бога одна лишь цель — Бог. «Славу моей не дам иному». Книга пророка Исаии, 48 глава. Удивлены? А разве такое поведение, осмелимся мы спросить, не является эгоцентричным? Давайте лучше назовем его саморекламой. Но зачем Богу эта рекламная кампания? Затем же, зачем реклама нужна рулевому спасательной шлюпке? Посмотрим на действия Бога под таким углом зрения. Ты барахтаешься в темном холодном море. Твой корабль идет ко дну. Спасательный жилет сдулся, силы на исходе. А из непроглядной тьмы доносится голос матроса с лодки. Но увидеть ты его не можешь. Как бы ты хотел, чтобы рулевой поступил? Чтобы он замолчал? Ничего больше не говорил? чтобы втайне прокладывал себе путь среди голов тонущих пассажиров? Да нет же! Нужно прибавить громкость! Врубай на полную! Используя библейский лексикон, можно сказать, что этот парень в лодке должен явить свою славу. Тебе жизненно необходимо услышать от него: «Я здесь! Я сильный! У меня есть для тебя место! Я тебя спасу!» Утопающим нужно, чтобы сидящие в шлюпке явили свое превосходство. А мы разве не хотим, чтобы Бог сделал то же самое? Оглянись! Люди бьются, пытаясь спастись в море вины, гнева, отчаяния. Жизнь не сложилась. Вот-вот пойдем ко дну. Но Господь может нас вытащить. И тогда только одно послание важно для нас — Его послание. Нам нужно увидеть Божью славу. Не пойми меня неверно. Бог не страдает эгоизмом. Он являет свою славу не для собственного удовольствия. Он делает это во свидетельство нам. Нам ведь нужна сильная рука, которая затащит нас в шлюпку. А там, на борту, каким будут наши действия? Все просто. Мы тоже начнем рекламировать Бога, провозглашать Его превосходство. «Эй, вы там! Здесь лодка! Отличный рулевой! Он может вас вытащить!» Пассажиры всем расскажут о своем капитане. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Псалом 113. Хвалящийся, хвались о Господе. Глоток воздуха, который ты ухватил, прочитав последнее предложение, я позволила тебе сделать с одной единственной целью, чтобы в следующее мгновение ты уже отражал Божью славу. Этим утром Бог пробудил тебя и меня с одной лишь целью — возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Первая книга Паралипоменон, 16 глава. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Послание Римлянам, 11 глава. Зачем земля вращается? Ради Него. Зачем тебе даны таланты и способности? Ради Него. Почему ты богат или беден? Ради Него. Силен или слаб? Ради Него. Все и все существуют лишь для того, чтобы являть Его славу, в том числе и ты сам.
1: Воскликните Господу вся земля, слушайте Господу с весельем.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, все наши радиослушатели христианской радиопередачи. Для вас звучит программа «Луч надежды». Пожалуйста, пригласите своих близких, друзей, родных. Послушайте эту передачу, пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом и будем говорить о плодах духовных, которые должен иметь христианин. Сегодня наша 12-я встреча, и мы будем читать из двух мест Священного Писания. Ефесянам 5 глава, 8 и 9 стихи говорят нам следующее. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Главный стих, 9 стих. «Потому что плод Духа Святого, состоит во всякой благости, праведности и истине». Чтобы поддержать эту тему и эту мысль, я хочу прочитать из второго места Писания. Это второе послание Петра, первая глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы...» Обратите внимание, «прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познание Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Петр апостол говорит, чтобы прилагать старания, показать в вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И если это в нас умножается, то, конечно же, мы не останемся без успеха и плода. Первая мысль. Прежде чем говорить о духовных плодах христианина, давайте рассмотрим вначале буквальное, метафорическое или аллегорическое значение этого слова. Итак, плод. Плод является творением Божьим. Мы читаем в Библии в 1 главе 11 стихом. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». Заметим, плода без семени не бывает. И, конечно же, плод может быть только там, где было посеяно семя. Так было и с растительностью, так было и в животном мире. Так было и с человеком. Смотрите, как переживала в свое время Рахиль, когда она упрекала, о чем-то говорила своему мужу Иакову. 30 глава, 2 стих. «При наличии семени бесплодие представлялось ей Божьим наказанием. Она была бесплодна. Человек Иисус Христос был назван семенем и плодом чресла Давида». Деяния апостолов, так нам говорит 2 глава. «Плодом чрева Марии считался Иисус Христос». Лука, 1 глава, 42 стих. А евреи говорили о себе, что они семя Авраамова. Когда человек что-то думает, он сеет, а потом пожинает. Пожинает, и это есть не что иное, как плоды, как результаты его дум. То ли это добрых, то ли это злых. В Евангелии Матфея мы читаем предупреждение Христа, 7 глава, 15-16 стих. «Берегитесь лжепророков, — говорит он, — которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». И ниже мы читаем: «По плодам их узнаете их». То есть люди могут приходить, говорить красивые слова, могут им верить, могут их принимать, а потом...
окажется, что плоды очень горьки. По плодам их узнаете, их предупреждает Христос. Плод есть вознаграждение за усердный ревностный труд, если это труженик или христианин. Но горький плод есть результат греха, результат греховного семени. И человек тоже пожинает такой плод. Но существует еще и великий плод смерти Христа. Вам странно это слышать? Нет? В Евангелии Иоанна в 12 главе он сам говорит в притче о пшеничном зерне. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И потому Христос был как пшеничное зерно, похоронен в этой земле через смерть, но восстав в воскресении славном, Он принес много плода, благодаря чего мы имеем прощение и искупление и жизнь вечную. Итак, вторая мысль. Духовный плод произрастает из духовного семени Господа нашего Иисуса Христа. Духовное семя – это Слово Божие, это Сам Христос, умерший для спасения мира, это благая весть, семя, падающее в добрую почву. Орошаемое Духом Святым рождает новую жизнь, также приносящую плод. Первая проповедь Петра, Деяния апостолов, 2 глава, 37-38 стихи. Петр апостол сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». А в 41 стихе мы читаем: «И так охотно, принявши Слово Его, крестились, и присоединилось в день тот душ около 3000». А в 4 главе мы читаем: «Многие из слышавших Слово апостолов уверовали, и было число таковых людей около 5000». Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как семени спасения вечного. Это есть настоящий плод. Заметим, все пришедшие из 15 стран были евреями, считавшими себя семенем Авраама. Но, однако, они были все бесплодны для Бога. Для духовной жизни они были мертвы. Для Царствия Божия они не существовали, хотя и были наследниками обетований Божьих, потому что в недре отца своего Авраама они были еще тогда, когда был жив Авраам. И Христос был в недре отчим, друзья мои. И во Христе Иисусе мы, как дети обетования, стали плодом смерти Его. Иисус умер, но и воскрес, и мы воскресли с Ним в теле Его. Какая это прекрасная истина! Апостол Петр и его сподвижники сеяли семя. Это было семя Слова Божия о Христе. И вот плод, плод покаяния. Духом Святым крестилось столько много людей. И в первый раз 3000, и во второй раз 5000. А сколько в Библии не указано еще таких случаев? Да, Евангелие разрасталось. Смерть Иисуса Христа принесла обильный плод. Потому что дети Божии свидетельствовали в первую очередь о смерти Сына Божия за грех человечества, а потом и о воскресении Его. Мы, дети, по вере не только Авраама, как читаем Писание, потому что Авраам – отец всех верующих, но и дети Божьи, ибо все мы, Павел апостол говорит, крестились духом в одно тело, и все напоены одним духом. Вы – тело Христово, а порознь – члены, говорит нам он в послании к Коринфянам. Мы – плод семени Авраама по вере. Да, это так. И в то же время мы все верующие во Христа по обетованию имеем духовное благословение не только Адама. Как дети Божьи мы имеем обетование самого Бога, ибо являемся плодом, возрожденным им от Слова Его и Духа Его. Итак, третья мысль. Находящиеся на лозе Христа – все веточки должны приносить определенные плоды. Так говорит нам Писание.
если прибудете на мне, на лозе, можете приносить много плода». Евангелие Иоанна, 15 глава. Пребывание во Христе не может быть бесплодным. Это тоже его святая гарантия. Если человек бесплоден, значит, что-то случилось. Что-то случилось с ним. Сок благодати, любви Божьей, благословения Божье, исходящего от лозы, не идет в веточку. И потому человек бесплоден. Пребывание в нем, питаться, значит, его благодатью, иметь те же чувствования, как и во Христе Иисусе, прибыть в нем, постоянно возрастать, чтобы стать способными приносить плоды. Плоды духовные, плоды духа. Вот постоянная забота искренне любящего Господа христианина. И Христос учит, чтобы мы шли и приносили плод. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. Итак, какие плоды ожидает Христос? Об этих плодах мы читаем в Писании, в Галатам, 5 главе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот плоды Духа Божьего, которые в нас должны возрастать постоянно. Плод же Духа, мы прочли с вами, любовь. И Слово Божие нам говорит, Бог есть любовь. Мы читаем другой плод, радость. Это атрибут неба. Ангелы радуются об одном кающемся грешнике, мы читаем. А еще мир. Имейте мир со всеми и святость, Господь нам говорит в Писании. Мир Божий, который превыше всякого ума. Еще долготерпение. Братья, говорит апостол Павел Фессалоникийцам, 5 главе, будьте долготерпеливы ко всем. Как необходимо сегодня нам иметь это качество, этот плод, долготерпеть ближних своих, которые даже и не понимают нас. Благость. Колоссянам в 3 главе мы читаем «Облекитесь в благость». Благость – это такое чудесное слово, дающее нам блаженное состояние. Милосердие. Милосердие его не истощилось, говорит нам Иеремия в своей книге «Плача». Вера. Без веры угодить Богу невозможно, мы читаем. Кротость. Христос сам сказал «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие Матфея, 5 глава. «Ибо я кроток, он говорит, и смирен сердцем». Воздержание, ибо все подвижники, Павел апостол говорит, воздерживаются от всего, чтобы чего-то достигнуть. Сколько таких качеств, как смиренномудрие, как рассудительность, как братолюбие, как благочестие, как чистосердечие, как милость, как сострадание, не сказано в этой главе, но сколько их еще много в Писании. Все это плоды Духа. Любое незначительное внимание со стороны христианина какому-то человеку, даже чаша холодной воды, не остается без награды. Все это плоды. Как приятно Богу смотреть на тех, которые приносят подобные плоды, но не плоды зла, не плоды плоти. Это духовные плоды. Плоды духовные – это то, за что Господь обязательно воздаст в небе своими наградами. Так говорит Слово Божие. Все учение Иисуса Христа пронизано глубокой заботой о падшем человеке, чтобы до него, до каждого человека дошла весть о спасении. Делание добра – это великое благословение, которое дал нам Господь, как иметь право. Если мы исполняем Его повеление, если мы не претендуем на какую-либо благодарность и почитание, если, сделав что-то, мы говорим, мы рабы, ничего не стоящие, и сделали то, что должны были сделать, тогда мы по-настоящему служители Христовы. Если требуем награды уже на земле, мы обкрадываем самих себя. Мы не получим награды там, в небесах. Это значит, получив награду здесь, мы ничего не положим в ту копилку, которая ожидает нас в вечности.
плоды, как результат серьезного дела, раскрывают скрытое и тайное. Знаете, посмотрев на посев, не всегда можно сразу определить, что здесь может вырасти. Допустим, пшеница это растет или плевелы. Но приходит время, и плод сам говорит за себя. Христос говорил: «По плодам их узнаете их». Это было сказано о книжниках и фарисеях. Фарисеи считали себя мудрыми наставниками. Они употребляли священное писание. Они расширяли раскрылие. Они носили свитки с собой. И в то же время они гнали Христа и враждовали с Ним. И потому мы читаем такое вещание у Иакова в 3 главе. И тот, который хочет действительно приносить плоды, плоды благословенные, как учит Слово Божие, должен очень внимателен быть этим словам. «Течет ли, — спрашивает Иаков, — из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранит мир». Какие удивительные слова! Какое удивительное назидание нам, дорогие друзья, если мы действительно хотим стать угодными Богу людьми, приносящему плод. Плод же правды в мире у тех, кто хранит мир. Фарисеи не стремились хранить мир, они враждовали против Иисуса Христа. И потому Господь дал им определение, что они гробы, сверху красивые, окрашенные, а внутри имеют мерзость. Последняя, четвертая мысль. Кто хочет, чтобы мог бы приносить духовный плод, обязательно должен отвергнуть плод плоти. Другими словами, мы не должны ходить путями плоти. Мы не должны и плодить плотские дела. Но сегодня Павел Апостол предупреждает нас посланием Галатов. В 5 главе 16 стиха мы читаем следующее. «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Какое предупреждение от апостола Павла! И в Откровении мы читаем утешительные слова о том, как Господь говорит в 22 главе через Иоанна о дереве жизни, которое 12 раз приносит плоды, дающие каждый месяц плод свой. Когда-то мы придем туда.
Когда-то Господь покажет нам свои обетования, когда раскроет нам все тайны, мы увидим это дерево жизни, приносящее 12 раз в году плоды. Это, конечно же, в духовном смысле. Но и в обычном смысле, по-человечески, я хотел бы сказать, хорошо бы и нам, друзья мои, что хотя бы один раз в месяц посмотреть на себя, какие мы приносим плоды. Плод Духа, мы прочитали с вами, состоит в великой благости, праведности и истине. Это плоды, плоды Духа Божьего. Сегодня мы открыли эту тему. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о дарах духовных, о дарах Духа Святого. Это тоже важная тема. Но и о плодах нам следует помнить всегда. Есть хорошая песня «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу принести». Это мое искреннее желание, я думаю, желание и всех вас. Богу нашему, открывшему нам эту святую истину, вознесем в молитвах своих честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Осень в этом году выдалась на редкость солнечной и сухой. Поэтому семья Каратаевых решила провести одну из суббот на свежем воздухе за городом. Остановившись на живописном берегу местной речушки, они разделились на две группы. Ребята, кроме Петра, Павел и дедушка, устроились на берегу с удочками, а девочек и Петра по его просьбе Ирина повела в лес.
1: Сережа, Сережа, у меня опять удочка дергается.
2: Ты чего ты кричишь?
3: Ты так всю рыбу распугаешь.
2: Не знаю, как рыбу, а других рыбаков точно уже распугал. Смотри, возле никого не осталось.
1: Ну вот, перестала дергаться.
4: Опять наживку съела и уплыла.
1: Это все вы виноваты. Никто не помог вытащить.
3: Ничего, Юра, не расстраивайся. Червей в банке еще вон сколько. Всех рыбок накормим.
4: А я еще и хлеба взял.
1: А из чего мы будем варить уху? Из твоего хлеба? А сами говорили, костер разведем, уху будем есть.
2: Серега, подсекай. Смотри, как удочка выгнулась уже.
5: Сейчас. Ух ты, какая тяжелая. Не вытащу никак.
2: Ты поосторожней, Серега, не порви удочку-то. Она у тебя, наверное, за корягу зацепилась.
5: Правда? Видно, зацепилась.
3: Сейчас я тебе помогу, Сережа. Ура! Вода холодная.
2: Подожди, я с этой стороны подойду. Так, вот так. Ишь ты, крепко зацепилась.
5: Вот так.
2: Ну вот, распутал.
3: Тут такая коряга. И откуда она там?
2: Да какая же. Нашему Иванушке везде камушки. Ну и рыболовы из нас. Сейчас девчонки из леса придут, засмеют нас.
1: А первая Катька стала бы смеяться. Хорошо, что ее нет. А то обязательно сказала бы. Я так и знала, Юра. Дети ничего не поймаешь.
5: Не расстраивайся, Юра.
2: Да, нам тоже от Веры Юрочка попадет. Не меньше, чем тебе.
1: Вера добрая, а Катька воображала. Все время меня воспитывает. Прямо житья от нее нет.
4: Юра, не ворчи. Она уговаривала нашу маму отпустить тебя к ним в гости.
3: Между прочим, Юра говорила про тебя, что ты очень хороший, только застенчивый. И от того же лишь иногда.
1: Ну да, так я и пошел к ней в гости. Да еще без вас.
4: А мы все к ней пойдем.
2: Да, Катя сказала нам по секрету, что у ее бабушки, тети Хельми, скоро будет день рождения.
3: И она хочет спечь для всех нас большой сладкий пирог.
1: Пирог, это, конечно, здорово. Да еще лучше, хотя бы маленькую рыбку поймать.
4: А зачем тебе маленькая рыбка? Все равно на уху не хватит.

0: Ребята, идите сюда. Смотрите, какую рыбу я поймал.
1: Ой, какая хорошая. Да она же прыгает по песку.
2: Ловите, ловите, а то она в речку прыгнет.
1: Ой, уже.
2: Что уже?
1: В речку прыгнула.
0: Эх вы, рыболовы. Одну рыбу вчетвером не могли удержать.
1: Ну и пусть плывет.
2: А уха как же?
3: Че, проголодался?
2: Конечно.
3: Ну, сейчас мама с девочками придут, что-нибудь придумают.
2: А что тут думать, если ни одной рыбки не поймали?
0: Да ничего, все равно не помрем с голода.
2: Вот если бы у папа, он бы вот столько наловил рыбы.
3: Папа сегодня с утра был занят в молитвенном доме. А к обеду он обещал приехать. А вот он идет.
2: Папа, папочка!
1: Бежи мимо нас вечер.
4: Я первый, я первый.
5: Ой-ой, осторожней, осторожней, что вы. Ну, как у вас дела, а? Много рыбы-то наловили?
3: Да ни одной.
5: Прямо-таки ни одной.
1: Все утро сидели с удочками и ничего не поймали.
2: Одну поймал Сережа, да она в речку убежала от нас.
5: Как это убежала?
2: А так, скок-скок и воду.
5: Ну, не огорчайтесь. А где все наши? Где дедушка?
3: А мама с девочками пошли в лес.
1: А дедушка?
6: А дедушка уже здесь.
2: Дедушка!
1: А ты куда от нас делся?
2: Был-был и вдруг нет.
6: Да я понял, что у вас что-то не клеится с рыбной ловлей сегодня. Ну и пошел в село. Кое-что принес из продуктов.
1: Ой, смотрите, сколько всего.
2: Ну-ка, я посмотрю. Так, картошка, лук, помидоры.
1: А огурчики какие маленькие, зелененькие.
6: Хозяйка прямо с огорода принесла.
2: А картошка-то сырая. Как мы ее будем есть?
5: А мы, Юрочка, сейчас костер разведем.
0: Потом уголька напечем картошку.
6: Хозяечка мне и лепешек дала, и яичек дала.
5: Ну, вот видите, какое у нас богатство. Дети, давайте соберите-ка валежнику. Сейчас разведем костер и встретим маму и сестренок настоящим лесным обедом.
2: Они обещали малины принести.
6: Вот хорошо бы чайку с малиной попить.
1: Пошли, ребята, валежник собирать.
2: Пошли.
6: Павел, присядь-ка рядом. Интересный у меня сейчас разговор состоялся.
5: И с кем?
6: Да с той хозяйкой, у которой овощи в селе покупал.
5: Ну, это интересно. Она что, неверующая?
6: Да не то, чтобы неверующая. Бога не отрицает. В церковь ходить по праздникам, но...
5: А что но, Петр Иванович?
6: Стал я ей про настоящую веру рассказывать, да про ее святых. А она мне, это что, наш батюшка святой, что ли? Или Иван с Амфиской в праведниках ходит? И пошла, и поехала. И в церкви все не так, и в молитве дом ей не нравится. Всех верующих она в селе перебрала. И в каждой семье как-то свой недостаток углядела.
5: Да, вот что получается, когда смотришь не на Христа, а на человека.
6: Вот, действительно.
5: Поэтому неверующего человека постигают разочарования, а дьяволом умело пользуется таким своим преимуществом, как знание человеческой души.
6: Вот правильно. Раскрыл я свою походную Библию, и читаю ей 64 главу Исаии, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.
5: Прекрасные слова. Ведь человек по своей природе греховен, упрям, эгоистичен. Ему очень трудно любить ближнего, как самого себя. И просто совершенно невозможно прощать врагов. И мне кажется, Петр Иванович, что разница между верующим человеком и неверующим и заключается как раз в том, что неверующий человек, пребывая в грехе, ну, как бы сказать, даже наслаждается им. А верующий живет в постоянной борьбе со своей греховной плотью. И силу побеждать ее дает ему Христос.
6: Это так. Мне недавно один наш проповедник привел такой житейский пример. Вот послушай-ка.
5: Угу.
6: Вид грязи, грязной лужины, вызывает в свинье не чувство омерзения, а наоборот, чувство удовольствия. Она с удовольствием погружается в эту грязь и часами валяется, и наслаждается ее зловонным запахом. А вот козочка, только вступит в грязь, тут же начинает блеять, беспокоиться, как бы взывать о помощи.
5: Это яркая иллюстрация. А вот посмотрите, неверующий человек, он даже радуется тому, что все у него получается в себе в прибыль. И обманет, и слукавит, и закон обойдет. Да еще и хвастает перед друзьями. Смотрите, какой, мол, я ловкий.
6: Вот, да.
5: А верующий едва вступит в грязь, как раскаивается в своих проступках. Старается исправиться и сразу же взывает Господу. За то, как он радуется, когда ему удается преодолеть в себе какой-то недостаток.
6: Вот истинно так это есть.
5: Да, и вот я помню, как сестра Наташа рассказывала о себе. Говорит, только что в собрании слышала проповедь на слова апостола Павла из послания к евреям о страннолюбии. Помните, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ну вот, приходит она после этой проповеди домой, ну и размышляет себе. Господи, а смогу ли я оказать гостеприимство бедному во имя Твое? Ну и вдруг звонок.
6: И
5: на пороге стоит старушка, ну, бедно одетая, с разбитым лицом, плачет и говорит: племянник побил, да выгнал из дома, не пустите ли переночевать? Ну, сестра поежилась, но все же пустила ее, скрипя сердцем. В ванне искупала, накормила и спать уложила. А на второй день старушка опять стоит перед ее дверями. Нет, думает сестра, хватит. Сегодня опять ночь с тобой возиться, да не спать. Промолчу, не открою двери.
6: Вон как.
5: Да. Ну и вспомнила, там, как вчера плохо от нее пахло. Ну, решила не открывать дверь. А старушка села на лавочке возле ее подъезда, да и сидит, поджидает. И так этой сестре совестно стало вдруг, что ее сердце заныло, что она пошла против Слова Божьего. Ну, хоть прям выходи и самой старушку позови. А тут в то же время стыд не пускает.
6: Вот-вот.
5: Ну, и встала она на колени тогда и говорит Господу в молитве: Господи, прости меня, сделай так, чтобы она опять постучала. Приму ее снова, как гостью от Тебя. Ну, тут снова звонок. Сестра бросилась с радостью открывать ей, а старушка говорит ей: слава Богу, что дождалась тебя. Вот яблочек принесла тебе в благодарность за то, что не оставила меня вчера на улице ночевать.
6: Вот как. Господь учит нас, да воспитывает. И как из-под воли незаметно для человека.
5: Да. И как... Смотрите, как верующий человек радуется, когда ему удается преодолеть в себе какую-то дурную наклонность или нехорошую привычку. Вот апостол Павел напоминает нам об этом в том же послании к евреям. Дайте-ка я теперь найду и прочитаю это место. Вот. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот в этом и проявляется возрастание христианина в Иисусе Христе. А вот один наш проповедник однажды так выразился: «Я верующий, но это не значит, что я совершенен. Зато я твердо знаю, что я был бы хуже, если был бы неверующим».
6: Человеку свойственно и ошибаться, и согрешать. И мне кажется, что всем нам, людям, нужно смотреть не друг на друга, а только на Иисуса. И тогда нас не постигнет разочарование.
5: Да, и для преодоления своих недостатков силу черпать в молитве.
6: Вот это да. А придется мне еще к этой хозяечке сходить и побеседовать.
5: Ну, правильно, Петр Иванович, надо.
6: Не договорили мы с ней. Да и Евангелие я обещал ей оставить.
7: Посмотрите-ка, сколько мы малины насобирали. А где же ваша рыба?
0: В реке.
8: Неужели ничего не поймали?
0: Сам бы попробовал.
8: Что ты, Сереж? Я не умею и не люблю ловить рыбу. В лесу интересней.
5: Так, мальчики, валежник-то сухой?
2: Да, папа. Мы самый-самый-самый сухой выбрали.
5: Ну, вот и отлично. А костер-то знаете, как разводить?
3: Ну, ты же нас учил. Вот сейчас пробуем твои уроки и наши знания применить на практике.
5: Ну, давай, давай.
0: Первое – это правильное место для костра.
3: Чтобы не задуло ветром.
8: Идите сюда, тут ваш бинка. По-моему, лучшего места не найти.
2: Ага, хорошее место.
3: Ну, давайте сюда, валежник.
7: Ну, а мы пойдем к реке умываться.
2: Да, вот эти.
6: Посмотри сперва, Ирина. Вот у меня овощи здесь есть. Их тоже нужно бы вымыть.
1: Ух ты, помидорчики какие аппетитные. Огурцы, лучок, картошка. Какое богатство.
7: И где же ты, дедушка, насобирал все это?
6: В село ходил.
7: В село?
6: Думаю, рыбы не поймали. А есть что-то надо?
7: Вот спасибо, дедушка. Да и мы кое-что из продуктов захватили. Сейчас супу наварим, чаю накипятим.
2: А посуда где? Из которой мы есть будем.
7: Юрочка, да ты же сам посуду в корзину укладывал. Забыл, что ли?
2: А, вспомнил.
7: Вот какой ты у нас забывал.
6: Ну, хозяйничайте тут. А я пойду вздремну на солнышке. Что-то приустал я немного.
1: Отдохни, дедушка.
6: Спасибо, Верочка.
1: Я тебе тут и одеяло постелю, чтоб ты не простудился.
6: Вот умница ты какая.
1: Вот так. А когда будет все готово, мы тебя разбудим.
6: Вот хорошо.
7: Как хорошо мы сегодня в лесу провели день. Как чудно Господь благословил этот день для нас.
5: Да, ну и скоро наступает ночь, дети. Все мы отдохнули на свежем воздухе. И прежде чем возблагодарить Господа за прожитый день и попросить у Него благословения на сон, давайте-ка проведем сегодня свой тихий час.
2: Какой тихий час? Спать, что ли, будем?
7: Нет, Юрочка, не спать. А тихо-тихо порассуждаем на какую-нибудь библейскую тему.
5: Рассаживайтесь-ка за столом. Ну, а кому не хватит места, можно на диване будет сесть.
2: Я на диване. Я.
5: Давайте, спокойнее только.
2: А я сюда. А я с мамой.
7: Садись вот сюда, рядышком. А Илюша вот здесь сядет, хорошо?
2: А я с Петей.
5: Ну все, все расселись?
2: Все.
5: Так о чем же мы сегодня порассуждаем? Ну давайте, кто предложит тему?
2: Я.
5: Ну давай, Максим.
2: Пап, а правда, что Петр был простым рыбаком?
5: Конечно, Максим, правда. Ведь об этом же говорит Писание.
8: Я еще плохо знаю Писание. Еще мало прочел. Но мне кажется, что Петр, несмотря на свое отречение, наверное, был необыкновенным, сильным человеком. И благодаря ему вся его семья уверовала в Иисуса.
5: Нет, Кити, немного не так. Здесь ты ошибаешься. Библия говорит, что из их семьи сначала уверовал его брат Андрей, а потом он привел к Иисусу своего младшего брата Петра. Он пришел посмотреть на учителя и остался с ним навсегда.
2: Ну какой же он был сильный, если отрекся от Иисуса?
7: Вы знаете, дети, Петр действительно поначалу был просто робким, увлекающимся и слабым человеком. Какими бываем все мы поначалу, когда только встретимся со Христом. Да, зато потом он получает силу от Господа и становится верным его свидетелем.
5: Да, и Христос назвал его камнем, на котором он создаст церковь.
7: Да.
5: А вы знаете, я вчера пересматривал старые журналы, и вот в журнале «Вера и жизнь» за 84-й год познакомился с очень хорошей статьей о Петре. Называется она «Вечная дружба». Хотите, я вам сейчас ее прочитаю?
2: Хотим.
1: Да, почитай, пап.
5: Ну, тогда давайте будем слушать. «Вечная дружба». Это было чудесно. Младший брат Андрей уверовал во Христа, Мессию, и привел к нему своего старшего брата Петра. Петр пришел посмотреть на учителя и остался с ним навеки, навсегда. Это была вечная дружба. Но всегда ли Петр оставался верен этой дружбе? Кто из нас, читавших и читающих Евангелие, не помнит драматического события публичного отречения Петра от Христа? Это было ужасно. Петр совершил великий грех против любви Христа. Только предательство Иуды превосходило этот грех. Однако воскресший Христос, победитель над смертью, сказал женщинам устами ангелов у открытого гроба: «Но идите, скажите ученикам и Петру, что он предваряет их в Галилее». Чем же объяснить, что Иисус Христос в этом случае выделил Петра особо? Не потому ли, что Петр всегда был с ним во время земного служения? Нет, другие ученики тоже ведь всегда были со Христом. Может быть, потому что Петр первым сказал об Иисусе: «Ты Христос, Сын Бога Живого»? Но и в этом ведь не было никакой заслуги Петра. Христос сказал в ответ на исповедание Петра: «Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах». Может быть, потому Христос выделил Петра, что он был по возрасту старше других учеников. Но из Писания не видно, чтобы Христос делил своих учеников на младших и старших. Иоанн был младший, моложе других. Но какая дружба связывала его с Иисусом? Причину того, что воскресший Христос, приглашая учеников в Галилею, выделил Петра особо, нужно искать в состоянии самого Петра. Вспомним, как он, отрекшись от своего учителя: «Я не знаю его», после троекратного пения петуха уловил на себе взгляд Иисуса и горько заплакал. Да, Петр, отважный, смелый, выносливый рыбак, горько заплакал. Это были слезы раскаяния. Он укорял самого себя, он осуждал себя, ему было стыдно. Как это могло случиться? Как он мог отречься от своего дорогого друга и учителя? И перед кем? Не перед римскими воинами, а перед служанкой. Никто, кроме Христа, не знал той бури угрызений совести, что тяготили сердце Петра. Убитый горем, Петр уединился и оплакивал свой поступок. Петру казалось, что у него нет теперь ни одного друга, кому можно было бы поведать свое горе, поделиться печалью, найти совет и утешение. Но такой друг у Петра был. Им был Христос. Воскресший Христос был и остается другом каждого кающегося грешника. Он любит прощать и утешать кающихся. Он был и оставался истинным другом Петра, несмотря на его отречение. Истинные друзья — те, кто умеет прощать. Христос, зная о покаянии Петра, спешил его утешить и сообщить ему о прощении. Вот почему он в приглашении ученикам выделил Петра особо. Кто из нас может представить ту скорбь, которую переживал одинокий, обличаемый совестью Петр, и ту радость, которая наполнила сердце Петра, когда он узнал от женщин-мироносец, что Христос жив и приглашает его в Галилею вместе с другими учениками? Сердце темпераментного Петра разрывалось на части от радости. Христос не забыл о нем, не выбросил его из семьи своих учеников, простил его. И, вероятно, Петр, ликуя, не раз повторял: «Он не укоряет меня, он любит меня». Так всепрощающая любовь Христа вторично покорила сердце Петра. И теперь Петр готов был сказать так громко, чтобы слышал весь мир: «Да, я знаю его, я ходил с ним, Христос мой учитель, я готов идти за него на крест, он простил меня, он помнит обо мне». Нам известно, как смело и вдохновенно Петр обличал иудеев в Иерусалиме в день Пятидесятницы: «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, знамениями, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его». Петр не отрекся от Христа на судилище Нерона. Осужденный на распятие, он, как говорит предание, заявил: «Распните меня вниз головой. Я не достоин быть распятым так, как мой учитель был распят за меня». Не является ли история Петра уроком для всех людей, для верующих и неверующих? Ведь даже верующие не всегда бывают верными Господу. Да, нас никто здесь не преследует, никто не ставит к стенке и не учиняет допросы: «А ты не его ли ученик?» Отрекаться от Христа нас никто не принуждает. Но ведь можно не отрекаться от Христа словами, как это сделал Петр, но отрекаться делами. Что хуже?

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». Но вначале давайте вспомним, что мы слышали в прошлой передаче. Обратите внимание, каким было начало молитвы Христа. Он начал со слова «Отче». Он не сказал «Отче наш». Это обращение для нас, потому что нас, то есть тех, кто состоит в сыновьем родстве с Отцом. Но «Отче» — обращение для Него, потому что Он один, и к тому же Он такой Сын, каким никому из нас в определенном отношении никогда не стать. Не наше дело сегодня углубляться в таинственное учение в предвечном сыновстве. Мы просто знаем, что это истина. Слово «Отче» в его наивысшем постижимом нами смысле уместно исключительно для уст нашего Господа. Но как величественно, как выразительно оно произносится им! Сама молитва, сам факт молитвы показывают нам его человеческую природу. Иисус молится. Он человек. Он возводит свои глаза к небу и взывает: «Отче!» Он такой же, как и мы, человек. Но эта молитва в каком-то смысле говорит и о его божественности, которую она едва ли способна скрыть. Первая же фраза его молитвы говорит о его предвидении. «Отче, час настал». Час, определенный в предвечном замысле, час, о котором пророчествовал и который хотел знать Даниил. Час, на который указывали все остальные часы. Центральный час, вплоть до которого человечество отсчитывало свое время, из которого оно начнет отсчитывать его вновь. Если определить свое время правильно, главная точка, ось и поворотный пункт всей человеческой истории, мрачный, хотя и освобождающий час, час мщения и милости. Сама молитва состоит как бы из двух частей. В первой мы видим просьбу, касающуюся его самого: «Отче, прославь Сына Твоего». Во второй — мотив просьбы: «Да и Сын Твой прославит Тебя». Спёрджен говорит: «Больше 18 веков прошло с тех пор, как эти божественные слова слетели с уст нашего благословенного Учителя. И они получили ответ. Они были исполнены и все еще продолжают исполняться. Мы не будем рассматривать их с точки зрения апостолов, но с нашей собственной точки зрения, видя в молитве именно просьбу, которая исполнена. И прежде всего, она была исполнена во время его страданий. Вера видит нравственное и духовное великолепие вокруг его распятого Господа, которое затмевает собой весь блеск и сияние, что до этого исходило от его вечного престола. Я не буду также ограничивать смысл этих слов, хотя данная точка зрения должна быть включена в общий ход наших рассуждений. Сын Божий был прославлен, когда умирал на кресте, и это была одна сторона его славы. Она заключалась в том, что он смог вынести на себе огромное бремя человеческой вины. Как человечество в целом, мы были совершенно раздавлены ею. Человек, без чьей-либо помощи, пребывая в телесной слабости и переживая смертельные муки, понес огромное бремя человеческой вины. Наказание мира нашего было на нем. Господь возложил на него беззаконие всех нас. О, что это было за бремя! Он был также прославлен тем, как он нес это бремя, как выдержал все это, не уклоняясь и не отступая назад. В нем не было вины, ни злого умысла, хотя снова и снова его допрашивал Каиафа, Ирод, Пилат. От него не было слышно раздраженных и сердитых речей, когда его унижали, били по голове, плевали в него. Он не проявил ничего, кроме кротости, даже когда враги пригвоздили его руки и ноги. Ничего, кроме всепобеждающего сострадания и всемогущей любви, даже когда они насмехались над его муками. Все их поношения, вся их брань не могли вызвать у него гнев. И когда ему кричали «Пусть сойдет с креста, и мы уверуем в него!», все же он не освободил свою руку от мучительного древа, чтобы ударить ею насмешников. Он не отряхнул свою ногу от гвоздя, чтобы оттолкнуть ею поносящих его. И сегодня, возлюбленные, мы видим, что Бог прославил своего Сына в его смерти, потому что, умирая, Он спас свой народ. Я ни в коем случае не верю, что результат смерти Христа был или мог быть в какое-то время неопределенным или неясным. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Сын Его умирал, так как Отец принял Его кровь, искупающий Его народ. Отец прославил Своего Сына, дав Ему, уже в час Его страданий, победить всех Его врагов. Та пригвожденная нога сокрушила главу змея, так что он никогда не смог вернуть себе былую силу. Та пригвожденная рука схватила змею греха и задушила ее. А та, умирающая голова, склонившись, поразила смерть ее же собственным мечом, как Давид Голиафа, ибо он смертью смерть попрал. Силы зла были огромны. Подумайте только о грехе, о сатане, о смерти. Но все их объединенные полчища были разбиты в том одном генеральном сражении, в котором крест был знаменем, а умирающий Спаситель — победителем. «О славный Господи! Ты пленил плен, властно подвергнув своих противников позору, уже вися на кресте, и пригвоздив к проклятому древу рукописание, которое было против нас. Да, Отец уже тогда прославил Тебя, несмотря на то, что Ты переживал смертные муки. Кроме этого, были и внешние знамения, говорившие о прославлении Христа уже в Его смерти, на которых вряд ли стоит останавливаться подробно. Не разодралась ли надвое завеса в храме? Не спрятало ли солнце лик свой? Не отверзлись ли гробы? А усопшие не воскресли ли? Не устрашился ли весь Иерусалим? А сотник не сказал ли? Воистину он был Сын Божий. Да, Отец прославил Своего Сына, даже когда Ему угодно было сокрушить Его, предав на страдания. Одной рукой Он поражал Его, а другой прославлял. Две силы, разрушающая и поддерживающая, действовали в одно и то же время. Отец прославлял Своего Сына. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: А теперь, возлюбленные, что бы мне сказать об Отце, прославляющем Сына после Его смерти и за эту смерть? Не хочу быть многословным, но просто скажу, что когда завеса в храме разодралась надвое, это было прославлением Христа, ибо теперь путь к престолу Божию, бывший до этого закрытым, ясно обозначен для нас. Далее, открытие Его пронзенного бока было другим Его прославлением, ибо на сегодняшний день двойной источник надежно и действенно очищает верующих и от вины, и от власти греха. Также и пронзенное сердце нашего Спасителя прославляло его благодаря своей силе благословлять. Потом его несчастное тело лежало в гробе. Я называю его несчастным, потому что оно казалось таким, обвитое пеленами с благовониями. Но, возлюбленные, Отец прославил даже это мертвое тело, которое люди считали тленным, ибо оно не узнало тления. На протяжении 3 дней и ночей ни один червь не мог приблизиться к нему, ни один след разложения не мог проявиться на нем. Эта хрустальная ваза, в которой пребывала драгоценная миро души Спасителя, должна была остаться неповрежденной. Кость его да не сокрушится. Украшенная ранами, подобно тому, как искусный гравер прикосновением своего резца делает образ еще более прелестным, чем прежде, тело это должны были надежно сторожить ангелы-хранители, пока не придет утро. И едва только начало светать, и солнце еще только поднималось, взошло само солнце правды. Подобно тому, как человек, поднявшийся с кровати, одевает свою одежду, так наш Господь облегся в одеяние своего тела, которое Он до этого снял, отложив в сторону, и теперь снова явил себя миру живым как телом, так и душой, явил себя мужем совершенным. О, это было грандиозным прославлением Христа, когда Отец воскресил Его из мертвых, и Его снова увидели ученики Его. У смерти не было уз, которые могли бы удержать его. Темница гроба не смогла заключить себе непревзойденного узника. Воскресение из мертвых прославило его. Молитва его была услышана, и вскоре через несколько недель еще одна слава пришла к нему, ибо тихо вознесся он с уступа Елеонского, отдаляясь от учеников своих, пока облако не приняло его, сокрыв от человеческого взгляда. На небо ввысь его неся, туда, где правит он, махая крыльями, крича: «Сей подвиг совершен!» Его Отец прославил его, и теперь он восседает одесную Бога. Слова наши немы и не могут выразить его подлинной славы. В прошлое утро один из братьев подошел к моей кровати, чтобы разбудить меня. Лицо его как будто светилось от радости, когда он сказал: «Ночью я видел во сне Господа, восседающего на своем престоле. О, в какую же славу облег его Отец! Я хотел бы еще раз уснуть, чтобы еще раз увидеть это». На его глазах вспыхнули слезы, и он сказал: «О, слава Христова! О, слава Христова!» Я напомнил ему, как Мерси смеялась во сне, а Кристина спросила его: «Почему?» И когда Мерси рассказала свой сон, то экономка сказала, что и она смеялась бы, если бы видела то же самое. Блаженны те, кто во сне или бодрствуя, живя или умирая, сумели узреть хоть один проблеск его славы. Ничто так не приводит мое сердце в восторг, как мысль о прославлении моего Господа. О, если бы и я смог хоть как-то восславить это! Если бы я мог быть хотя бы глиняным сосудом, в котором хранились бы его сокровища, или трубой, возглашающей всем его имя! Большей радости мне не надо. И все вы думаете точно так же, вы, которые любите его. Всех вас приводит в восторг мысль о том, как высок престол его, как ясен лик его, как блестящие одежды его. Терпите же. Вы скоро увидите его, ибо Отец прославит его во втором пришествии. Он медлит, он долго медлит, как нам кажется, хотя сам он говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Он грядет, дабы ему быть прославленным уже среди сынов человеческих. Так да исполнятся слова этой молитвы в золотом веке, вплоть до рассвета и далее в вечности.

0: Вы слушаете программу «Голос Ан», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Сын, прославленный отцом, и отец, прославленный сыном». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».
1: Прервемся на один миг и затем коротко поразмышляем о мотиве его молитвы. «Отче, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Обратите на это внимание. Когда молишься, великое дело молиться с чистым сердцем, но любая корость есть нечистота. В нашем благословенном Господе не было корости. Он сказал: «Я не ищу моей славы». И даже в этой молитве, о которой мы говорим сегодня, слова эти пребывают верными, ибо Он ищет славы только для того, чтобы прославить Отца. Возлюбленные, желание нашего Господа было исполнено, ибо в Иисусе Христе Бог прославлен больше, чем где бы то ни было. Непостижимо и невероятно слава Божья, явленная в природе. Этот круглый земной шар и все, что населяет его, открытое море, спокойно отражающее небеса или бушующее бурями, удивительная ширь неба, кудрявая от облаков или голубая под знойным солнцем, или же усыпанная бесчисленными звездами. Вы, горы и холмы, со всей вашей растительностью, вы, смеющиеся долины с мычащими и блеющими стадами, все это твои славные дела, родитель добра, всемогущий. Тебя прославляет каждая травинка и каждый лист, каждая летящая букашка и ползающий червь возносят тебе хвалу. От Левиафана до Мокрицы. И все же вся вместе взятая природа не в состоянии раскрыть все твои славные качества. Божественная верность, справедливость и правда едва ли явлены в природе, хотя следы их и можно увидеть. Но в лице Иисуса, который есть точный образ Отца, Бог прославлен в полной мере. В смерти Христовой Бог прославлен превыше всего, потому что в ней проявлены все атрибуты Божии. В ней была сила, которая поддерживала Христа в его более чем геркулесовом подвиге. Любовь, отдавшая его любимца умереть вместо тех, кто изменили ему. Справедливость, которая не простила бы, не смогла бы простить грех без наказания, истина, грозившая наказанием и наказавшая, обещавшая дать Спасителя и давшая его, верность обетованию, исполнившая это обетование такой ужасной ценой, мудрость, замысливавшая удивительный путь спасения посредством замещения. Нет, позвольте свести все это воедино. Цельность, святость Божия, более того, все его атрибуты, каждый из них одинаково возвеличен в смерти Иисуса Христа. Он славен, и триединый Бог прославлен в нем. А сегодня, возлюбленные, Бог прославлен в смерти Христовой любовью всех, кого Иисус спасает, священным трепетом и сыновним страхом всех, кого Иисус приводит к ногам Отца, пылким и страстным служением всех, кто посвящен сердцем и чувствует в себе святое пламя любви ко Христу, зажигающее его душу. Там, в небесах, где не прекращается пение облеченных в белые одежды, и здесь, внизу, где мучеников сжигали за их любовь к Богу, где исповедники, несмотря на гонения, распространяли славу Его имени повсюду, где смиренные христиане терпеливо переносят страдания и усердно трудятся или живут в святости. Имя Отца прославлено страстями Христа Божия. Мы многое еще хотели бы сказать, но время не позволяет. Поэтому закончим следующими тремя замечаниями, и пусть они останутся в вашей памяти. Первое. Мотив Христа должен быть нашим мотивом. Когда вы просите у Бога благословения, делайте это с тем, чтобы вы этим благословением смогли бы Его прославить. Вы томитесь от желания вернуть себе ваше здоровье. Убедитесь же в том, что вы готовы и пожертвовать им для Него. Вы хотите мирских успехов? Пусть они послужат для Его прославления. Вы даже страстно желаете возрастать в благодати? Просите об этом, но только для того, чтобы вам прославить Его. Если есть хоть что-нибудь, чего вы осмеливаетесь желать и просить в молитве, говорите об этом так: «Отче, благослови дитя свое, чтобы и оно, в свою очередь, благословило тебя и служило тебе». Чисты те молитвы, в которых содержится именно этот мотив. Все же остальные несут на себе след своекорыстия. Да поможет вам Бог совершить все во славу Его, говорить во славу Его, жить во славу Его. Блажен воистину, блажен тот, кому выпадает это. Пусть же именно этот мотив, именно эта потребность руководит и управляет вами точно так же, как они руководили и управляли вашим Господом. Следующее. Христово благословение должно быть нашим благословением. Что это значит? Во-первых, что Христос должен быть прославлен. Во-вторых, что Отец должен быть прославлен. Иногда ошибаются в первом, иногда во втором. Многие трудные годы потребовалось для того, чтобы обратить людей к прославлению Господа Иисуса, ибо люди хотели поклоняться Богу, но не Христу Божьему. Отсюда великая борьба с арианством и впоследствии социнианские споры, так как люди не хотели прославлять Христа. «О вы, которые спасены им! Я не боюсь за вас в этом смысле! Но некоторые в наши дни предают забвению Отца. Христос любим, ибо Он умер, но многие считают Отца непричастным к удивительному делу искупления, тогда как возлюбленные оба они суть одно в нашем спасении. Отец, Сын и Дух единогласны в нашем искуплении, и для нас было бы воистину пагубным ставить одно лицо Божественной Троицы выше двух других. Пусть же все славят Сына так же, как они славят Отца, и славят Отца так же, как славят Сына. Было бы предательством по отношению ко Христу, к Его сокровенному желанию, если бы мы прославляли Сына и не почитали и не любили Отца. И, наконец, пусть каждый верующий увидит здесь свою безопасность. Слава Христа и слава Отца могут еще добавить славу благословенного Духа, равным образом заботятся о спасении души, которая верует. Не есть ли это самая чудесная и самая удивительная гарантия безопасности каждого, за кого умер Христос? Смею ли я говорить это? Если бы хоть одна верующая душа погибла, это было бы пятном на неприходящей славе. Тогда истина Божия не могла бы более считаться надежной и несомненной, Его верность твердой и непорочной, а Его любовь незыблемой и неизменной. Его сила могла бы быть поставлена под сомнение, а Его изменчивость стала бы доказанным фактом. Но, возлюбленные, этого не может быть. Христос не даст потеряться ни одной овце Его стада, а Утешитель не оставит ни одной души, в которую Он уже начал вселяться. Положитесь же на это. Пребывайте во Христе без всякого сомнения и страха, ибо горы сдвинутся и холмы поколеблются, но завет любви Его не поколеблется и не отступит от вас, говорит милующий Господь. Веруйте в Господа Иисуса Христа, дорогие слушатели, и эти божественные привилегии будут вашими. И как я уже молился сегодня, так я снова молюсь, чтобы все они стали достоянием каждой души, находящейся в этом зале, без исключения через веру во Христа Иисуса, действием Духа Святого. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спержена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Сын, прославленный Отцом, и Отец, прославленный Сыном». На текст из Евангелия Иоанна, 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бедность – это пустыня, в которой мираж богатства блестит вдали, заманивая нуждающегося. Человек в этом рассказе слышал его призыв. «Иди, иди ко мне, и я утолю твою жажду». Но, достигнув богатства, человек обнаружил, что его жажда не может быть утолена материальными благами. Его иссохшая душа нуждалась в живительной воде, которую он получил даром, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.

0: Сашенька, если хочешь поесть, хлеб на столе.
1: Я всегда хочу есть, мам.
0: Ну, как сегодня в школе? Все было нормально?
1: У меня все всегда нормально.
0: Это хорошо.
1: Ты знаешь, меня зачислили в физико-математическую школу.
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Как ты можешь говорить, мама, слава Богу, когда Бога нет?
0: Саша, тебе очень повезло, что ты будешь учиться в этой школе.
1: Какой вкусный хлеб, мам.
0: Тебе обязательно нужно получить высшее образование, чтобы не быть таким бедным, как мы. Папа на заводе зарабатывает так мало.
1: Да не беспокойся, мама. Когда-нибудь я стану богатым, как американцы.
0: Только, пожалуйста, не стань таким расчетливым, как они.
1: Я родился в 1955 году в Советском Союзе. Друзья зовут меня Саша. Нас учили в школе, что Бога нет, и что все люди произошли от обезьян. Ну, в общем, мне это понятно. Только возникает один вопрос. Почему сегодня мартышки не превращаются в людей, а остаются, как и были, обезьянами? Итак, в 17 лет я поступил в университет.
2: Саш, почему не идешь с нами погулять сегодня вечером?
1: Я должен готовиться к экзаменам.
2: Все учишься и учишься. Не надоело?
1: Еще бы, не надоело.
2: Ну, надо и развлечься иногда. Жизнь ведь не только книжки.
1: Да понятно. Но я хочу иметь хорошую работу и зарабатывать много денег, а для этого нужно учиться.
2: Но можно и отдохнуть немного от бесконечных занятий. Ну, идем с нами, а? Выпьем, повеселимся.
1: Ну, ладно, уговорил. Жизнь дается только раз.

0: Мне было 17 лет. Я был еще очень молод и поддавался влиянию приятелей. Начал пить, курить и бегать по девочкам. Я знал, что образование очень важно, но совершенно потерял интерес к учебе. Меня привлекала другая жизнь. Вино, музыка, рестораны.
1: Собираешься бросить университет? Но почему? Ты же должен получить высшее образование, если хочешь добиться успеха.
0: Я знаю, мама, знаю. Но я должен пойти в армию и служить своей отчизне. Это святая обязанность каждого гражданина.
1: Но ты бы мог сначала окончить университет.
0: Мама, за 2 года службы я забуду даже то, что учил в школе. Лучше именно сейчас пойти в армию, а потом продолжить учебу.
1: А что говорит отец?
0: Он согласен. Да не волнуйся ты, мама, я получу образование. 18 лет меня призвали в армию. Нас учили быть храбрыми и честными солдатами и доблестно защищать свою страну от врага, американского империализма. Но втайне я думал, что было бы неплохо жить в Америке. Там живут богато и у всех роскошные машины. Через 2 года службы я точно знал, что мне нужно было. Высшее образование.
2: Холодно сегодня, Саша.
0: Ага, ладно. Давай заглянем в это кафе и немного согреемся.
2: Сядем здесь, у батареи.
0: Отлично. Нам, пожалуйста, 2 пива. Чтобы я только не дал, чтобы иметь машину с хорошим обогревом.
2: Ты должен стать большим начальником, чтобы ездить на автомобиле.
0: Или разбогатеть.
2: Мне кажется, Саш, ты знаешь, как делать деньги.
0: Ты знаешь, я понял самое главное в жизни. Это денежки.
2: Не спорю.
0: Ну, так и есть, я тебе говорю, что за деньги можно купить все, что угодно. Свободу, власть. Власть денег сильнее закона. Если что, подкупишь судью или адвоката.
2: Да, ты прав.
0: Да все в твоих руках, если у тебя есть деньги.
2: Ты считаешь, они важнее даже образования?
0: Да, конечно. Образование нужно только для самоуважения. А другим наплевать, что у тебя в голове. Они уважают только деньги. Ты посмотри на этих работяг за столиком. Посмотри, вкалывают целыми днями, а имеют только на одну еду, да и на рюмку водки.
2: Точно. А без денег и выпить бы не могли.
0: Вот именно. Родители считают, что образование – это свобода. А я думаю, что свобода – это деньги. Три года спустя я бросил учебу и устроился в торговлю. Денег, которые я зарабатывал, с избытком хватало, чтобы жить легко и беззаботно. Иногда я жалел, что не получил диплома, но как бы то ни было, друзья уважали меня за то, что я умел делать деньги. Я полюбил девушку. Ее звали Соня. Вскоре мы поженились. Жизнь была прекрасна. Я начал продавать пиво на разлив и стал зарабатывать еще больше денег. Вначале я не собирался нарушать уголовный кодекс, но потом подумал, кто знает, что будет завтра. И к тому же я хотел иметь еще больше денег. Поэтому начал разбавлять пиво водой. Но всегда помнил, что меня могут поймать на этом. Самым лучшим лекарством от страха я считал водку. Поэтому начал ее пить чуть ли не каждый день.
3: Наконец-то появился, где ты был?
0: Я задержался на работе.
3: Ты снова пьян, Саша.
0: Я выпил совсем немножко.
3: Ну ты же сказал маме, что после работы сразу придешь домой.
0: Неужели? Когда ты это сказал?
3: Ты не помнишь. Он не помнит, что он сказал. Она ждет весь вечер, чтобы поговорить с тобой.
0: Сонька, отстань!
3: Зачем ты пьешь? Ну зачем? Зачем? Ненавижу, когда ты приходишь домой в таком виде.
1: Саша, ты дома?
0: Да, мама, я дома. Извини, я забыл, что обещал вернуться пораньше.
1: Сашенька, в кого ты превратился? Когда-то ты был хорошим мальчиком.
0: Мам, перестань! Я просто немного выпил, и все.
3: Да, каждый день ты просто немного выпиваешь. Что станет с тобой дальше? Что будет с нами, Саша?
1: Мы с отцом не ожидали, что ты вырастешь таким, Саша.
0: Мне очень жаль, мам. Я брошу пить. Как-нибудь я брошу пить.
3: Ты обещаешь?
0: Обещаю.
3: Завтра ты не вспомнишь, что говорил сегодня.
0: Я устал, и мне было стыдно. Я чувствовал, что очень опустился. Мне хотелось быть хорошим мужем и хорошим сыном. Поэтому я нашел в себе силы и бросил пить. Прошло 2 года. Дни были похожи один на другой. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я стал изменять Соне, начал принимать наркотики и вскоре уже не мог без них обойтись. Я даже приводил домой своих подруг-наркоманок.
1: Кто была та женщина, с которой ты приходил вчера вечером, Саша?
0: Да так, одна знакомая, мам.
1: Зачем ты путаешься, с кем попала, когда у тебя есть красавица-жена?
0: Я сам знаю, что делать, и тебя это не касается.
1: Но ведь Соня просто извелась от твоих похождений. Разве ты не замечаешь?
0: Ничего потерпит.
1: Как можно? Ну как можно быть таким бессердечным?
0: Не задавай лишних вопросов, мама.
1: Ты страшно изменился, Саша. Раньше ты был добрым, чутким мальчиком.
0: Да оставь меня в покое! Я сам разберусь в своих проблемах.
1: Ведь рядом страдают люди.
0: А вот это их дело. Я покупаю все, что хочу, делаю все, что мне нравится. И мне никто не может этого запретить, потому что деньги, мама, это власть,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Нет, деньги развратили тебя.
3: Кофе будешь?
0: Угу. Соня, я хочу с тобой поговорить.
3: Хорошо, я тебя слушаю.
0: Ну, в общем, каждый раз, уходя из дому, я вижу в твоих глазах не мой вопрос. Зачем? Куда ты идешь? Ну так, в общем, я скажу честно, я принимаю наркотики.
3: Саша.
0: Да, это так. И в общем, из-за этого я оставляю тебя одну. Я тебя очень люблю, понимаешь? Я очень люблю наш дом. Я хочу быть с тобой. Я подумал, может быть, если... Ну, может быть, попробуем вместе?
3: Хорошо. А ты уверен, что это не опасно?
0: Ну, если не понравится, можешь бросить. Ну, по крайней мере, попробуй.
3: Хорошо, милый. Я попробую. Один раз.
0: Мы кололись 2 года. И за это время потеряли всякий интерес к жизни. Единственной нашей страстью стали наркотики, остального не существовало. В конце концов, мы оказались на краю пропасти. Я даже попытался попросить совета у пожилых людей, посещавших церковь.
3: Ужасно, какой убогой стала наша жизнь, даже зелье не помогает.
0: Мне становится ужасно страшно, когда не остается ни одной ампулы, как сейчас.
3: Я не могу так жить дальше, не могу, Саша, что делать?
0: Я не знаю, что нам делать. Я не могу представить, как быть без наркотиков.
3: Все так безрадостно, вспомни, как мы были счастливы.
0: Соня, это я виноват. Вначале все было так замечательно. Я не думал, что все так вот обернется все так.
3: Мне кажется, мы дошли до точки. Еще немного, и нам надо бросить это. Бросить!
0: Как бросить? А? Может быть, нам выбросить все иглы, а?
4: Все, что у нас было, а? Я боюсь, Соня. Соня, я боюсь. Что нам делать, Соня? Собери все, выброси. Выброси все, Соня. Выброси.
5: О, Господи.
4: Нет.
3: Саша, Саша, что ты делаешь?
4: Я не могу заснуть. Где-то здесь были шприцы. Где шприцы, а?
3: Милый, мы их всех выкинули. Разве ты не помнишь?
4: А мне больно, понимаешь? Мне больно! Мне нужно что-то принять, ты понимаешь? Нужно что-то принять!
3: Я все понимаю, Сашенька, успокойся, прошу тебя.
4: Да меня потерпи! Меня трясет всего!
3: Ну, будь мужчиной, будь мужчиной.
4: Ну, где они, где они? Где? Сколько времени прошло? Сколько еще нужно терпеть? А я тебя спрашиваю.
3: Саша, сколько? Саша, мы должны держаться как можно дольше. Прошла всего лишь неделя.
4: Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, если вытерплю эти муки.
3: Ты должен, Саша, должен.
4: Мне плохо, Соня. Как мне плохо, Соня.
0: Это было самое ужасное время в нашей жизни. Я проклинал судьбу за то, что меня угораздило стать наркоманом. Даже с алкоголизмом было легче бороться. Мы жили одним только желанием – держаться как можно дольше. Через месяц мы почувствовали, что самое страшное уже позади. Тогда мы пошли в церковь и поставили несколько свечек.
3: А здесь красиво, мне нравится.
0: Да, и мне. А что для тебя значит зажечь свечу?
3: Наверное, это значит, что у нас снова будет надежда после стольких месяцев отчаяния и страха.
0: Да. Мы больше никогда не должны прикасаться к наркотикам.
3: Никогда, Сашенька, никогда. А ты раньше когда-нибудь бывал в церкви?
0: Только в тех, которые превратили в музеи.
3: А как думаешь, Бог существует?
0: Не знаю. Когда мне было 5 лет, я спросил сестру о Боге. Она сказала, что Бог живет на небе. Тогда я не понял, как это, ходить по небу?
3: Ну, одно я знаю точно. Это просто чудо, что мы можем жить без наркотиков.
0: Но постепенно жизнь снова начала казаться пустой. Что в ней было? Работа, деньги, рестораны, водка, грязь, женщины, наркотики. Я не хотел больше жить ради денег. И поэтому уволился с работы.
3: Ты что, с ума сошел, Саша? Ты не имеешь права вот так просто взять и бросить работу.
0: Имею и бросил.
3: Ну, это же ненормально.
0: А что, по-твоему, нормально? Что, по-твоему, нормально?
3: Ой.
0: Ну, во всяком случае, деньги – это не главное в жизни.
3: Но без них нельзя обойтись, ты это понимаешь хотя бы?
0: Ты уверена?
3: Уверена.
0: Может, существует нечто более ценное, чем деньги? Понимаешь, я это хочу найти.
3: Ну, ищи, Саша, ищи. Но только без меня. Мне нужна нормальная жизнь, милый.
0: Жена ушла к нормальному человеку. Поскольку денег у меня больше не было, я остался и без друзей. Подавленность и одиночество я заливал водкой. Я нигде не работал. И задавая себе вопрос, кто я, ощущал свое полное ничтожество. У меня были 4 стены и крыша. Но мой дом был пуст, как и моя жизнь.
1: Саша, я прошу тебя, не делай этого.
0: Мамочка, я должен покинуть Россию.
1: Ну почему? Ты же видишь, какое время. Все вокруг меняется к лучшему.
0: Мне нужно уехать. Я умру, если останусь здесь.
1: Куда же ты поедешь?
0: Я хотел в Америку. А туда нам закрыт въезд. Поэтому я еду в Израиль.
1: В Израиль?
0: Ну, мама, все решено. Я уже оформил документы и вот пришел попрощаться с тобой.
6: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
0: Я хотел начать новую жизнь. Но разве это было возможно, если я сам оставался прежним? В Израиле я зарабатывал на хлеб и пил, как раньше. Жизнь оставалась пустой и бессмысленной. Поскольку снимать квартиру было слишком дорого, я нашел приют в одном христианском общежитии. Там я познакомился с человеком, который очень отличался от всех, кого я встречал раньше.
2: Саша, здравствуй.
0: Привет.
2: Ты не хочешь позавтракать со мной?
0: У меня нет денег, Борис.
2: Я заплачу за двоих, идем.
0: Ты очень добр ко мне.
2: Бог сделал меня счастливым, и я хочу давать, как Он дает.
0: Ты имеешь в виду, что Бог... Да что Он тебе дал?
2: Мессия дает новую жизнь, спасение.
0: А что такое спасение?
2: Саша, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Христе?
0: Ну, конечно. Знаю, что Он был хороший человек, что Его распяли на кресте 2000 лет назад. И что говорят, что Иисус воскрес... Ну, не знаю, правда это или нет.
2: Я знаю. Господь воистину воскрес, ибо Он живет в моем сердце. Иисус Христос – это Бог-Сын, пришедший на землю умереть на кресте за грехи наши.
0: А в России нас учили, что Бога нет.
2: Саша, я тоже из России. Мне было 11 лет, когда наша семья приехала в Израиль. И я тоже не верил в Бога. Но Он действительно существует. И единственный способ познать Бога – это обратиться к Нему лично. Услышать Его слова, а не то, что о Нем говорят другие.
0: А как это сделать?
2: Читай Библию.
0: Но ее написали люди.
2: Кто написал «Войну и мир»? Толстой или Ручка?
0: Но...
2: Библия написана Святым Духом Божиим. Люди были лишь исполнителями. Прочитай Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это Нагорная проповедь, очень важная часть Писания. В ней Иисус обращается к народу. Задумайся, не к твоему ли сердцу взывает мне Господь?
0: Мне нравился этот человек. Он был очень добр. Борис покупал мне лекарства, когда я болел, и пищу, когда я был голоден. Я думал про себя, если бы мне удалось стать таким же добрым, как он. Он дал мне Библию, я читал в ней те места, которые он предлагал. Постепенно Иисус, его слова и поступки вошли в мою душу. Я смотрел фильм о Христе, и слезы лились по моим щекам. Мне хотелось верить в него. Но как? Однажды я присутствовал на службе, и пастор читал из Евангелия от Луки историю о блудном сыне. Я был уверен, что священник выбрал это место из Библии специально для меня.

0: Каждый из нас является блудным сыном, ведь все мы отделены от Бога грехом. Мы потратили наше наследство безрассудно, промотали его на никчемные вещи. В стихе 18 сын говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Жизнь блудного сына начинается меняться только тогда, когда он раскаивается в грехе. Вы не можете прийти к Богу в гордыне, говоря: «Я не так уж плох», ибо все согрешили, все, но Бог любит нас. И если мы исповедуемся в грехе, Он простит и очистит. В стихе 20 говорится: «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Бог видит нас. Бог видит нас, когда мы еще далеко от него и, заблудившись, погрязли в грехе. Послание к Римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог любит нас, и Он хочет нас простить. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы мы могли вернуться домой к Отцу своему.
1: Я слушал эти слова и плакал. Я поверил в истину, что Иисус – Сын Божий. Это не могло быть ложью. Тогда я начал думать о своей жизни. Деньги всегда были моим кумиром, идолом, которому я поклонялся. Я задумался, мог бы я предать Иисуса, если бы завтра мне предложили $1,000,000?
2: Саша, у тебя такой отрешенный вид. О чем ты думаешь?
1: О деньгах. Они сам дьявол.
2: Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всякого зла.
1: И это правда. Любовь к деньгам разрушила мою жизнь. Я жил ради денег, я служил дьяволу и даже не знал об этом.
2: Из твоих слов видно, что сейчас ты познал истину.
1: Да, Борис, да. Сейчас я могу ручаться за себя. Я верю в Бога. Иисус Христос – Сын Божий, Он спас мою жизнь.
2: Слава Богу!
1: Слава Богу! Я никогда не продам свою веру.
2: Теперь ты по себе знаешь, что такое спасение.
1: Да, словно гора с плеч свалилась.
2: Я счастлив за тебя,
1: Борис,
2: друг.
1: Это лучший день в моей жизни. Бог преобразил меня. Я больше не пью и не курю. Я люблю изучать Божье Слово. Пишу маме и жене, высылаю им Библии. Мама недавно осталась одна, я помогаю ей деньгами. Еще раньше, утопая в пучине наркотиков, я в отчаянии кричал Богу: «О Господи, что мне делать?» А сейчас я знаю, что делать. Служить Богу и только Ему одному. Позвольте сказать вам, друзья, если вы не познали Господа Иисуса Христа, не ждите. Ибо ничто не сравнится с Ним.

послании к римлянам обещано, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению.

Дорогие друзья, мы ждем ваши письма, отзывы и пожелания. До новых встреч, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Числа, глава 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан. Знамя стана Иудина по ополчениям их и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава. И воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставят стан колено из Сахарова. И начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставят стан колена Завулона, и начальник сынов Завулона Илиав, сын Хилона, и воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их. И начальник сынов Рувимовых Илиасур, сын Шадиура. И воинство его, вошедших в исчисление его 46 500. Подле него ставят стан колена Симеонова. И начальник сынов Симеона Шалумиил, сын Суришаддая. И воинство его, вошедших в исчисление его, 59 300. Потом колено Гада, и начальник сынов Гада Илиасав, сын Ригуила. И воинство его, вошедших в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима, 151 450. По ополчениям их, вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу. И начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда. И воинство его, вошедших в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассия, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура. И воинство его, вошедших в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениамина и начальник сынов Вениамина, Авидан, сын Гедеония. И воинство его, вошедших в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108 100. По ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их. Начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишаддая. И воинство его, вошедших в исчисление его, 62 700. Подле него ставят стан колена Асирова и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана. И воинство его, вошедших в исчисление его, 41 500. Далее ставят стан колена Нефалима и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Енана. И воинство его, вошедших в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израиля все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим.
3: Четвертая книга Моисея, числа, глава 3. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона. Первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов левиных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны левиины по именам их: Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их: Ливни и Шимей. И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды левиных по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шимея. Это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых Елиасав, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама, и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила — это роды Каафа. по счету всех мужского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых — Елцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов Елиазар, сын Аарона священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши — это роды Мерари. Исчислены их по числу всех мужского пола от одного месяца и выше 600 200. Начальник поколения родов Мерари — Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их. И столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии, к востоку, перед скинией собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше 22 000. И сказал Господь Моисею: «Исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше 22 273. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер в сикле, и отдай серебро сие Аарону и сынам его в выкуп за излишних против числа их». И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами. От первенцев Израилевых взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному. И отдал Моисей серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею. 4 книга Моисея, числа, глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания — носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут, и снимут завесу, закрывающую, и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его, и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его, и возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждою пурпуровою, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елиазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря: «Исчисли и сынов Герсона по семействам их, по родам их. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчислили. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания: брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон и подножие их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. И исчислили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчислены из родов Каафовых все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсона по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их 2630. Это исчислены из родов сынов Герсона все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню. И исчислены роды сынов Мирариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания. И было исчислено по родам их 3200. Это исчисленные из родов сынов Мирариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчисленные все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работы ношения в скинии собрания. И было исчислено их 8580. По повелению Господню, через Моисея определены они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею. Четвертая книга Моисея, числа, глава 5. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею. Так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. все, что даст кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящее проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто приспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет с ее приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвенники, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на муже найдет дух ревнования, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой.
2: Числа, 6 глава. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней

из птиц принесет жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни Назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что Назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполнится дни Назарейства его, должно принести его, привести ко входу скинии собрания. И он принесет жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение. И одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех. И одного овна без порока в жертву мирную. И корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем. И пресных лепешек, помазанных елеем. И при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. И острижет Назарей у входа скинии собрания голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего и положит на огонь, который под мирную жертву. И возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку и положит на руки Назарею, после того, как острижет он голову Назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего Назарей может пить вино. Вот закон о Назарее, который дал обет и жертва его Господу за Назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его, по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о Назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое из сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Числа, 7 глава. Когда Моисей поставил скинию, и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их. Тогда пришли 12 начальников Израиля, главы семейств, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа 6 крытых повозок и 12 валов по одной повозке от двух начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их. И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду службы их. И 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду службы их. Под надзоры Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафам не дал, потому что служба их носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадава от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с селеем, в приношение хлебное, а одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную 2 вала, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Во второй день принес Нафанаил, сын Суара, начальник колена из Сахарова.
Он принес от себя приношение, одно серебряное блюдо весом

130 сиклей, одну серебряную чашу 70 сиклей по сиклю священному, наполненную пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, одну золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во всесожжение, одного козла в жертву за грех и в жертву мирную двух волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завулоновых, Елиаф, сын Хилона. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша 70 сиклей. По сиклю священному, наполненной пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненной курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилонова. В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедиуров. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанная с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница и 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елисура, сына Шедиурова. В пятый день начальник сынов Симеоновых, Шелумаил, сын Суришалдая. Приношение его одно серебряное блюдо в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Шелумиила, сына Суришадаева. В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Регуилова. В седьмой день начальник сынов Ефремовых, Елишама, сын Амиуда. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Амиудова. Восьмой день начальник сынов Манассиных, Гамалиил, сын Педацура. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В девятый день начальник сынов Вениаминовых, Авидан, сын Гедеония. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей. По сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное.
а одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гедеониева. В десятый день начальник сынов Дановых, Ахиезер, сын Амишаддая. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, один серебряная чаша одна в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Амашадаева. В одиннадцатый день начальник сынов Асировых Пагиил, сын Охрана. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. В 12-й день начальник сынов Нефалимова Хахира, сын Енана. Приношение в одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Енанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц. По 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курениями 12, в каждой кадильнице по 10 сиклей, по сиклю священному. Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную. Всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 однолетних козлов, 60 однолетних агнцев без порока. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему «Господь».

0: В эфире программа «Вечная истина». Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа для тебя и любовь, и прощение, и милость. Чаша Божьей святой благодати и теперь до краев полна, и наполнить тебе будет кстати, лишь руки твоей ждет она, и что дивно дается без платы. Опознать благодать — это значит в Боге будущность обрести, и уже не знать неудачи, и найти утешение в пути. Словом, в жизни все будет иначе. В студии пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на еще одну передачу «Вечная истина». Это обзор всей Библии от книги «Бытия» до книги «Откровения». Наш обзор привел нас сегодня к книге «Псалтырь», моей любимой книге Библии. На прошлом занятии мы рассматривали 22-й Псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». На последней передаче мы обращали наше внимание на эти знакомые слова. Книга Псалмов была великой книгой гимнов людей Божьих. Во вступлении к книге «Псалтырь» мы узнали, что писатель гимнов, то есть псалмопевец, иногда говорит с Богом о Боге, иногда говорит Богу о человеке, а в иных случаях человеку о Боге. Другими словами, можно сказать, что псалмопевец высказывает хвалу, или же он молится, или проповедует. В своем вступлении я говорил, что несколько тем красной нитью проходят через весь псалтырь. Одна из этих тем – это тема блаженного человека. Другая тема касается эмоций. В них псалмопевец выражает свои эмоциональные переживания. Они могут быть знакомы вам также, и тут автор показывает выход из этих эмоциональных проблем. Потом есть еще псалмы прославления, в которых псалмопевец не просто славит Бога, но и увещевает нас с вами о прославлении и показывает нам, как славить Бога. Мы также узнали, что есть и пророческие псалмы, в которых псалмопевец выступает в качестве пророка и предсказывает первое и второе пришествие Иисуса Христа. Псалмы блаженного человека часто являются псалмами-проповедями. Уже знакомые нам эмоциональные псалмы часто выступают как псалмы молитвы. И, конечно же, все псалмы, говорящие о славе Божьей, которые говорят Богу о Боге, являются псалмами прославления. Псалом 22 является одним из таких проповеднических псалмов прославления. Псалом 22 – это монолог овцы. Читая его, представьте себе маленькую овечку, которая выглядывает из-за ограды на других вялых, худых овец, и она рассказывает этим бедным овцам о пастыре, который печется о ней. Говорящая в 22-м псалме овечка говорит мне: «Господь, пастырь мой». В псалмах блаженства описываются не только благословения блаженного человека, но и дается ключ к этим благословениям. Благословение блаженного человека – это не совпадение, они никогда не происходят случайно. Это пир последствий. В 22-м псалме ключ ко всем благословениям блаженного человека, его зеленым пажитям, тихим водам, его преисполненной чаше и его отношению с Богом – все это выражается в словах «Господь, пастырь мой». В этом вступлении Давид говорит нам, что Бог личностный, и мы видим, что у Давида есть личные отношения с этим Богом. В этих прекрасных словах Ветхого Завета нам говорится о личностном Боге – «Господь, пастырь мой». В Новом Завете нам говорится о том, что для Бога важны личные отношения, когда Иисус говорит нам называть Бога «Отец наш». В Новом Завете также говорится, что когда мы исполняемся Духом Святым, одним из доказательств Его присутствия является то, что мы начинаем взывать «Авва, Отче». На языке оригинала Библии слово «Авва», которое тут используется, означает «мой папочка». Мы можем иметь близкие, личные отношения с Богом до такой степени, что мы даже сможем называть Бога нашим отцом. Эти метафоры «пастуха» и «отца» говорят нам о характере Бога и о том, что Он желает иметь личные отношения с каждым из нас. Это утверждение «Господь, пастырь мой» является ключом к 22-му псалму. Значение этих слов во многом зависит от того, на чем делается ударение. К примеру, когда вы говорите «Господь, пастырь мой», и это открывает широкий обзор значения истины. Также, например, слова «Он водит меня к водам тихим» говорят не просто о мире и спокойствии. Овцы не смогут пить, если вода не будет абсолютно спокойной. Иначе, если поток бурлящий, капли воды попадают им в дыхательные пути через нос. Таким образом, то, что пастырь ведет своих овец к водам тихим, говорит нам о том, что Господь ведет нас к месту, как раз подходящему для нас. Бывало ли в вашей жизни так, что Богу приходилось успокаивать вас, сражая вас болезнью или каким-либо бедствием? А в результате оказывалось, что он успокаивал вас на злачных пажитях, чтобы потом повести вас к водам тихим, приготовленным для вас. Я знал одного хорошего пастыря, которому несколько лет назад пришлось уйти от своих обязанностей в большой церкви по причине болезни. Естественно, он полагал, что эта его болезнь была сплошным бедствием. В ходе диагностики ему необходимо было пройти тест, после которого у него целую неделю не проходила сильная головная боль. Он практически не мог оторвать голову от подушки. Как только он поднимал голову, он думал, что у него будет кровоизлияние в мозг, и ему приходилось снова ложиться в кровать. Местные врачи ему сказали, что он испытывал истощение, перегрузки из-за большого объема работы. После 3,5 недель теста в этой клинике был поставлен диагноз – тяжелая форма склероза. Врачи пригласили его на прием для того, чтобы поведать ему о результатах нескольких недель наблюдений и изучений. Они хотели рассказать ему о влиянии этой болезни. Помимо всего прочего, об этой болезни они сказали: «Вам нельзя подвергать себя сейчас сильному стрессу. Вам понадобится научиться выполнять меньший объем работы, но с лучшим качеством. Вам следует переехать в небольшой городок и быть в маленькой церкви». По окончанию рассказа о том, что стоит и чего не стоит делать, пациент сказал: «Бог заставил меня успокоиться, а потом привел меня к водам тихим. Господь привел меня к водам, успокоенным специально для меня». Вот что означают слова псалма «тихие воды». Приходилось ли вам переживать что-либо подобное? Позвольте мне продемонстрировать вам, как пастырь восстанавливает своих овец. Овцы беззащитны, они абсолютно без помощи и защиты, когда с ними нет пастыря. Иногда они, как говорят пастухи, падают. Когда овечка упадет, тогда она просто лежит, дергая ногами, и громко блеет, но не может перевернуться обратно для того, чтобы встать. Эта овца лежит на спине и громко блеет. Другие овцы бегают вокруг нее, тоже создавая шум и крик, но они ничем не могут ей помочь. Если пастух не заметит проблему, то где-то через 3-4 часа эта овечка начнет умирать. Если пастуха нет со своим стадом, часов через 6-8 эта овца умрет. Так что, когда пастух ставит упавшую овцу обратно на ноги, то он восстанавливает ее. А у вас в жизни были такие падения? Просыпались ли вы когда-либо с утра с таким чувством, что вы лежите плашмя на спине и ваши 4 конечности в воздухе над вами? И все, что вы в состоянии сделать, так это просто блеять. Когда вы так просыпаетесь, то вам следует молиться: «Господи, приди и восстанови меня. Ведь если ты не придешь и не поставишь меня опять на ноги, то мне в этом мире не на кого надеяться». Такое восстановление является основой значения слова «спасение». Слово «спасение» означает то же, что и «освобождение». Вы знаете значение слова «спасение», если вам приходится молиться: «Боже, ты должен прийти и освободить меня, потому что если ты не придешь и не освободишь меня, то для меня нет спасения. Ты должен спасти меня, потому что я не могу спасти себя сам». Сущность этой молитвы объята этой картиной пастыря, восстанавливающего свою овцу. Очень важно понимать, что на самом деле говорится в Псалме 22. После некоторых размышлений над этим псалмом стоит задать себе такой вопрос: являюсь ли я таким блаженным человеком, как тот, что описан в этой главе? Можете ли вы вспомнить, когда в вашей жизни Господь пришел и заставил вас лечь смирно? Можете ли вы назвать тот день, когда Господь стал вашим пастырем, и вы признали тот факт, что вы его овца? Бывали ли такие моменты, когда вам необходимо было восстановление? Можно использовать Псалом 22 и для прославления Бога. Много лет назад я слышал, как кто-то сказал: «Выучите 22-й Псалом и повторяйте его как минимум 3 в день на протяжении месяца, и это изменит вашу жизнь». 3 отрывка из Писания имеют особую важность для меня, и один из них – это Псалом 22. Другие 2 – это молитва «Отче наш» и 4 глава послания Филиппийцам. Эти 3 отрывка являются неотъемлемой частью моей жизни. Я знаю их на память, и ночью, когда я не могу заснуть, вместо того, чтобы считать про себя, я становлюсь овечкой и прославляю Бога словами из 22-го Псалма. Поскольку я знаю, что по Его благодати Он мой пастырь, я прославляю Его так: «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты стал моим пастырем. Спасибо Тебе за тот день, когда Ты успокоил меня. Спасибо за то, что пажити злачны, когда я ложусь. Благодарю Тебя за то, что Ты привел меня к водам тихим, успокоенным специально для меня. Спасибо Тебе за то, что Ты восстановил душу мою, показав мне пути правды, где я могу ходить для обновления души моей. Благодарю за спокойствие, которое мне дает Твой жезл, за Твою защиту. И за Твой посох, то есть Твое водительство и Твою заботу о моих нуждах. Спасибо за уверенность, которую я имею, что даже в пылу моих проблем ты приготовишь для меня трапезу и всегда позаботишься обо мне. Благодарю за ободрение, которое даешь мне не только на этот день, но и на завтра, и на всю мою жизнь, и для грядущей вечности. Благодарю тебя за эту уверенность, что ты вселяешь в сердце мое, что, поскольку ты мой пастырь, каждый день моей жизни будет полон добра. Благодарю Тебя за то, что Ты не оставляешь меня в Своей благости и благодати во все дни жизни моей и навечно. Спасибо за твердую уверенность, что по милости Твоей, которая оберегает меня от того, что я заслуживаю, я пребуду в Доме Господнем вечно». Вы когда-либо прославляли Господа словами из 22-го псалма? Благодарили Его за все прекрасные благословения, описанные метафорами монолога овцы в этом псалме? Беспощадные часы говорят мне, что истекло время, отведенное для этого занятия. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы сосредоточим наше внимание на самом первом псалме, который является по определению псалмом благословений. Это модель, которой следуют и другие подобные псалмы. Хочу оставить вам напоследок практическое задание. Найдите Библию, если у вас ее еще нет, и откройте 22-й псалом. Выучите его на память. Или напишите по адресу нашей программы, и мы вышлем вам брошюру, в которой содержится этот важный отрывок Писаний, мое любимое место из Библии. А затем не просто умом своим, но от сердца скажите: «Господь, пастырь мой». Дорогой радиослушатель, сегодня ты имел возможность прослушать программу, говорящую о 22-м псалме. Какие выводы сделал ты и какие уроки извлек ты для себя? Позволь мне поделиться с тобой тем, о чем я хочу, чтобы ты помнил. Много лет назад, когда я учился в институте, один профессор сказал нам: «Всякий раз, когда вы открываете Библию, ваша цель – увидеть Бога, увидеть то, каким Он является». Часто люди открывают Библию как книгу рецептов. Они стараются видеть только то, как им себя вести, что делать можно, а чего нет. Главная цель, когда мы читаем Библию – увидеть Бога. Что бы это ни было за повествование, будь то проповеди Иисуса Христа или Его чудеса, во всем этом надо видеть Бога и постоянно задавать себе вопрос: каков Бог, что я узнаю о Нем из этого отрывка? Давайте перенесем эту мысль на 22-й псалом. Что мы узнаем о Боге из этого псалма? Каким открывается нам Господь, когда мы читаем: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» и так далее? Один реформатор Средневековья как-то сказал: «Есть только два знания, которые достойны нашего внимания. Это знание о Боге и знание человека о самом себе. Знать Бога, знать то, каков Бог, это крайне важно, так как это влияет на всю мою жизнь». Вспомните книгу «Бытие», когда змей искушал первую пару и ввел ее в грех. Как он добился своей коварной цели? Во-первых, он исказил слова Бога, а во-вторых, образ самого Бога. Змей сказал людям: «Бог не хочет, чтобы вы стали как боги, а поэтому Он не допускает вас к дереву познания добра и зла». Когда образ Бога был изменен в сознании первых людей, они согрешили. Именно поэтому важно знать, каков Бог, потому что это влияет на всю нашу жизнь. Когда сегодня, дорогой радиослушатель, ты будешь еще раз читать 22-й псалом или даже учить его наизусть, сделай это практическое задание. Ответь себе на вопрос: каким я вижу Бога в этом псалме? Что нового я узнаю о Нем? Я знаю, что многие христиане, когда терпели какие-то жизненные трудности, обращались к тексту этого псалма за ободрением. И поэтому сейчас я хотел бы поблагодарить Бога за эту дивную главу из книги «Псалтырь». Давай помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за этот чудесный псалом. Благодарю Тебя за то ободрение, которое он дает, и за те знания о Тебе, которые содержатся в строках этого псалма. Перед лицом Твоим я говорю от чистого сердца: «Господь, пастырь мой», и пусть так будет вечно. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Надеемся, многие люди искренне присоединяются к нашей молитве, и тогда все мысли единым мощным потоком устремляются в небо к Богу. Он слышит нас и обязательно ответит в свое время на все наши вопросы и нужды. А нам надо научиться доверять Ему. До новых открытий в чудесной книге Библии!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Прощай, земля, настало время мне изменить обычный путь и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Не помянуть тебя мне лохом, ты мне давала много раз дни проводить в приюте тихом под голос грома в буре час. Знавал я миг и вдохновенья за истину победный бой, порой молитвы умиления и творческий порыв святой. Не раз была дана мне радость познать, что значит слово «друг». Знакомо мне познание сладость, краса природы и наук. Немало и даров духовных дано мне было от Творца, чтоб в искушениях греховных не гас мой светоч до конца. Чтоб я мое земное тело там светом тихим озарял, чтоб светом тем его умело я к вечной жизни приобщал. Но я в земном моем боренье не одержал побед над злом, не одолел я искушения, закалким тела стал рабом. Увы, в суде, в загробном храме не белый мне сужден хитон, но плащ, запятнанный грехами, как ныне буду облачен. Не подниму свободно вежды несправедливого судью, и оттого в святой надежде я ныне к Господу иду. О Боже мой, святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути.

Евангелие Христа, читай святую книгу эту, и ты в ней истину найдешь, что вечный Бог любви и света пришел в наш мир, где тлен и ложь. Ты в ней найдешь повествование, как Он мир грешный возлюбил, как на кресте за нас страдание и смерть позорную вкусил. Ты правду Божью в ней увидишь, что Он воистину воскрес, и навсегда возненавидишь неверие всех врагов небес. Ты обнаружишь в ней желание Христа всех грешников спасти от бесконечного страдания и в Царство Божие вести. Читай Евангелие Христово, серьезно сердцем изучай, Его живое, правды слово, есть для души дорога в рай.

Опять меня простил. Солнце, правда, озарило мое сердце в тихий час. Все рельефно отразило, и нежданно свет погас. Стало грустно мне и больно. Заглянув в себя сама, я увидела невольно, что покрыла меня тьма. Боже, Боже, как мне страшно в этой тьме жить без Тебя! Голос слышу в ответ ясный: «Встань, иди ко мне, дитя!» Иисус с небесной выси свою руку опустил. Он услышал мои мысли, Он опять меня простил.

За все благодарю. За все благодарю. За все благодарю. За путь твой крестный, за спасенье, за жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье. За слово чудное твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за пенье птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробужденья, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки.

Чудная страна. Друг, смотри, как время мчится, дни, часы летят стрелой. Нас с тобой влекут все ближе к светлой родине святой. Ввысь, туда, где нет страдания, вечный, где царит покой. Время, как волна морская, нас несет туда домой. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнца светлого не видно, ночь греха закрыла даль. Но я знаю, будет время, ночь греха пройдет, как тень, и над темною землею засияет правды день. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель, где и твой удел небес. Скоро, скоро время мчится, может день и твой пройти, и тогда ты будешь плакать у ворот святой страны.

Вера, мы стремимся к доброму итогу, мы всегда от жизни что-то ждем, выходя без веры на дорогу, мы до цели нашей не дойдем. Жизнь летит, как птица, год за годом, хочется желанный клад найти. Вера — это компас морехода, это вехи на земном пути. Чтоб душа, живя, была непленной, крылья дал для взлетов ей Господь. Вера — это клад наш драгоценный, с нею все мы можем побороть. С верой мы все доброе устроим, устремляя взор с надеждой ввысь. С верой каждый в мире будет ноем, и ковчег построит, чтоб спастись. Тот ковчег Христу души отдача, она будет каждому видна. С крепкой верой каждая задача без усилий будет решена. Моя жизнь дар свыше, а не малость. С каждым днем я Богу все родней. Я молюсь, чтоб вера укреплялась до заката моих долгих дней.

Святой Дух, ты как голубь, и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и тобой обладать разрешил. Я поверил, что ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, ты свою полноту я не мог, не хотел тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь, но ты сам не сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил его в сердце мое, и познала душа и уста откровений твоих питье. Не усилением плоти, о нет, но лишь верой одной во Христе заключил я с тобою завет, и в ответ ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, ты мне Христа открываешь полней и даешь от его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши песни новой, наполни уста и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

ободрение, воспрянь своим духом, мой брат дорогой, Бог наша победа в борьбе с сатаной. Пусть зло и неверие все в мире царит, Господь наша сила, Он все победит. Ему доверяйся и верно служи, мирское оставь, на Него лишь смотри. Все в мире пройдет, но Господь никогда, Он всюду с тобою, Он щит для тебя. Слова Его верны, сомнения в том нет, Господь дал нам Ветхий и Новый Завет, как дар драгоценный дал книгу чудес, чтоб нас подкреплять своим хлебом с небес. Кто Библию любит, тот любит Творца и Сына Его Иисуса Христа. Кто снова родился в Иисусе Христе, тот иго плотское распял на кресте. Вот тайна победы над духом врага, вот путь избавления от силы греха. Господь не оставит тебя сиротой, и в горе, и в радости будет с тобой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. Последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисуют какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетическое и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которой Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы? Где взять предметы для постановочного материала, а помещение? Наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность. В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелькам. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенного у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это основные части работы с учениками.
Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь и перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа, да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос, почему, а не обобщать. Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовятся к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армию оружие в руки не берут. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость». Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Темы уроков – добродетель, исполни тревожное сердце покоем, духовное материнство, вот Бог твой, благочестивые привычки, занятия по книге Руфь. Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионерок. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятий читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.

Плачьте о детях ваших. Последнее время. И часто человек вред себе творит. Вот и в это время все повально увлечены компьютерами, в домах и квартирах стоит уже не по одному телевизору, а это радиационный увеличенный фон, и ведь включены они с утра до поздней ночи. Утром проснувшись, человек первым делом берет в руки пульт и включает его, своего убийцу. Если в дом к нам войдет маньяк с ножом, мы зовем кого-то на помощь, так как знаем, это угроза для нашей жизни. А на этого убийца люди зарабатывают средства, бегут в магазин, покупают, несут домой, отводят для него красный уголок, где раньше стояли иконы. Компьютеры стараются своим детям купить любыми силами, в кредиты влазят. В электричке произошел недавно разговор. Женщина рассказала, как она работала няней. Наняли ее нянчить 8-месячного ребенка, которого кормили исключительно сырками агуша и никаких прикормов и докормов. Мама малыша до самых родов работала, компьютер дома, на работе, да еще дома стоит огромный телевизор. Родила, посидела дома с грудным ребенком до 5 месяцев и вышла на работу. Но, как выразилась няня, ребенок, вскормленный этим компьютерным молоком, выглядел ужасно. Пришла няня и стала заниматься ребенком, то есть начала его кормить отварным мясом, картошкой, яйцами, ведь у него были уже зубы, и ему нужна была пища, а время упустили. «Живу в России, хотя живу, громко сказано, боремся за выживание, и больно видеть эту российскую молодежь, погибающую. Куры дети.

Многие девочки говорят, что они верующие, но, видимо, это какая-то новая вера, которая допускает носить брюки, короткие топики и даже курить сигареты. Библия – уникальная книга, где каждому написано и не раз, и вот, видя это, всплыли в памяти слова Спасителя: «Плачьте о ваших детях». А раз у нас такие дети, значит, будут больные внуки. И тут встанет вторая часть этого стиха: «Плачьте о себе, ведь как страшно не иметь будущего». Я думаю, что это актуально не только для России, ведь в мире везде одни и те же проблемы. Ольга П. Россия.

Только бы не забыли. Спасибо за подписку на журнал «Сестра». Я знала, если попросить, вы подпишете, но не просила, зная, что есть более нуждающиеся. И вот журнал уже у меня. Читаю, и сердце замерло. Моя фамилия. К вам, наверное, приходит так много писем, и вы уделили столько внимания моему. А также дали адрес мой брату и сестре Дэ, и они прислали нам посылку. А я была опять в больнице, третий раз уже, и вот очень жаль, что моя спасибо так задержалась, но последние два раза я лежала с глазами, о письмах только мечтала. Да и сейчас еще не совсем здорова, но пусть мой глаз лучше плачет от напряжения, чем от огорчения. Спасибо за участие. Еще сестра Света Т. подписала меня в забытый алтарь. Теперь мой духовный стол богат накрыт. Также хочу сообщить, что Тане Жембровской я написала. Теперь мы с ней переписываемся. И я рада, что написала ей несколько писем. У меня был какой-то страх не успеть все свои добрые слова ей сказать. Как хорошо, что у меня столько братьев и сестер везде. Как хорошо, что и в больнице я могла быть свидетелем, читать Библию ищущим, благодарным слушателям. Только бы они не забыли ничего, только бы продолжили свои искания, только бы нашли Божью правду, Божью любовь. Еще о том, я думаю, каждый день, как хорошо жить на свете, потому что со мной Господь и Его великая милость ко мне недостойной. Татьяна Вербицкая, Россия.

Невыдуманные рассказы по правильному адресу. Мудрость разумного – знание пути своего. Притчи 14.8. Огромное желто-горячее светило торжественно и величаво. В ореоле огненного сияния знает себе истинную цену, радужно искрится. Объемлет землю, согревает, не торопясь спускается по голубому пологу неба. За день порядком уставшее, оно теперь спокойно сближается с горизонта. Чуточку отдохнет у его черты, а там? Там труд на следующей половине земного шара. Ждут его благотворных лучей. Вот-вот, осталось всего ничего, все. Оно уже легло за горизонт. Заканчивается очередной день этой недели, этого месяца, этого года. Напоминает: дорожите временем, ибо дни лукавы. Поступайте осторожно, не как неразумное, но как мудрое, познавая, в чем его воля Божия о вас. Вникли ли вы в его волю? Исполнили ли в этот только что ушедший день? Итак, что сделано за день? Как использован этот временный подарок? Что он принес городу, людям, стране, каждому из нас, печаль или радость, возможно, кому-то удивительную встречу со своим Творцом и Сыном Его, Спасителем. Как это замечательно! Воскресное богослужение тоже подошло к концу. Прослушав назидательные проповеди, никто никуда не уходит. Важно обсудить открывшиеся возможности, послужить Господу в стране. Ветер перемен. По милости Божьей дарована относительная свобода, распространение благой вести. Необходимо мудро распорядиться этим, исполнить завет Христа, научить все народы, открыть им содержание Евангелия. А и разъяснить, ведь подавляющее большинство в стране, где царствовал атеизм, ничего не знает о той надежде, подаренной Богом людям через Сына Его Иисуса Христа. Но вот молодежь церкви уже знает, что надо делать. Должно войти в практику церковного служения публичное свидетельство об Иисусе Христе. Необходимо наладить тесные связи, контакты с горожанами. Мы живем среди них, а они о нас абсолютно ничего не знают. Сегодня у молодежи задумано первое евангельское служение под открытым небом. Они готовы, но им нужны помощники, более опытные, чем они, умудренные в жизни и в Словом Божьем. Приглашаются все желающие, таковые этот час отыскались. Есть план на вечер. Для начала они облюбовали небольшой уютный скверик с клумбами цветов и большим фонтаном посередине. Сквер разбит перед самым популярным в городе театром. Сейчас, в этот теплый весенний вечер, в театр стекается многочисленная публика на замечательный балет «Спящая красавица» по сказке знаменитого Шарля Перро. Музыка композитора с мировым именем. Петр Ильич Чайковский. Задействованы лучшие силы театра. В главной роли звезды первой величины из Москвы. Билеты распроданы в считанные часы. Не упустить момент. Пообщаться хотя бы несколько минут со взятыми театралами. Рассказать о Боге, о вечности. Что-либо вручить. Конечно, в церкви ощущается невероятная скудость богословской литературе. Но кое-что нас собирали. И не только на русском языке, но и на местном. Пару новых заветов. Около 30 Евангелия от Иоанна. Несколько буклетов и трактатов. Но главное, успели приготовить красочно оформленные художниками пригласительные билеты посетить богослужение в церкви. Раздают и успевают сказать несколько слов о Христе. Берут охотно, благодарят. Наконец людской поток у театра иссяк. Спектакль начался. Христиане-хористы дружно сосредоточились на аллее сквера. Полились духовные гимны. Не прошло и получаса,
как образовался кружок слушателей, появилась работа над душами. Жаждущими познакомиться с Богом завязываются разговоры, посыпались вопросы, интересуются, в самом ли деле существует Бог, откуда какая уверенность, ведь наши люди приучены мыслить иначе, для них это фантазии в духе Жюля Верна. Есть и другая книга, Священное Писание. И что же, в нашем городе в самом деле есть верующие люди, церковь, и оказывается, их немало. Отстроено здание для богослужения, и они проходят систематически. Удивлению нет границ. Весьма любопытно. Можно даже посетить ваше богослужение? Невероятно. И снова вопросы. Уже из среды последующие группы подошедших. Иисус Христос тоже Бог? Их что, двое? Нет, один. Вы так убедительно объясняете, полагаете, что надо довериться Богу, считаете, что все это не выдумки? И даже Бог во плоти приходил на нашу грешную землю открыть двери спасения для каждого из нас, вечные обители. Это вполне реально. Жизнь после смерти удивительна. Советуете подумать? Что ж, возможно, это разумное предложение. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Ну вот Люда заметила одинокую женщину. Уже в возрасте она держалась несколько отстранено, будто бы пряталась от всех за буйной сиренью. Но, аккуратно раздвинув веточки благоухающего куста, внимательно и напряженно вслушиваясь в разговоры, явно заинтересована затронутой темой. Люда подошла к ней. Спросила, желает ли она что-либо узнать об Иисусе Христе, беспокоится ли о своей бессмертной душе. Но женщина мгновенно замкнулась, напрочь отгородилась от общения, молчала. Переминаясь с ноги на ногу, явно давала знать, не жаждет она ни с кем откровенничать, не расположена к разговору, нет настроя на душевные беседы. Люда смутилась, ну почему? Видно, ведь невооруженным глазом интересуется, так в чем дело? И все же не хотелось быть навязчивой. Понимает, женщина явно раздражена появлением собеседницы, хотя все же старается держаться в рамках приличия. Почувствовав упорство женщины, Люде стало неловко. Она решила не тревожить ее своей назойливостью, лишь подала ей приглашение и программу богослужения на предстоящую неделю. Все недельное богослужение было предложено пресвитером церкви объявить евангелизационным. Прочитав листок, женщина удивительно вскинула брови. «Она же еврейка, своя вера. Так зачем? Это приглашение в христианскую общину. Не ошиблись ли, уважаемая Адриса? Нас-то вы вряд ли ждете». «Нет-нет, внешняя любезность неуместна. И не надо никаких уверений. Избавьте от напрасных слов». Люда подумала, возможно, она много страдала из-за своей национальности. Люди встречаются разные на нашем жизненном пути. Не одни евреи бывают в напряжении. Другие это тоже ощущают. Такое время кто-то кому-то не нравится, порой взаимно. И вот она уже никому не доверяет. Тогда Люда вплотную приблизилась к ней, осторожно взяла ее за руку и спокойно, доверительно произнесла: «Дорогая моя незнакомка, вижу, вам совершенно неизвестно содержание Нового Завета. Послушайте, Иисус Христос умер за грехи всего мира, всех народов, включая израильтян. Будучи на земле, Он избрал себе апостолов из вашего народа, чтобы они возвестили спасение Израилю и всему миру. Именно Он, их долгожданный Мессия. Но они Его не узнали. Тогда в глубокой печали Иисус произнес горькие слова: «Пришел к Своим, а они Меня не приняли». Он и сейчас ждет с терпением и любовью, чтобы евреи, издревле избранный им народ, наконец прозрели и увидели в Иисусе Христе своего Спасителя. Он ждет вас в свои отцовские объятия.
не сомневайтесь, посетите Церковь Христову. Вы там получите более квалифицированное разъяснение по этому поводу. Во всех подробностях прошу вас, не теряйте напрасно времени. Саше было поручено привести весь двор в надлежащий порядок. Намечено какое-то мероприятие по окончании богослужения. Он надел рабочую одежду, намереваясь произвести во дворе какую-то перестановку. Вдруг он увидел маленькую, изящную женщину. Она стояла у открытой двери и внимательно слушала проповедь. Потом, внезапно, навалившись всем телом на косяк двери, горько-горько заплакала. Плечи ее сотряслись. «Кто это? Что с ней?» Саша подошел и участливо спросил, не нуждается ли она в помощи. Она вздрогнула от неожиданности и закрыла лицо руками. Потом промокнула залитое слезами лицо салфеткой. Саша осведомился, как ее зовут. «Софья Израилевна». Услышал он тонкий, робкий голос. «Вот как!» Это в переводе на русский язык означает «мудрость Израиля». Прекрасное имя. Разговорились. Она объяснила, каким образом оказалась здесь, в церкви. Ее пригласили, вот она пришла. Откликнулась на приглашение. Саша на это заметил. Мудрый поступок. Но не желает ли она войти в зал? Увидев согласный кивок головы, он взял ее за руку и повел. Усадил в кресло, ближе к кафедре. Сам сел рядом. Может быть, ей что-либо понадобится? Богослужение закончилось. Объявили о возможности перемирения с Богом. Софья Израилевна взглянула на Сашу. Во взгляде напряженная борьба, нерешительность и решимость одновременно. Можно ли мне? Ведь я, кажется, из отвергнутых. Но душа рвется ко Христу. Саша протянул ей руку. «Желаете? Мы пойдем туда, к кафедре, вместе». Она улыбнулась, медленно встала. Через месяц она уезжала в Израиль. Все уже давно подготовлено, родственники ждут. Саша провожал ее в аэропорту. Напутствовал. «Помните, твердо помните, это написано в Новом Завете. В Новом не отверг Бог Израиля. Не мог он отвергнуть народ свой, который знал от начала. А начаток свят. Он Израиль, корень, который держит ветви и привитые к нему». Тамара Каширина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».